0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

В Библии сказано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады предложить вам новый цикл передач под названием «Удивительный путь веры Авраама». Авраам – это уникальная личность, патриарх, отец израильского народа, друг Бога. На протяжении нескольких месяцев мы будем читать истории из жизни Авраама и наблюдать его путь веры. Название сегодняшней беседы «Иди, не зная куда». Глядя на Авраама, мы будем учиться верить, доверять, любить, терпеть, быть близкими к Богу.

Мир вам, дорогие друзья! Апостол Павел написал в послании к римлянам такие слова в 15 главе. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». То есть этот текст дает нам надежду через терпение и утешение Священным Писанием. Если вы будете слушать только мое мнение или читать какие-то исследовательские труды, это не принесет вам надежду. Слово Божие – вот что помогает нам в полной мере. Поэтому мы не просто выражаем свои мысли, но прежде всего читаем Слово Божие и основываем все именно на Священном Писании. В этих библейских беседах мы будем изучать жизнь Авраама. Это не новая тема. Но давайте поставим перед собой задачу не просто ближе познакомиться с этой личностью, но в руководствах, которые Бог давал для его жизни, найти руководство и надежду для своей жизни. Ведь история жизни Авраама актуальна для нас, и мы могли бы использовать уроки из нее и в наше время. Сегодня мы посмотрим на два текста. Начнем чтение отрывка из послания к евреям. Евреям 11 глава с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Этот первый текст, теперь еще послушаем отрывок из книги «Бытие», из 12 главы, с 1 стиха. Книга «Бытие», 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую, и прошел Авраам по всей земле сей до места Сихема, до Дубравы моря. В этой земле тогда жили хананеи. Аминь. Пусть Господь поможет нам понять этот древний образ жизни, его особенности, потому что сегодня современный мир во многом отличается от древних времен. Через свое слово Господь обращается к нам, и мы в молитве обращаемся к Богу. Поэтому я сегодня приглашаю каждого из нас обращаться к Господу в своих молитвах. В своем сердце принесите Господу все свои просьбы. Попросите от тех, кто вам дорог. Отдайте Небесному Отцу свои проблемы, которые вас сейчас тревожат. Когда в вашем присутствии кто-то молится, не нужно просто слушать слова, которые произносятся. Но присоединитесь к молящимся в этом общении с Господом. Дорогой друг, нам и вам нужно ответить на простые вопросы. Должны ли вы жить в том месте, где сейчас живете? Должны ли вы работать там, где работаете сейчас? Уверены ли в том, что сейчас находитесь именно там, где Бог хочет видеть вас, и выполняете именно то дело, которое ожидает от вас Господь? Возможно, если вы просто будете периодически задавать такие вопросы, это уже заставит вас по-другому посмотреть на свою жизнь. Ну, конечно, может быть, вы относитесь к группе людей, которые любят менять обстоятельства, место жительства, переезжать, пробовать разную работу. Но большинство из нас любит постоянство и не очень приветствует перемены. Ведь чаще всего мы жертвы своих привычек. Если вы не считаете себя таким, то ответьте на несколько вопросов. Вы чаще всего едите похожую еду, перекусываете в одних и тех же кафе, гуляете по одним и тем же местам. Большинство из нас любит то, что привычно и знакомо. Мы привязываемся к своему дому, к соседям, к двору. Нам нравится то, что предсказуемо. Мы даже выбираем новую машину так, чтобы она имела что-то общее с предыдущей. Мы привязываемся к привычным вещам. Наша дорога
на работу не меняется годами. Мы поворачиваем в одном и том же месте и спускаемся по тем же дорожкам. Когда вы в последний раз по пути на работу решили полностью поменять маршрут, чтобы посмотреть на другие улицы? Мы выбираем то, что привычно, и мы привыкаем к одному стилю одежды. Устраиваем свое расписание и следуем ему каждый день. Мы закупаем продукты в одном и том же магазине, а еще мы сидим на одном и том же месте в церкви и очень не любим, если кто-то займет его раньше нас. Да, мы такие. Мы не любим изменений. Нам нравится стабильность. Мы жертвы своих привычек. Мы не любим неожиданностей и сюрпризов. Мы не любим изменений на работе. Мы не любим непредвиденных событий. Неважно, хорошие они или плохие. Мы любим, когда все идет по накатанной, и в жизни нет особых перемен. Все запланировано. Но проблема в том, что у Бога другие взгляды на мир и на жизнь человека. Бог любит делать нам сюрпризы. Это его любимый метод работы с человеком. И, возможно, мы противимся тому, что Господь менял что-то в нашей жизни, потому что очень привыкаем к своей рутине. Мы сделали ремонт в доме, обзавелись друзьями, дети пошли в школу. Но вдруг Бог говорит: «Сюрприз! Время переезжать!» «Что?» «Мы не хотим! Нам здесь хорошо!» Но у Бога другие планы для нас. Безусловно, я не говорю, что будет заставлять всех менять работу, город, друзей, обстановку каждые полгода. Но я говорю, что некоторые из нас иногда будут сталкиваться с тем, что Господь поднимет нас с привычного места и перенесет в другое, и совершенно новое. Даже несмотря на то, что нам больше нравится то, к чему мы привыкли, чем то, что для нас приготовил Господь. Но это на самом деле печально. Мы не готовы принимать то, что для нас приготовил Господь. Мы не доверяем Ему. Мы больше доверяем тому, что стало для нас привычным. Но наш Господь любит удивлять нас не потому, что Он хочет сделать нам неприятное. Напротив, Он знает, что лучше для нас. Даже если нам поначалу будет не очень комфортно и удобно. Даже если это не то, что мы любим больше всего. Но в Божьих глазах важнее не комфорт и обыденность. И Он не ждет, когда мы согласимся на Его планы. Он суверенный Бог, который видит наше настоящее, прошлое и будущее. И Он знает, что должно произойти в следующий миг. Непредвиденные обстоятельства, неожиданные повороты. Давайте вспомним некоторые из них, которые описаны в Библии. Первое. Мир стал жестоким, злым, греховным. Он вышел из-под контроля. Можно прочитать в книге Бытие, 6 главу, 5 стих. Вот послушайте. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Этот образ жизни стал для людей привычным, обыденным. Но Бог вмешивается, чтобы изменить эту ситуацию. Он находит одного праведника, Ноя, и говорит ему: «Построй ковчег». «Ковчег? Зачем? Я пошлю дождь на землю». «Дождь? А что такое дождь?» Они не знали, что такое дождь, потому что раньше еще не было дождя. Ной тоже никогда не видел дождя. Раньше земля сама орошалась. Но вот Бог решает послать не просто дождь, но потоп. И такой, чтобы залить всю землю. Вот это неожиданно, вот это сюрприз. Несмотря на то, что Ной по заданию Бога строил многие годы ковчег, потоп стал удивлением. Ну вот, пошел дождь. И это была настоящая неожиданность. Это изменение. Еще один пример. Когда израильский народ под руководством сначала Моисея, а потом Иисуса Навина, выйдя из Египта, подошли к стенам города Иерихон. И ситуация была непростая. Они не знали, что им делать. Израильский народ не привык к военным действиям. В Египте они делали кирпичи, и потом 40 лет блуждали по пустыне. И вот они стоят перед высокой стеной, и им нужно сражаться с жителями Иерихона. Это то, к чему они совсем не привыкли. И что им делать? Они в панике и в беспокойстве. Но у Бога есть сюрприз. Он говорит: «У меня есть план для вас. Послушайте меня. Я хочу, чтобы вы маршировали вокруг стены по одному кругу каждый день на протяжении 6 дней. А на 7-й день я хочу, чтобы вы прошли 7 раз.
а потом вы должны закричать. Что? Нет, мы не будем так делать. И это еще не все. Вы должны будете трубить в трубы. Зачем? И тогда стены рухнут. Скажите, вы можете себе представить что-то подобное? Они должны были сначала просто ходить, потом кричать, ожидая, что стена разрушится. Но это удивительный Божий план. Мы бы никогда не придумали ничего подобного. Или вот еще один библейский случай. Когда израильтяне выбирали себе царя, для них было важно, чтобы он был высокий, красивый, сильный. Именно таким был Саул. Господь терпел его какое-то время, но потом сказал: «Хватит с меня красивых, высоких и сильных». И он указывает на молодого юношу, которому было около 17 лет. Он на поле пас овец своего отца. Бог посмотрел на него и сказал: «Давид, у меня есть для тебя работа». И Давид стал одним из самых первых царей Израиля. Вот это поворот, вот это сюрприз. Никто не мог даже себе представить, что этот молоденький пастух станет царем. Даже его собственный отец не мог поверить в это. Вы помните, как к нему пришел пророк Самуил, чтобы посмотреть на сыновей? Про Давида даже не сразу вспомнили. Его привели домой с поля. И он почувствовал, как теплый елей стекает с его головы на шею и на спину. И он услышал новое для себя слово «царь». Это полная неожиданность. Или как насчет Ионы? Как вам эта история? Господь сказал: «Пойди в Ниневию, проповедуй им, предупреди, что я готов разрушить город, если они не исправятся, не покаются». Но пророк Иона решает не следовать Божьему повелению. Он делает все по-своему. Он идет в противоположную сторону. И вы прекрасно знаете, что произошло дальше. Огромная рыба проглотила Иону. И это был сюрприз. И циники смеются, читая эту книгу. Но неважно, смеются они или нет, если Бог говорит, что рыба проглотила Иону, то я буду верить именно так. А еще в этой истории мы видим пример самого виртуозного приземления. Рыба выплюнула Иону прямо в Ниневию. Это еще один сюрприз. А вы помните историю, когда Даниила по заговору против него бросили в ров к разъяренным львам? Эти животные должны были разорвать Даниила на куски. Но сюрприз, он остался цел и невредим. И царь Дарий доверил ему управление всей страной. И Даниил преуспевал в своей работе. А царь издал указ, чтобы все люди поклонялись живому Богу Даниила. Можно приводить еще множество примеров, которые будут подтверждать тот факт, что Господь любит устраивать нам сюрпризы. Перед тем, как мы обратимся непосредственно к истории Авраама, прошу вас открыть книгу «Деяния апостолов». Мы посмотрим еще на один пример. Господь впервые обратился ко всему миру через своих последователей, названных апостолами. И главный герой в 20 главе, апостол Павел, который общается с пресвитерами Ефесской церкви перед тем, как покинуть их. Давайте прочитаем отрывок из 20 главы книги «Деяния апостолов». 20 глава с 18 по 23 стихи. «И когда они пришли к нему, он сказал им», это апостол Павел, «вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами. Среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародные по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Судя по последнему тексту, у Павла были причины не идти в Иерусалим. Но Дух Святой же, напротив, ведет его туда. Конечно, можно спорить, зачем Павел пошел. Он же знал, что его ждут там испытания. И кто-то ответит, что у него не было выбора, это была воля Божья. Но мы не будем размышлять, мы посмотрим на факты. И что же произошло? Именно то, о чем говорил Господь. Конечно, мы видим здесь еще и целую череду неожиданностей. Это и арест в Иерусалиме,
И тот момент, когда апостол Павел встал перед императором Нероном и имел возможность рассказать императору о Господе Иисусе Христе, и апостол Павел не знал точно, что с ним будет происходить, но он полностью доверял Господу. Идти по жизни, не зная, что ждет тебя впереди, но идти с полной уверенностью, что Господь знает, что для нас самое лучшее, и довериться Ему всей душой – это то, что прекрасно продемонстрировал Авраам, главный герой нашего цикла бесед. И в прошлой беседе мы уже читали слова диакона Стефана, записанные в книге Деяний. Я предлагаю вам послушать эти слова еще раз. Это Деяния апостолов, 7 глава. «Но он, Стефан, сказал: мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан». Это очень важные слова. Стефан уделяет внимание тому факту, о котором мало говорится в книге Бытия. То есть перед тем, как Авраам начал свой путь и жил еще в Уре Халдейском, и был язычником, и идолопоклонником, Бог явился ему и сказал. Это 7 глава Деяний апостолов. И сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую я покажу тебе». Он жил в одном месте, но Бог хочет показать ему совсем другое место. Авраам не был молодым парнем, полным сил и планов. Но для Бога это не причина. Господь может выбрать любого человека, чтобы использовать его для своего плана. Так что не думайте о том, что вы недостаточно сильны, опытны, быстры или молоды. У Бога совсем другое отношение к человеку. И будьте готовы закатать рукава и действовать, если вы хотите служить Богу живому. Будьте готовы к сюрпризам. Авраам вряд ли планировал какие-то переезды. Ему было 75 лет. Он хорошо

Но Бог прерывает это идолопоклонство и обращается к Аврааму. Мы читаем 12 главу книги Бытия. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Пойди!» И таково было повеление Бога к Аврааму. Но я хочу отметить, что совсем не обязательно Бог обратится с такой же просьбой к вам. Вполне возможно, вы проживаете в одном и том же месте всю жизнь, а может быть, ваши дети и внуки также, и в этом нет ничего плохого. У Бога свой план для каждого из нас. И совсем не обязательно его план по отношению к вам – это перевести вас в другое место для служения ему. Не обязательно, но возможно. Не было ничего плохого в том, что другие люди жили в Уре и никуда не переезжали. Но этот город не подходил для Авраама. Мы читаем послание к Евреям в 11 главе. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Возможно, это была тихая ночь или спокойный вечер, когда Авраам не ожидал никаких сюрпризов, но вдруг к нему обратился Бог. И он услышал божественный голос, тот же голос говорит в будущем Илья, Амос, Петр, Матфей, Лютер. И Бог обратился к Аврааму с конкретным повелением. «Пойди, пойди в другую страну, покинь свой родной дом, покинь свою семью, пойди в то место, которое я покажу тебе». Сейчас вы наверняка сидите в своих удобных квартирах или домах, и мы рассуждаем, что это значило для Авраама покинуть всех и пойти в другую страну. Давайте я помогу вам представить. Подумайте о соседях Авраама. Подумайте о людях, которые жили рядом с ним. Они видят, что он начинает собирать свои вещи, складывать их на телегу или на несколько телег. И они хорошо знают, сколько Аврааму лет. Его жена тоже не молодая девушка, она уже седая женщина. И, естественно, они спрашивают Аврааму, что случилось, куда он собрался. И он объясняет им все. Вот представьте себе, что могли ответить его друзья. Представьте себе, какая была их реакция. «Авраам, зачем ты упаковываешь вещи? Куда ты собрался? Ты что, правда, куда-то переезжаешь?» «Да». «Правда? Ты переезжаешь? Но... ты уже не молод. Неужели ты хочешь переехать в другое место?» «Да». «Куда же ты идешь?» «Я не знаю». «Ты собрал все свои вещи, все, что у тебя есть, покидаешь родственников, всех друзей, все, к чему привык, уезжаешь, не зная куда». И представьте себе, что говорил отец Сары. «А я предупреждал тебя, не выходи замуж за этого человека. Мне он никогда не нравился. А теперь он увозит тебя от нас. И ты будешь жить далеко. Мы же больше не увидимся». Все задают Аврааму один и тот же вопрос. «Авраам, зачем тебе уезжать?» «Ну, я не знаю на самом деле, но Бог сказал мне так». «Бог? Да ты что, серьезно?» И еще много-много подобного пришлось выслушать Аврааму, пока он загружал телеги. И все усугублялось еще и тем, что он не имел представления, куда идет. Он просто доверился Богу. И хочу отметить, что вера не может расти, если нет никакого риска. Еще один удивительный факт из жизни Авраама, который многому учит нас, он полностью послушался. Бытие 12 глава 4 стих. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Я постараюсь выразить свою мысль сейчас очень просто, потому что это очень важно. Просто попробуйте ответить на три вопроса. И будьте честными сами собой. Первый вопрос. Скажите, вы ищете Божью волю осмысленно и с рвением? Ищете ли вы Божью волю для своей жизни? Это очень важный вопрос. Если нет, значит, у вас есть такой грех, как лень. Хотя мы воспринимаем лень как лежание на диване субботним днем. Нет. Это просто отдых, расслабление. Лень как грех – это когда у вас нарушена связь с Божьими повелениями. Лень – это состояние духовной подавленности, когда мы отказываемся следовать за истинным Богом. Ответьте для себя. Ищу ли я со всем рвением и желанием воли Божией для своей жизни? Спрашиваете ли вы Его, что Он ждет от вас? –

0: Какой у Бога план для вашей жизни? Просите ли вы Господа объяснить вам, куда Он хочет послать вас? Что Он ожидает от вас? И второй вопрос. Вы хотите пойти так же сильно, как хотели бы остаться? Попробуйте сами ответить на этот вопрос. Может быть, услышав Божий призыв, вы сразу же поворачиваетесь в противоположную сторону. Ваше желание следовать Божьим повелениям так же велико, как желание оставить все как есть. Как я уже говорил, Бог полон сюрпризов. И Его план на этот год в вашей жизни может полностью отличаться от Его плана в прошлом году. Иногда мы так сильно хотим, чтобы жизнь шла по нашему плану, что неправильно интерпретируем Божью волю, подстраивая ее под свои желания. Будьте готовы двигаться. И если ваши желания и планы полностью связаны с тем местом, где мы сейчас, и мы не оставляем места для возможности изменений, то мы не можем быть настоящим служителем Господа. Я не говорю, что это будет обязательно смена жительства. Возможно, это будет связано с местом работы или с друзьями. И бывают такие случаи, когда наши друзья мешают нашему служению и тянут нас вниз. И тогда Бог скажет нам, что мы должны прекратить общение с ними. И поверьте, это не так просто. Я не знаю, какие сюрпризы готовит для нас Господь. Но задумайтесь, насколько вы готовы к ним. И третий вопрос. Вы усложняете или облегчаете решение? Что я имею в виду? Как можно усложнить принятие решений? Ну, вы можете поговорить с другими. Каждый раз, когда я не хотел соглашаться с волей Божьей, я начинал просить совета у людей. Они почти всегда поддерживали мои переживания, говорили, что мне не следует делать этого, что я не справлюсь, и множество самых разных советов, противоречивых и усложняющих процесс принятия решений. Но Авраам не ходил по соседям, спрашивая совета. «Ребята, как вы думаете, как мне поступить? Следует ли мне идти неизвестно куда, потому что так сказал Бог?» Если бы он начал задавать такие вопросы, то услышал бы, что ему нужно остаться. И кроме того, хочу отметить, что мы тоже не можем давать другим советы, потому что мы не можем знать, в чем заключается Божья воля относительно каждого конкретного человека. И это касается также и наших детей. Дайте им возможность самим принимать решения. Помогайте им самим приходить к выводам. Не решайте за них, поддерживайте и подбадривайте. Но никогда не стыдитесь, не смейтесь над их решениями. Не бойтесь соглашаться на то, что предлагает вам Господь. Он знает, что для вас лучше всего. И если вам кажется, что последовав за Его волей, вам придется многим пожертвовать, не бойтесь. В будущем вы поймете, что все эти жертвы – ничто по сравнению с теми благословениями, которыми нас одарит Господь за послушное следование за Ним. Да благословит вас Господь познать Его, уверовать в Него и полюбить Его. Аминь.
1: Дорогие друзья, сегодняшняя передача была частью цикла «Удивительный путь веры Авраама». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы говорили о том, что Бог любит преподносить нам сюрпризы. Мы привыкаем к устоявшемуся образу жизни, нам нравится наш дом, наша работа, окружение, и мы не любим вносить какие-то изменения. Но следование за Богом – это иногда и перемены в жизни. Это может быть что-то серьезное, как в истории Авраама, смена места жительства. Это может быть смена работы, церкви, служения. Изменения всегда страшны. Но нам, христианам, не нужно поддаваться страху. Нужно помнить, что Бог знает, какой путь для нас самый лучший. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Авраама, его удивительный путь веры. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла «Удивительный путь веры Авраама». Обещания, которые никогда не будут забыты. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу.

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

Однажды пастор церкви спросил одного человека, уверен ли он, что попадет в рай. «Нет, не уверен», — ответил человек, — «но очень хотелось бы попасть». «А зачем вам это нужно?» — спросил пастор. «Вы согласны, что вы грешник?» «Да», — ответил человек, — «но я грешник неплохой. Я вообще-то хороший грешник». Только подумайте, хороший грешник. Да такие слова рядом стоять не должны. Они исключают взаимно друг друга. Грех есть грех, и за любое прегрешение мы уже заслуживаем того, чтобы навечно быть отлученными от святого и праведного Бога. Друг мой, признай свой грех, признай, что ты пропащий, поверь, что надеяться тебе можно только на Христа, который умер на кресте за твои грехи. Мы все пропащие грешники, но через веру во Христа мы все можем стать действительно хорошими, но не грешниками. Пусть твоим сегодня решением будет подойти ко Христу и омыться в Его святой крови. В эфире BBN.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Сегодняшнее место на 5 октября записано в третьей книге «Царств» в 17 главе в 7 стихе. Там есть такие слова: «По прошествии некоторого времени этот поток высох». Воспитание веры не будет полным, если мы не постигнем, что есть Божий промысел утраты, есть служение потери и увядание вещей, есть дар пустоты. Материальная ненадежность жизни способствует духовному возрастанию. Истекающий поток, у которого сидел и размышлял Илия, верная картина жизни каждого из нас. По прошествии некоторого времени этот поток высох. Вот история прошлого и пророчество будущего. Так или иначе, надо научиться видеть разницу между верой в дар и верой в дарящего. Дар может быть хорош лишь на время, дарящий же есть вечная любовь. Жизнь у потока Харафа была трудной для Илии, пока он не попал в Сарепту Сидонскую, где все стало ясным для него. Слово Господа, зовущее нас к испытаниям, никогда не бывает его последним словом. Скорбь и потери, слезы и мучения – все это лишь начало жизни, но не конец. Будь Илия направлен прямо в Сарепту, он лишился бы чего-то, что помогло ему духовно возрасти и стать мудрым пророком. Он жил верой в свой Хараф, и всякий раз, когда в вашей или моей жизни пересыхает земной видимый поток, это лишь напоминание свыше, что надежда и помощь в Господе, сотворившем землю и небеса. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах во всякое время, вблизи, вдалеке? В твоих я покоюсь руках. Ни вражьи нападки, ни тяжесть скорбей не склонит меня позабыть, что Бог мой меня из пучины страстей в любви восхотел искупить. Что в мире сравнится с усладой такой? Мой грех, весь как есть целиком, кресту пригвожден, и я кровью святой искуплен всесильным Христом. От сердца скажу, для меня жизнь — Христос, и в нем мой всесильный оплот, следы от греха, искушений и слез с меня он с любовью сотрет. Господь, твоего я пришествия жду, принять мою душу гряди, я знаю, тогда лишь я сердцу найду покой у тебя на груди. Ты со мной, да, Господь, в твоих я покоюсь руках.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава вторая. Встреча с уссурийским тигром. После 3 месяцев учебы в школе курсантам стали давать увольнительные в город. Николай ждал этого с нетерпением. Ему хотелось быстрее найти здесь верующих. Получив первую увольнительную, он весь день ходил по городу и спрашивал, не знает ли кто, где живут верующие, баптисты. Но никто не сказал ему ничего вразумительного. Тогда он решил искать своих по вере другим путем. Получив очередную увольнительную, Николай стал медленно бродить по городу. Идя по одной стороне улицы, он очень близко проходил мимо домов и дворов и прислушивался, не услышит ли христианского пения или разговоров о Боге. Пройдя всю улицу, он переходил на другую ее сторону и шел обратно, опять прислушиваясь. И так он за несколько увольнений обошел все улицы городка. Но поиски были напрасны. Громко звучала только ругань, в том числе и в тех дворах, где, как потом выяснилось, жили христиане. Эти его хождения в поисках верующих еще раз подтвердили истину евангельских слов. «Вы – соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Как печально, что некоторые христиане не говорят и не живут так, чтобы быть Христовыми свидетелями. Больше того, они своим лживым языком и грязными делами закрывают пути неверующим для познания Бога. Правда, на виду у других верующих это настоящие святые, по воскресеньям в собраниях, и поют, и проповедуют, как настоящие свидетели Христовы. Но в жизни, в повседневной жизни, они совершенно другие. Кроме добрых воспоминаний о начальнике военной школы, о времени, проведенном там, у Николая сохранилось в памяти 2 события – приезд мамы и старшего брата и встреча с уссурийским тигром. Это было так неожиданно. Николая вызвали на проходную, где он увидел маму и старшего брата. Он едва мог поверить этому. Дорога с Алтая на Дальний Восток длинная, утомительная и дорогая, и мама, больная мама, решилась поехать, чтобы увидеть сына. Вот какая материнская любовь. Для нее ничего не значат ни расстояние, ни деньги, ни годы, ни болезни. Она все переносит. Начальник школы на несколько дней освободил Николая от занятий и выделил квартиру для Николая, мамы и брата. Эти несколько дней пролетели незаметно, и снова Николай остался один. Но его не оставлял Господь. Он его и утешал, и ободрял. Но образ уставшей от длинной дороги мамы и ее светящееся от счастья и радости лицо не покидало Николая. Матери никто и никогда на земле не заменит. Помните, дети, об этом. Цените маму, дорожите ею, несите ей цветы сейчас, а не к гробу, когда будет уже поздно. Дети, порадуйте маму своим послушанием и посещением. Сделайте для нее что-то приятное сегодня, сейчас. Она достойна вашего внимания за долгие бессонные ночи, беспокойно проведенные дни, за постоянную заботу о вас и горячую к вам любовь. Помните и вы, отцы и матери, что вы должны не только одевать и кормить своих детей, но любить их и доказать эту любовь на деле, притом не слепую любовь. Находите время, чтобы приласкать ребенка и поговорить с ним по душам. Помогите ему почувствовать, что кроме вашей настоящей большой любви, есть любовь больше, чем материнская. Это любовь Божия. Об этом сам Бог говорит. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Книга пророка Исаии 49:15. И тогда ваши дети, ощутив на себе вашу бескорыстную и чистую любовь, поймут любовь Божию к ним и быстрее примут ее к радости вашей. И ваши заботы, и ваши переживания, и молитвы за них старицей окупятся радостью и счастьем. Отличникам учебы, в том числе и Николаю, увольнение давали каждое воскресенье, притом на целый день. После долгих и бесплодных поисков верующих Николай стал уходить подальше от городского шума в тайгу, которая начиналась сразу за городом. Это была знаменитая уссурийская тайга, хранившая много мест, где еще не ступала нога человека. В тайге много было дикого винограда, орехов, ягод и плодов. Летом и особенно осенью можно было жить за счет щедрых даров тайги. Николай мог целый день бродить по тайге, лакомясь виноградом, яблоками и орехами, собирая листья для своего гербария. В тайге встречались пещеры, где можно было укрыться от дождя, отдыхать, читать и молиться. Облюбовав одну пещеру, Николай устелил ее молодыми ветками и часто пользовался этим «природным домом» в кавычках. Однажды осенью отличникам дали увольнительное на 2 дня. Так как идти в город Николаю не хотелось, он снова пошел в тайгу. Весь день он бродил по тайге, а заночевать решил в своей уютной пещере. В сумерках он с охапкой свежих листьев добрался до знакомого укрытия и, усталый от долгой ходьбы, помолился и сразу уснул. Проснулся он от каких-то звуков, открыл глаза и прислушался. Мужская речь с громкой руганью доносилась снаружи, совсем близко. Это не предвещало ничего хорошего. Николай повернулся, чтобы встать на колени для молитвы, и вдруг увидел совсем близко от себя 2 глаза, которые следили за ним из глубины пещеры. Напряженно всмотревшись в темноту, он различил очертания громадного зверя. Сомнений не было. В 3 шагах от него находился тигр, знаменитый хищный уссурийский тигр. «Господи, сохрани!» — в страхе прошептал Николай. Потревоженный тигр поднялся, испытывающим взглядом посмотрел на человека и одним прыжком оказался у выхода из пещеры. Было видно, как напряглись мышцы под полосатой шкурой. Потом раздался воистину страшный рев. Такого страшного рева Николай еще никогда не слышал. Казалось, сотряслась вся пещера. Слышно было, как мужики с криками бросились прочь. Хозяин тайги величественно постоял еще несколько минут, затем вернулся на прежнее место и снова лег. Николай, дрожа всем телом, беззвучно благодарил Господа за спасение и просил его о милости на всю ночь. От тигра бежать было бесполезно, но если зверь не тронул его спящего, значит, вмешался Господь. Помолившись, Николай немного успокоился, все еще опасаясь и стараясь не шуметь, осторожно лег и стал наблюдать за хищником. Из-за деревьев вышла полная луна, и ее свет проник в пещеру. Николай, внутренне содрогаясь и стараясь не делать резких движений, посмотрел своему телохранителю в кавычках в глаза. Холодный лунный свет отражался в глубоких и спокойных глазах могучего зверя. После нескольких минут пристального изучения человека тигр зевнул, обнажив крепкие белые клыки, положил голову на лапы и продолжал, не отрываясь, смотреть на Николая. Наконец тигру это наскучило, и он закрыл глаза. А Николай остаток ночи не сомкнул глаз, трепетно молился и вспоминал Даниила во рву львином. С особой силой прочувствовал он слова Даниила: «Бог послал ангела своего и заградил пасти львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист». Он вспоминал Давида и его встречи со львом и медведем, пел в уме христианские гимны и, казалось, наяву ощущал присутствие ангела-хранителя. Утром тигр поднялся, посмотрел на Николая внимательным взглядом, затем величественно и гордо вышел из пещеры и спокойно ушел, как после хорошо выполненного долга. Великий Творец всей прекрасной Вселенной, чудесны и неисповедимы пути Его. Он управляет зверями и птицами, и по Его повелению они служат людям. Так будет в тысячелетнем царстве. Слава Богу за Его чудесное управление всем миром. Плутарх оставил слова: «Иногда не так страшны дикие звери, имеющие больные зубы, как лукавый человек, имеющий хоть какую-то власть». Сколько пострадало людей от прихоти одного человека-деспота? Это намного больше, чем от стаи диких зверей. А Николаю хочется добавить: «А сколько сегодня страдает хороших людей от потомков этих деспотов? Люди, остановитесь, не воюйте друг с другом, не грызите один другого, ведь вы не звери, а люди. Христиане, вспомните евангельские слова, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Послание к Галатам 5:14-15.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

кончится как сон, а что потом? Не думать, что потом, конечно, проще. Года как тройку исхлестал извозчик, и вот все ближе жизненный кордон. А за кордоном этой жизни совсем другая жизнь пойдет. В лучах единственных.

земле во тьме в себе копаться, что искать? Не над землей, хотя бы над собой. Не каждому дано душой взглядеть, использовать души хотя бы треть, остальное все само собой. Ведь за кордоном этой жизни совсем другая жизнь пойдет. В лучах единственной отчизны душа моя себя найдет, и перестану упираться, тосковать. В себе, в земле, во тьме копаться, что искать? Душа она дана, как поводырь. Ей дважды два, возможно, даже пять. Врачам ее в тебе не отыскать. Она душа, не мочевой пузырь. А за кордоном этой жизни совсем другая жизнь пойдет. В лучах единственной отчизны душа моя себя найдет, и перестану упираться, тосковать. В себе, в земле, во тьме копаться, что искать? Но ты-то знаешь, в области души лежит такое, Богу лишь понять. Рыдай, кричи, успей ее понять. Зови на помощь Бога.

опираться, тосковать, в себе, в земле, во тьме копаться, что искать? И перестану опираться, тосковать, в себе, в земле, во тьме копаться.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Я думаю, для всех духовно наблюдательных людей не будет откровением, что с приближением пришествия Господа безбожие становится все больше. То, что веками считалось нормой, разваливается на глазах. Растет преступность, беззаконие, неуважительность. Если вы воспринимаете этот мир именно так, то у псалмопевца Давида для вас есть хорошая весть. Псалтирь 36.1. «Не ревнуй злодеям». Да, действительно, на жизнь можно смотреть с оптимизмом. Чем больше мы погружаемся в Бога, Его Слово и Его обещания, тем меньше мы будем расстраиваться из-за горестей этого мира. Мир наш, конечно, не подарок, но с Богом мы можем все превозмочь. Давайте помнить об этом. Будьте с нами.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Сегодня в нашей беседе мы познакомимся с детством Христа в период Его человеческого воплощения. Мы познакомимся с детством того, кто родился в этом мире, чтобы исполнить цель своего Бога Отца и принести спасение заблудшему человечеству. Доктор Луис Сперри Чейфер пишет: «В жизни мальчика, родившегося в Израиле, имеет место три события. Первое – обряд обрезания, когда ребенку исполняется 8 дней. Затем представление ребенка в храме, когда ему исполняется 40 дней. Третье – конфирмация в возрасте 12 лет. В возрасте 12 лет еврейский мальчик становится взрослым мужчиной и присоединялся к числу мужского населения Израиля. Таким образом, следуя порядку, предлагаемому доктором Чейфером, мы сначала рассмотрим события, сопровождавшие обрезание младенца Иисуса 8 дней спустя после его рождения, согласно еврейскому закону. Ему дали имя Иисус во исполнение слова, полученного Марией и Иосифом от ангела: «И наречешь ему имя Иисус», что значит «спасение», «ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1:21. В то же самое время были принесены жертвы перед Богом, как того требовал закон Моисея. В данном случае в жертву были принесены два голубиных птенца, потому что родители Иисуса были бедными. Христос вошел в этот мир незаметно и скромно, но Бог послал ангелов объявить о его рождении, и весть о его рождении была услышана простыми пастухами, охранявшими в полях свои стада. В той стране были на поле пастухи, которые держали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Ангел также сказал пастухам, где найти новорожденного, и приказал им отправиться туда. Они пошли и увидели его вместе с Марией и Иосифом. И после этого они вернулись к себе и разнесли радостную весть повсюду. Когда Иисус был еще младенцем, к нему на поклон пришли мудрецы с востока. Они следовали за звездой, которая привела их в Иерусалим. Они пришли к царю Ироду и спросили: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфея 2:1-12. Израильские книжники сказали им, что местом рождения Христа должен быть Вифлеем, согласно пророчеству Михея. И они направились в Вифлеем, следуя за звездой, и, найдя Марию, Иосифа и младенца, принесли им свои дары и поклонились ему. Вскоре после этого царь Ирод приказал уничтожить всех младенцев мужского пола от 2 лет и моложе. Тогда ангел предупредил Иосифа во сне, сказав ему: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Матфея 2:13. Евангелие повествует, что они оставались в Египте до смерти царя Ирода. И Матфей добавляет, что все это было исполнением пророчества: «Из Египта возвал я сына моего». Оси 11:1. Опасность миновала. И ангел снова предупредил Иосифа во сне, что ему пора возвращаться в Израиль. И мы знаем, что они вернулись и поселились в городе Назарете в Галилее, во исполнение пророчества о том, что Иисус назовется Назареем. Вторым событием в жизни Господа Иисуса Христа было представление Его в храме в Иерусалиме. Его родители принесли его в храм, где находился один верный Божий человек по имени Симеон. Господь сказал тому человеку, что он не умрет, доколе не увидит Христа Божьего Мессию. Луки 2, 22-40. Он взял младенца на руки и благословил Бога со словами: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов». Луки 2, 29-31. Там же, в храме, находилась и пророчица по имени Анна, вдова, постом и молитвой служившая Богу день и ночь. Увидев младенца Иисуса, она, подошедши, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Луки 2, 38. А Мария и Иосиф, окончив все полагающиеся по закону ритуалы, вернулись к себе домой в Галилею. Далее, как пишет Лука, в стихе 42 главы, «младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Когда же ему исполнилось 12 лет, его родители отправились вместе с ним в Иерусалим на празднование праздника Пасхи. Там они каким-то образом потеряли Иисуса, не заметив, что он остался в храме. Они уже прошли дневной путь по дороге домой, в Назарет, когда обнаружилось, что Иисуса среди них нет. Вернувшись обратно в Иерусалим, они нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. Лука 2, 46-47. Мария, увидев его, спросила, почему он не вернулся вместе с ними. На это Иисус ответил: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Луки 2, 49-52. Известно со слов людей, рассказывающих о Христе, что его называли сыном плотника. Плотничьим ремеслом занимался Иосиф, и для Иисуса было вполне естественным заняться тем же ремеслом, следуя по стопам своего земного приемного отца. Не плотник ли он, говорили люди, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнились о нем. После начала служения Иисуса мы встречаем очень мало упоминаний об Иосифе. Полагают, что он, возможно, умер в довольно раннем возрасте. Мы видим из упомянутого выше отрывка от Марка, что у Иисуса были братья и сестры. Авторы Евангелия сообщают, что эти братья и сестры вначале не поверили в Иисуса, как не поверили в Него многие в Назарете. Однако, в первой главе книги «Деяния апостолов» мы читаем, что после смерти и воскресения Иисуса Его родные, Его братья и сестры, находились среди учеников Господа Иисуса Христа. И, конечно, мы знаем, что его мать Мария верила в него, хотя все, что с ним происходило, пронзало мукой ее сердце. Писание говорит о ней, что она дивилась и сохраняла все слова сии, слагая их в сердце своем. Луки 2:19. Каждое из этих заявлений, касающихся Иисуса, раскрывает картину того, как происходило развитие того, чье детство было далеко необычным, и оно было далеко необычным и ненормальным детством по той простой причине, что он сам был необычным, что он сам отличался от всех других, будучи святым и безгрешным Сыном Божьим.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для всей семьи. Честность очень ценна пред Богом и людьми. Она оказывает положительное влияние на нравственную жизнь человека. Она делает человека серьезным, искренним, правдивым во всех сферах жизни и деятельности и является божественным средством, врачующим сердца от показного благочестия, столь ненавистного в глазах Бога и людей. Можно ли нас назвать честными во всех отношениях? Дух Святой через Слово Божье призывает нас к честности. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте, и Бог мира будет с вами. Послание к Филиппийцам, 4 глава. Будьте с нами.

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регозова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, очень справедливый, одновременно очень тяжелый вопрос прозвучал в этой песне: зачем человек оставляет любовь Господа Иисусу Христу? К сожалению, это происходит. И поэтому нам так важно ближе быть к Господу, к церкви, для того, чтобы в этом общении мы могли возгревать нашу любовь. И особенно помогает возгреванию этой первой любви размышление о том, что сделал для нас Иисус Христос. Помните, на одном из хлебопреломлений, это было в июле месяце, мы начали изучение темы, что сделал для своих учеников Христос. И эта тема была основана на 17 главе Евангелия от Иоанна, где евангелист оставил первосвященническую молитву Господню, записанную очень ярко, прекрасно. И мы тогда смогли поговорить о четырех свершениях Христа для своих учеников. Это то, что Спаситель воспринял учеников как драгоценный дар Небесного Отца. И для Него нет в мире никого дороже, чем то, что дал им Отец, чем вы и я. Во-вторых, Он открыл ученикам имя Бога. Это имя в полноте значит «Отец Господа нашего Иисуса Христа». Раньше никогда не называли так Бога. В-третьих, Он передал ученикам евангельское учение, которое они приняли, во-первых, для себя и потом понесли по всему миру. И, наконец, Христос молился о Своих учениках. Он молился о том, чтобы они были едины, чтобы они были исполнены радости, чтобы сохранены были от зла, чтобы были освящены и сохранены для вечной жизни. И сегодня мы сможем рассмотреть еще одно дело, которое совершил для нас Христос. Время позволит нам остановиться только еще на одном деле. И еще останется нам тогда остальные дела рассмотреть на следующих хлебопреломлениях. И вот как называется это великое и славное дело. Иисус прославляется в Своих учениках. Иисус прославляется в Своих учениках. Давайте посмотрим снова 17 главу и на 10 стих обратим внимание. Сегодня только о нем мы будем рассуждать. 10 стих. «И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них». Дорогие братья и сестры, когда вы читаете Библию, вы сталкиваетесь со следующим фактом, что в Писании очень много Божьих притязаний на собственную славу. Бог говорит, что Он никому не даст своей славы, что Бог требует от людей, чтобы они Его прославляли. Я скажу, было время в моей жизни, когда я не понимал этих притязаний Бога на свою славу. Мне казалось, что Бог какой-то славолюбивый, вот, ну, наподобие земных царей и президентов, которые любят, чтобы их свита и пресса подхваливала. И когда этого не происходит, они начинают всячески притеснять. Теперь я понимаю, насколько справедлив Бог, ревнуя о своей славе, насколько Он мудр. Ведь слово «слава» в Библии носит такие очень важные значения, как честь и достоинство. Итак, слава Божия – это Его честь и достоинство. И Богу приятно быть Богом. Ему приятно обладать этой ослепительной честью и достоинством Бога. И Его забота об умножении своей славы очень чистой, она не может быть подвергнута упрекам. Братья и сестры, разве мы с вами, давайте вот такой пример возьмем, разве мы с вами не заботимся о нашем достоинстве? Смотрите, мы себя приводим в порядок, смотрите, мы желаем, чтобы к нам было проявлено должное отношение. И мы знаем, что в этом наша честь и слава людей. быть порядочными, быть развитыми, быть опрятными, быть добрыми. Лишите нас всех этих качеств. Откажитесь от всех этих качеств. И вам скажут, да это животное на двух ногах. Почему же Бог, ревнуя о своей славе, о своем достоинстве, о своей чести, как бы не прав? Нет, он абсолютно прав. Он должен ревновать о своей славе. И вы знаете, Господь открыл свою славу в своем творении. Писание говорит, что вся земля полна славы Его. Господь не держит эту славу в себе. Он, наоборот, как бы изливает ее на свое творение, на нас, людей. И вы знаете, и когда мы взираем на эту славу Господню, мы радуемся, мы ликуем, и нам кажется, что нет ничего лучшего, как вот находиться в этом потоке Божьей славы. И мы познаем Божью славу в том, что Он делает для нас. Когда Он посылает солнце свое на праведных и неправедных, Он проявляет славу. Братья и сестры, и скажите, разве вам плохо быть в этой славе Божьей? В мире есть такая поговорка, если мама улыбается, значит все в доме улыбаются. Братья и сестры, идея такая, что если Бог улыбается нам с небес, тогда и нам всем хорошо. Но если только Бог прекратит проявлять свою славу, тогда, поверьте, мы просто исчезнем. И вы знаете, Христос сказал, что Он прославился в Своих учениках. И здесь я вижу желание Христа, желание Бога обрести еще большую и большую славу. Мы уже говорили, что Бог прославлен в творении, Бог прославлен в Своих ангелах, Бог прославлен в Своих чудесах, но вот теперь Он пожелал прославиться в людях. Еще раз посмотрим на этот стих. «Все мое твое и твое мое» – это мог сказать только Бог Богу. Ангелы не могут сказать Богу, что «все твое мое». Они не имеют на это права. Но Сын Божий, который имеет одну природу с Небесным Отцом, тот может так сказать. И вы посмотрите, и кажется, что Христу этой славе, которую Он имел в Отце, недостаточно. Он еще желает эту славу проявить в Своих учениках. И Он говорит, «Я прославился в них». И, конечно, братья и сестры, если Иисус прославился в великом, в Боге, и прославляется в ничтожном, какими были Его ученики, прах и пепел, для нас важно знать, а вот что конкретно произошло? Как Христос прославился в Своих учениках? И когда мы посмотрим на это, мы тогда и поймем, а как же Христос в нас может прославиться? Я хотел бы отметить три такие вот сферы, в которых Христос прославлялся в жизни Своих учеников. Во-первых, Он прославлялся в спасении учеников. Ведь до того, как ученики стали последователями Иисуса Христа, они были детьми мира сего. Они были религиозными, это правда, но они не были спасенными людьми. Инициатива спасения учеников произошла вовсе не от них, а от Господа Иисуса Христа. Если бы Христос не пришел и не начал проповедовать, никто бы из них не был спасен. Но вот Христос пришел, и Он сказал Своим ученикам, правда, это позже произошло, «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». Это Он избрал немощное, ничего не значащее в этом мире. Ученики все были из простого сословия, никто из них не был священником, никто из них не был профессором математики или физики или литературы. Люди могли сразу определить, что последователи Иисуса были не книжными простыми людьми. И каждый из 11 пережил это спасение Иисуса Христа. Я, знаете, я не оговорился, когда сказал, что каждый из 11 пережил спасение Христово, потому что один не пережил. Вы знаете, кто это был? Иуда Искариот. Некоторые люди говорят, а вот, ну, посмотрите, Вот Иуда, он же проповедовал, он же и чудеса творил, он то, а вот он и отпал. Да, он отпал, потому что он не был, по сути дела, человеком возрожденным. Сам Христос сказал о нем: не 12 ли я вас избрал, но один из вас дьявол. Христос намеренно избрал этого неверующего, по сути дела, человека в свой штаб для того, чтобы и через это исполнилось Писание. Братья и сестры, вы помните, как был спасен евангелист, будущий евангелист Матфей? Разве он мог себе приписать славу за спасение? Нет. Он сидел и собирал деньги, занимался своим обычным делом. Его многие ненавидели и презирали. Считали его подонком, неисправимым грешником. Вы знаете, что если бы еврейская девушка пожелала выйти замуж за мытаря, то родители должны были бы устроить символические похороны. Не было человека гнуснее, чем мытарь, сборщик налогов, потому что он деньги-то собирал для оккупантов, для римского императора. И вот этот человек занимался своим делом, и вдруг он услышал голос: «Матфей, следуй за мною!» Это призвание изменило жизнь Матфея. И Христос прославился в Матфее. Каким образом? Что спас его от этих постыдных занятий, спас его от этого образа жизни, и он стал служить Христу и людям. А как были призваны Иаков и Иоанн? Когда они помогали отцу своему там что-то делать с сетями, вдруг они услышали голос проходящего Иисуса Христа: «Следуйте за мною!» И вот эта Божья благодать подействовала на них так, что они мгновенно, не раздумывая, бросили все и последовали за Христом. И в этом чуде спасение этих людей, вернее, и в этом деле спасение этих людей было чудом. Или помните ученика Нафанаила? Он уверовал от пророческих слов Христа. «Я видел тебя под смоковницей», — сказал Иисус. Этими словами Господь какую-то тайну вскрыл, которую знал только Нафанаил. И Нафанаил тут же воскликнул: «Ты Сын Божий». Дорогие братья и сестры, а как был спасен апостол Петр? Мне кажется, он был спасен вот тогда, когда чудный лов рыбы происходил. Он, правда, уже был призван Христом, но вот у него с какой-то задержкой произошло это спасение. Он еще не доверял Христу как Сыну Божьему. Он доверял Ему как пророку, как проповеднику. Но вот там, когда Христос попросил его отплыть на глубину и половить рыбу, в самое неподходящее время, в самом неподходящем месте, Петр не очень-то согласился. Он сказал: «Ну ладно, я постараюсь тебе доказать, что ничего из этого не выйдет. Вот по слову твоему я закину сеть. Но ничего в этих сетях, кроме водорослей и коряк, ты не увидишь». И вот когда он увидел множество пойманных рыб, даже сети прорывалось, тогда он в страхе закричал: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». О, до этого момента он как бы считал, что он такой нормальненький иудей, хороший иудей. Но вот Господь ему открыл, что он грешный человек. Братья и сестры, вся слава за спасение учеников была приписана Иисусу Христу. Я хотел бы это проиллюстрировать следующим текстом. Это история об исповедании, спасении, которое произошло в Кесарии Филипповой. И мы можем увидеть это в Евангелии от Матфея в 16 главе с 13 по 17 стихи. Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию или одного из пророков». Вы видите, ученики ясно выразили людские мнения об Иисусе Христе. Эти мнения были очень возвышенные, очень логичные, по-земному правильными, но по-божественному абсолютно ложными. Потому что Иисус не просто пророк, Иисус был Сын Божий. Как, собственно, к этим мнениям пришли люди? Да очень просто. Голова-то была на плечах. Вот они и прикинули, Ну кто может творить такие чудеса, если он не будет посланным от Бога пророком? Вот все, что могла сделать человеческая мудрость, человеческая логика, это признать Иисуса за великого пророка, за учителя нравственности. Выше этого предела земная мудрость подняться не может. И вот Христос тогда спрашивает своих учеников, 15 стих, «За кого почитаете вы меня?» И Симон Петр, отвечая, сказал ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вы знаете, этот ответ Петра прозвучал совершенно неожиданно, вопреки нормам формальной логики. Откуда узнал Петр, что Иисус является Сыном Божьим? Путем ли мучительных раздумий, дискуссий, через тщательное изучение Писания, через внимательное наблюдение за жизнью Иисуса Христа? Вот он все это делал своими друзьями, потом они собрались в кружок и сказали, ну что, кто же все-таки Иисус на самом деле? Ну, наверное, вот все-таки он является Сыном Божьим. Посмотрите, что сказал Иисус о причине их уверования в Его божественность, Его мессианство. А без этого спасение невозможно. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». То есть не твой разум, не какие-то люди открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Вы видите в этих словах какую-то похвалу Петру? Брат Петя, какой ты молодец. Ну как ты догадался, что я Сын Божий? Вот многие к этому не могли прийти, а вот ты сумел это. Никакой похвалы человеку. Слышите? Иисус говорит, счастлив ты, Симон. Не потому, что ты это сам сделал, или кто-то тебе помог из людей, но потому что тебе открыл это Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне, то есть вот на камне этого откровения, исповедания, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Братья и сестры, христианская вера – это не такая вещь, которую можно освоить самому лично. На сем камне создам церковь. Это значит, вот на откровении Отца о Сыне. Если только вы создали свою веру, эта вера вас погубит. Но если вы пережили, что эта вера пришла к вам как дар от Небесного Отца, за эту веру вы можете положить свою голову. Вы убеждены, что Иисус является вашим Спасителем, что Он является Божьим Сыном. Тогда это означает одно. Над вами потрудился Господь. Значит, вся слава за это может быть приписана только Богу. Братья и сестры, приписываете ли вы славу за спасение Господу Иисусу Христу? Или вы говорите, ну вот это я постарался, вот это я пришел, это я искал, это я думал. Однажды Спержину такие мысли пришли, а как ты стал спасенным? И он ответил себе, ну вот я захотел молиться. И опять снова вот у него вопрос возник, а почему ты захотел молиться? Откуда у тебя это желание пришло? И в конце концов он должен был сказать, Господь, все сделал Ты. Ты дал мне это желание. Ты дал мне желание читать свое слово. Ты открыл мне мою греховность. Ты побудил меня принять покаяние. Вся слава принадлежит Тебе. И сегодня Христос продолжает прославляться в спасенных людях. И вечером будет множество свидетелей. Пожалуйста, не упустите этой возможности прийти на вечернее служение, чтобы послушать, как Христос спасал людей. Я думаю, что никто из тех, кто готовится принять крещение, не скажет о себе, «Я спас себя самого». Он воздаст всю славу Богу. Второе. Иисус прославился не только в спасении учеников, Он прославился в служении учеников. Вот как Евангелист Марк повествует об этой цели, об избрании учеников к служению. 3 глава, 13-15 стих. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Видите, опять инициатива призыва к служению восходит к Иисусу. Он призвал к себе, кого сам хотел, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Братья и сестры, в этом удивительном служении ученики прежде всего должны были быть с Иисусом, пребывать с Ним, а это значит, они должны учиться от Него. Они видели самую совершенную жизнь, которая когда-либо была на свете. Евангелист Иоанн скажет потом, мы осязали, мы руками своими трогали, мы видели своими очами то, что совершалось. Они видели, как Христос относился к Небесному Отцу, как Он благоговел перед Ним. Они видели, как Он относился к молитве, Он мог проводить ночи в молитве. Они видели Его мотивы в служении, Он все делал ради славы Небесного Отца. Они видели, как Иисус любил грешников, как Он относился к Своим врагам. И эти принципы служения Христа они притворяли в свою жизнь, в своем служении. И благодаря этому тысячи людей пришли ко Христу. Помните, апостол Петр в 5 главе своего послания говорит: «Пастыри, я умоляю, свидетель страданий Христовых». И вот он дальше говорит им, как они должны относиться к Божьему стаду. И когда мы посмотрим

что-то более радостное в мире, чем проповедовать Евангелие. И вот это поручение дал Христос своим ученикам. Возвещать спасение. Еще Он дал им поручение помогать людям. Здесь упоминаются болезни, здесь нечистые духи. Иначе говоря, ученики должны были войти в гущу человеческих проблем и оказаться полезными в разрешении этих проблем. И всем своим успехом они были обязаны Иисусу Христу. Однажды они пришли и докладывают: «Господи, больные исцеляются, демоны оставляют людей». И Господь сказал им: «Не радуйтесь этому, это не ваша заслуга. Радуйтесь, что ваши имена написаны на небесах». Братья и сестры, служение – это то, через что прославляется Иисус Христос. И вы знаете, мы не должны быть людьми, которых Господь как бы этим обошел. Он хочет каждому из нас вручить какое-то служение. И вовсе не обязательно великое апостольское служение. Мы уже говорили с вами как-то, что Христос привлек женщин к служению. А чем же они служили Господу? Проповедью? Нет. Они служили своим имением, материальными средствами. У них отдыхали ученики Христа. Они стирали их одежду, штопали носки. Вот этим женщины служили Господу. Это очень важное служение. Такое же важное, как проповедь. Женщины служили Богу молитвой. И мужчины тоже служили Богу. Таким образом, я хотел бы сказать, братья и сестры, спрашивайте у Господа всегда: «Господь, как ты можешь прославиться через мое служение? Что ты мне поручаешь?» И не отказывайтесь, если служение маленькое или великое. Принимайте любое служение, которое вам дает Бог. И знайте, что Христос хочет прославиться через это. Иисус, в-третьих, прославлялся в характере учеников. Вы знаете, хотя характеры учеников были несовершенны, были абсолютно различны, все-таки вот есть, было нечто объединяющее в их характере, что было заслугой только Иисуса Христа. Вот что. Они крепко любили Иисуса Христа. И ради Христа они пошли на жертвы. Вот что сказал однажды Петр, Евангелие Марка, 10 глава, 28-30. «И начал Петр говорить ему: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. Иисус сказал в ответ: „Истинно говорю вам, никто, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов, братьев, сестер, отцов, матерей, детей и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Видите, как преданы были беспредельно ученики Христу. Действительно, они все оставили. И когда многие последователи Иисуса приткнулись, а Его слова: «Если не будете есть и пить плоти и крови Сына Человеческого, не будете иметь жизни», и когда эти многие последователи ушли от Иисуса Христа, то это был непростой момент для учеников Иисуса. Вы знаете, когда вот мы переживаем, что кто-то оставляет церковь, да, вы знаете, как плохо нам. Мы скорбим. Мы переживаем за этих людей, и нам становится как-то неуютно. А здесь не то, что один и два. Множество учеников ушло от Иисуса Христа. И вот он остался с этой небольшой группкой 12 последователей. И он их спросил. Это в Евангелии от Иоанна сказано. И сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Этими словами Христос устроил такой серьезный экзамен для своих последователей. Экзамен на преданность, экзамен на любовь. Не хотите ли вы отойти? Не хотите ли вы пойти за большинством? Не хотите ли вы отправиться к своим прежним занятиям, к своим родственникам, к своим религиозным учителям? Помните, как Леша Прокопенко проповедовал про Руфь? И Христос мог им сказать: «Подумайте, как вам было тогда хорошо».

0: ели рыбу, не голодали, люди вас не обременяли, жили спокойно, не было проблем, не было у вас врагов, а теперь из-за меня вас ненавидят. И хотелось бы спросить, братья и сестры, почему Фома не сказал: «Ну, раз Господь, ты на это намекаешь, пожалуй, я от тебя пойду. Я всегда знал, что из меня ученик не получится». Почему он так не сказал? Почему Иоанн с Иаковом не сказали: «Это, в общем-то, дельное предложение. Мы уже давно не виделись с нашим отцом, и теперь самое время помочь старику в его работе. Наверное, он уже заскучал без нас». Почему Симон Зелот, этот бывший партиец, не сказал: «Спасибо, учитель, за приятное время, проведенное с тобою. Ты не обидишься, если я снова займусь политикой». Почему, друзья, порывистый Петр, окинув взглядом своих друзей, вдруг сказал: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Откуда все это? Кто дал ученикам эту стойкость, несмотря на то, что многие-многие ушли от Иисуса, остаться все-таки при Нем? И ответ один – Иисус. Петр продолжает: «Мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть ученики узнали сладость Божественного Слова, узнали величие Иисуса Христа. И, конечно, это было результатом работы Христа в них. Он прославлялся в них тем, что изменял их характер, тем, что внедрил в их характер эту преданность Христу и желание с Ним быть всегда. Дорогие братья и сестры, конечно, у учеников были проблемы с их характером, но вы знаете, главное было, что они не хотели уходить от Христа. Если это случилось с нами, если, несмотря на все еще оставшиеся неровности, шероховатости нашего характера, все-таки в нашей душе есть это твердое убеждение, что без Господа Иисуса Христа нет нам жизни. Мы не можем жить без Него. Он стал для нас больше, чем хлеб и вода и воздух. Тогда, значит, в нас прославился Христос. Знаете, братья и сестры, это очень важно, чтобы мы ревновали о том, чтобы слава Христа, она все более и более умножалась в нас. Она уже проявилась в том, что мы пережили спасение, но она еще может умножаться в нашем служении. Она еще должна умножаться в нашем характере. Изменять нас так, чтобы мы были подобны Иисусу Христу. Я не забуду, хотя прошло уже не одно десятилетие, не забуду тот момент, когда в нашей молодежи был брат Виктор Бережко, я не раз говорил о нем, но сейчас особый повод снова вернуться к этой истории. Как в среду после служения они пошли с братом Павлом домой, стояли на остановке, и вдруг пьяные ребята, не справившись с управлением, прям пригвоздили его к столбу автомашиной. И вот, падая на землю, Виктор Бережко воскликнул только одно: «Иисус, прославься!» Дорогие друзья, как важно нам желать этой славы, умножения этой славы Господа Иисуса Христа в наших радостях и бедах, в нашем служении и в нашем характере. А может быть, сегодня кто-то скажет: «О Господь, прославь Твое имя в моем спасении. У меня есть такие-то, такие-то грехи, и я их сегодня Тебе приношу. Тебе имя Спаситель, прославься в спасении моей души». Дорогие друзья, пусть сегодня только одно нас озадачит, одно желание: не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Именно здесь мы сотрудничаем с Господом нашим Иисусом Христом. Пусть будет меньше нашего, пусть будет больше Божьего в нашем служении и в нашем характере. Аминь. Помолимся. Мы благодарим Тебя, наш великий Господь Иисус Христос, за то, что Ты славный Господь, за то, что Ты ревнуешь о Твоей славе, что Ты желаешь распространить ее, что Ты радуешься о Своей славе и желаешь, чтобы мы радовались о ней и чтобы мы воздавали Тебе хвалу. Господь, и сегодня просьба наша. Ты знаешь, что в нас не живет ничего доброго. Все, что есть доброе, это Твое, но не наше, Господь. И поэтому мы воздаем Тебе славу за наше спасение, за наше призвание к служению и за ту работу, которую Ты производишь в нашем характере, Господь. Мы славим Тебя за все. Мы не можем приписать себе малые толики славы. Господь, но мы желаем, чтобы еще больше Твоя слава умножалась в нас, чтобы наше ветхое плотское «я» могло потонуть в лучах Твоей удивительной зари божественной, чтобы оно не играло никакой роли в нашей жизни, но наоборот, Господь, распространи Твою славу в нас, чтобы мы были похожи на Тебя, чтобы Ты трудился в нас и через нас, чтобы Ты, Господи, преображал все в нас и вокруг нас. Сделай это, мы Тебе вновь и вновь посвящаем наши жизни, наш драгоценный Спаситель Иисус Христос. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

Послание Колоссянам, 3 глава, 12 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». Давайте каждое утро задавать себе вопрос: начинаю ли я этот день с того, что отдаю все права на свою жизнь Христу, своему Господину? Нахожу ли я время облечься в угодные Ему мысли? Надел ли я то на себя, что хотят видеть во мне большинство людей? Милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение и любовь? Вот что нужно надевать, чтобы иметь успех каждый день пред Господом.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: На страницах Библии человек обрисован не очень красивыми красками. Наоборот, он представляет собой очень печальное зрелище. Слушайте, «вся голова в язвах», — говорит пророк Исаия, «и все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места». Иначе говоря, человек в своем греховном состоянии, он болен, и он не в силах исцелиться от своих недугов. Но та же Библия, то же Слово Божие, которое так описывает греховную натуру человека, предлагает средства для его исцеления, и этим средством является само Слово. «Уврачую от падения их», — говорит Господь. И как Он это сделает? Псалмопевец говорит, «Господь послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Исцеляющая сила Слова Божия. Почему именно Словом исцеляет Господь? А потому, дорогие мои, что оно, это Слово, самим Богом вдохновлено. Когда Бог говорит, то каждое Слово Его содержит в себе жизнь Божию. Следовательно, Слово – это творческое. Прошу отметить, что Бог все делает Словом. Все, что Он сотворил Словом. Он сказал, и стало так. Когда Христос, будучи здесь на земле, совершал свои чудеса, исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых, то все это он делал словом. Сотник понял силу одного Христова слова. Слушайте, «Скажи только слово», — говорит он Спасителю, «и выздоровеет слуга мой». И как ответил ему Господь? «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И вот когда апостол Павел говорит Тимофею «держись образца здравого учения», то он имеет в виду именно это слово, слово, которое Тимофей от него слышал, слово Господне, слово, дающее жизнь и здоровье. В этих словах апостола Павла следует отметить один очень важный фактор. Но я прочту сперва этот 13 стих 1 главы 2 послания Тимофею. «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Дорогие друзья, первое, что важно, это иметь правильный образец, схему здравого учения. Этот образец должен быть руководящим фактором в наших проповедях, в нашем свидетельстве. И образец этот не что иное, как основные истины Священного Писания. Первая, основная и наиважнейшая доктрина Священного Писания – это его богодухновенность. Это значит, как апостол Павел пишет в этом же послании, что все Писание богодухновенно. Это первое и главное, что входит в образец или в схему здравого учения. Но из этой фундаментальной доктрины истекают и все другие истины, которые должны входить в наши проповеди. И главной из них является божественность Иисуса Христа, зачатие Его от Духа Святого и Его рождение от Девы Марии, что Он был и Богом, и человеком, и поэтому один только мог совершить полное и окончательное искупление Своей смертью на кресте. Его воскресение в третий день, Его восхищение, второе Его пришествие на землю. Все эти истины входят в образец здравого учения. К этим основным истинам относится и наше спасение, которое мы получаем по благодати через веру в Иисуса Христа. А также и факт, что верующий в Иисуса имеет жизнь вечную, а неверующий он осужден на вечную погибель, поскольку он отвергает Иисуса Христа. Вот вкратце образец здравого учения, которого мы должны во что бы то ни стало придерживаться. Этот образец является нашим компасом, и руководиться им значит не уклоняться от того, что учит Слово Божие. Но и тут, дорогие мои, есть опасность. Да, можно быть верным этим фундаментальным истинам Библии, быть крайне ортодоксальным и все же оказаться медью звенящую и кимболом звучащим. Заметьте, как апостол Павел пишет коринфянам. Он, то есть Бог, дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Вот, возлюбленные, почему недостаточен только образец, хотя он необходим. Но если без жизни, без духа, этот образец окажется только оболочкой. Слова наши, согласуясь образцу Священного Писания, должны быть насыщены жизнью Божией. Иначе служение наше будет служением смертоносным буквам, начертанным на камнях. Только слово, сказанное в силе и помазании Духа Святого, даст жизнь и исцеление людям. Вот почему Христос сказал: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Держаться здравого учения значит быть в живом общении с тем, который имеет глаголы жизни. Да, фарисеи придерживались образца, но жизни Божией они не имели. Они были ортодоксальны, но мертвы, и вся причина была в том, что они не хотели принять того, который имел глаголы жизни вечной. Так что, дорогие мои, верность образцу, фундаментальным истинам – это еще не все. Это недостаточно. Это необходимо, да, но недостаточно. Слушайте, как тут сказано: «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Как важно говорить правду Божию, истину, слова Божии не только верно, но и с любовью, которая во Христе Иисусе. Можно говорить правильно, согласно Писанию, держаться образца, слова и ничуть не коснуться сердца слушателя. Прошу отметить, что причина не всегда в слушателе, она бывает и в проповеднике. Дорогие друзья, если я говорю о вечной гибели грешника, и мое собственное сердце не тронуто, оно не обливается слезами за погибающие души, то как могу я ожидать, что слово мое коснется моего слушателя? О, как важно, чтобы сердца наши были насыщены любовью Господа нашего Иисуса Христа, Его жизнью. Что говорит нам наш текст? «Держись образца здравого учения». И это, как мы уже указали, весьма важно. Но не забудь, мой дорогой Тимофей, говорит Павел, как ты его держишься. Иначе говоря, то, как мы придерживаемся к слову, не менее важно, чем само слово, которое мы возвещаем. Ибо буква без любви убивает, а истина, сказанная с любовью, дает жизнь, исцеление душе слушающего. Если бы наша верность по отношению к истине всегда была сопровождаема любовью, то не были бы эти неприязни, несогласия, споры и разделения в теле Христовом. Истина и верность ей должны идти рука об руку с любовью. Тогда мир скажет, как говорили язычники о первых христиан: смотрите, как они любят друг друга. И это, возлюбленные, возможно только, когда мы пребываем во Христе Иисусе. Верность и любовь к истине является прямым результатом нашего пребывания во Христе. В конце этой первой главы второго послания Тимофею мы имеем пример двух категорий верующих. В 15 стихе Павел говорит об ассийских верующих, что они оставили его. В числе их были и Фигел, и Эрмоген. Обратите внимание на то, что он не говорит, что они изменили истине или оставили Господа, но он говорит: «они оставили меня». В следующем стихе он упоминает о доме Анисифора, и что он, то есть Анисифор, многократно покоил Павла и не стыдился уз его, но, будучи в Риме, с великим тщанием искал его и нашел. И дальше он вспоминает о служении Анисифора в Ефесе. Тут мы имеем яркий пример тех, которые держались образца здравого учения, то есть Слова Божие, со всей верностью. И пример такого человека, который тоже был верен Слову Божию, но верность которого сопровождалась и любовью. В обоих случаях это были ортодоксальные верующие. Но отличались они тем, что у одних их ортодоксальность заключалась только в верности, а у другого, помимо верности, еще и любовь. С какой печалью пишет Павел Тимофею о этих ассийских верующих? Все они оставили его. И, по-видимому, от тех двух, которых он называет здесь Фигелом и Эрмагелом, он этого никак не ожидал. Но, увы, и они оказались в числе тех, которые в час нужды, в час тяжелых для Павла переживаний, не оказали ему моральной поддержки. Да, Фигел и Эрмаген, мои старые друзья, мои братья и соратники, с которыми я трудился в годы основания дела Божьего в Асии в Эфесе, оставили меня в час моего испытания. Мы знаем, что в Асии Павел имел самый большой успех в своем многолетнем служении Господу. 3 года он пробыл там, и в результате пробуждения, которое произошло с его приездом туда, вся Асия услышала Слово Божье. Тут он дольше всего трудился, и, наконец, он должен был покинуть Асию. Какую трогательную картину мы видим в книге «Деяния апостолов», как на берегу моря, перед тем, как должен был отплыть его корабль, все старшие братья пришли его провожать, и, преклонив свои колена, они помолились вместе с Павлом. И сказано, что немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его. Тут, наверное, были также и Фигел, и Эрмаген, и Анисифор. Да, тогда Павел был популярен. Как большой и сильный проповедник, служение его сопровождалось немалым успехом. Люди массами обращались к Господу, больные исцелялись. Все хотели быть друзьями великого и известного проповедника. Но прошли годы, и он теперь в узах. Где же теперь эти друзья? Они его оставили. Почему Павел в узах? Если Господь действительно с ним, и Павел ему верно служит, то как мог Бог своему верному служителю на закате его земной жизни допустить быть в узах? Эх, наверное, все же он в чем-то провинился. Ведь людей не судят просто так, ни за что. Лучше с таким человеком не связываться, а то подумает, что и мы какие-то бунтовщики. Дорогие друзья, когда у нас только ортодоксальность без любви, то легко можно прийти именно к таким рассуждениям. Такое заключение кажется вполне справедливым. Оставить такого ненадежного человека. Так лучше для дела Божия. Будем тихо и спокойно продолжать дело Божие и не раздражать властей. Да, к сожалению, есть такие верующие, которые как будто верны истине и следуют за Господом, но это до тех пор, пока им не причиняется трудности. Но когда начинается преследование за истину, тогда их трудно найти. Чего у них недостает? Любви. Но Павел тут вспоминает другого брата и его домашних. Имя его Анисифор. Это чудный, живой пример братолюбия. Какой контраст между братьями Фигелом, Эрмагеном и Анисифором. Анисифор тоже был из Асии, по всей вероятности, один из первых обратившихся в Эфесе, когда Павел впервые туда прибыл. Возможно, он был один из старших братьев. О нем Павел говорит, что он многократно покоил его. Не только когда Павел имел успех, когда он был популярен, нет, но и тогда, когда он был всеми покинут, когда он был в узах. Анисифор не стыдился уз Павла. Наоборот, он совершает длинное путешествие в Рим, чтобы разыскать его. Делает он это с большими неприятностями, препятствиями и трудностями. Любовь заставляла его идти из одной тюрьмы в другую, чтобы узнать, где заключен Павел. Сказано, что с великим тщанием Анисифор искал Павла. После первой попытки, не найдя его, он не решил, что, мол, видно, не воля Божия, чтобы я нашел его, возвращусь домой. Нет, любовь так легко не сдается. Любовь заставила его продолжать поиски своего друга и брата до тех пор, пока он его не нашел. Сколько пришлось Анисифору пережить грубости, издевательств, а, возможно, и аресты, пока он не нашел Павла? Какое подкрепление и ободрение это было узнику Павла? Люди, подобные Анисифору, побуждаемые любовью, не сознают даже, что они фактически это делают для самого Господа Иисуса Христа. Но, дорогие мои, настанет день, когда Господь им скажет: «Я был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». И тогда с удивлением они скажут: «Господи, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» Ведь, возлюбленные, они делали это не для награды, но любовь их побуждала к этому. Они движимы были любовью, и им даже и мысль такой не приходила, что будет за это какая-то награда. Для них награда уже в том, что они могли оказать любовь, что они нашли своего Павла и смогли послужить ему, утешить его, подкрепить и ободрить его. И Христос им скажет: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Да, Павел стал этим меньшим. Он не был большим известным проповедником, но забытым узником в римских кандалах. Дорогие друзья, мы действительно обязаны держаться образца здравого учения, но пусть наша верность истине Евангелия всегда сопровождается любовью. Я могу быть на 100% ортодоксальным, возвещать истину ангельским языком, иметь горы, передвигающую веру, знать все тайны, иметь дар пророчества и даже способен отдать тело свое на сожжение за свою ортодоксальность. Но если я не имею любви, то все это мне пользы никакой не даст. Да, возлюбленные, будем ревностно, не отступая ни на одну йоту, держаться правильного учения Слова Божия, но в то же время последуем примеру тех, которые несли эту весть с любовью, пламенеющей в их сердцах. Не будем только восхищаться и хвалить Анисифоров, но будем следовать примеру их веры и любви. Пойдем разыщем тех, которые нуждаются в ободрении и в сочувствии любви Христовой. Слово Божие говорит: чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Это есть любовь Христова. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Возлюбленные, к этому призвал нас Господь. Пусть Он нам поможет в этом. По всей вероятности, среди моих слушателей есть и те, которые находятся еще в узах греха. Знай, мой друг, что любовь Божия послала Сына Своего освободить тебя от этой темницы гибели. Господь жаждет тебя освободить. Он знает твой гнет греха, и поэтому Он оставил небесную обитель и пришел на эту греховную землю, чтобы взыскать и спасти погибшие. Он пошел на Голгофский подвиг, не стыдясь, чтобы тебя искупить. Откликнись на его призыв. Да, любовь сильнее смерти, ею Бог победил смерть, чтобы ты имел жизнь вечную. Тебе нужно только принять этот дар, и ты будешь спасен. Ты можешь это сделать сейчас. Да поможет тебе Господь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы заканчиваем обозрение Евангелия от Матфея, приступая к 28 главе, которая возвещает о воскресении Царя Христа, Господа Иисуса, и Его великое поручение ученикам Своим. Этому предшествовало страшные события ненависти фанатической, религиозных вождей Израиля и части народа с ними, искупительная смерть Господа Иисуса на Христе, когда Бог совершил суд над грехом жертвой Сына Своего. Раздалось вечное слово Его со креста. Совершилось. Жертва была принята Отцом, и спасение мира совершилось. Можем ли мы вполне почувствовать, что переживали свидетели страданий Христовых на кресте и сверхъестественных явлений в природе и храме, когда они уходили от Голгофы? Некоторые из них решили служить Ему, хотя Он и умер. Иные были в большом страхе, хотя и не понимали значения совершившегося распятия пророка. И немногие были довольны, потому что совершилось то, чего они хотели — убить учителя из Назарета, возвещавшего так проникновенно и властно о грядущем Царстве Божьем. Несомненно, зрители этой драмы человечества разделялись между собою в своих мыслях. Что же последовало после этого? Мы упомянули на прошлой неделе, что первосвященники были обеспокоены сокрытыми думами о возможности Его воскресения, о чем они слышали. Поэтому они просили Пилата поставить стражу у гроба, чтобы ради якобы предостережения кражи тела Христова учениками Его. Как мало эти вожди знали силу Божию, Его всемогущество. Жертва Голгофская предшествовала грядущей славе Господа Иисуса Христа, Его воскресению из мертвых. Ведь Он являлся возлюбленным Сыном Божиим. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Ефесянам 1 глава с 19 по 20 стих. Прекрасно сказано о воскресшем Господе. Со времени Его смерти только нежные руки коснулись Его, и только любящие глаза смотрели на Него. Надежды учеников Иисуса были серьезно потрясены, но любовь к Нему не угасла. Добродетельные женщины приготовили благоухание, чтобы закончить акт погребения Его. Об этом говорится в Евангелии от Марка. Мария, мать Иисуса, находилась в доме апостола Иоанна. Вероятно, и апостол Петр был там же. Остальные ученики рассеялись по городу, но узы любви к учителю соединяли их воедино. Как уже было сказано, что было землетрясение на том месте, где был погребен Иисус Христос, какой силы оно было, нам неизвестно. Казалось, что и природа протестовала против действий противников Иисуса. Ангел Господень стоял на страже у гроба незримо, чтобы никто не сделал вреда телу Спасителя, а также он ободрил женщин-мироносец, что Учитель жив. Стража пришла в страшный ужас и была как мертвая, когда произошел акт воскресения. Когда они репортировали о происшедшем первосвященникам, о землетрясении, о видении небожителя и о пустом гробе, то были не только не наказаны, а получили деньги от первосвященников и заверение, что от римлян наказания не будут. Они заступятся за их, хотя якобы они и уснули во время стражи, что являлось большим преступлением. Жуткую картину духовного отступления от Бога представляли из себя первосвященники. На Голгофе издевались над Господом Иисусом, насмехаясь и искушая Его. Боялись воскресения Христова и потому просили Пилата поставить стражу у гроба. А потом научили эту самую стражу, храмовую, распространить ложные слухи, подкупив их деньгами. 27 глава, 63 стих. Но есть и другая, светлая сторона этого утра воскресения Иисуса Царя. Его представляет своими переживаниями ученики Христовы. Чтобы иметь полную и ясную картину, необходимо читать все четыре Евангелия. Но мы будем обращаться к Евангелию от Матфея. Первое. Небожитель возвестил: «Не бойтесь», и повелел женщинам известить о воскресении ученикам. Второе. Явление самого Христа женщинам. 28 глава с 9 по 10 стих. Он сказал им: «Радуйтесь». Это было дорогое, ободрительное слово, чтобы рассеять их страх перед сверхъестественным величием чудом. Нежность и любовь Господа слышится в этом слове. Третье. Потом следует акт послушания учеников Его. Они отправились в Галилею, как повелел им Господь Иисус. 28 глава, 16 стих. Четвертое. Явление воскресшего Христа, царя, 11 ученикам Его, имело весьма большое значение. 28 глава, 16 стих. Даже и в наше время отвеченные молитвы наши Господом радуют нас и вызывают размышления. Как это могло случиться? 28 глава, 17 стих. Вспомните чудесное избавление апостола Петра из темницы. Когда молившиеся о нем в доме матери Марка и Иоанна смутились, когда он пришел к ним. Деяния апостолов, 12 глава. Служанка рода убеждала их, а они не верили ей. Пятое. Когда Господь Иисус явился ученикам Своим, они поклонились Ему торжественно и благоговейно. Господь Иисус Христос дал им великое поручение, сказав также: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это был дар Ему от Бога Небесного, как Сыну возлюбленному, за послушание в деле искупления человечества от греха на Голгофе. Послав учеников мир, Он обещал всегда пребывать с ними. Страдания, ненависть, гонения за истину встретят их, но Его присутствие неизменно будет также с ними. Он жив, победитель смерти. Об этом они понесут весть по всему миру. Придет день, когда Израиль познает его и понесет эту радостную весть неверующим народам. Первая глава Евангелия от Матфея приводит нас к Царю Христу, как и последняя, 28 глава, подтверждает, что в то время отверженный царь Израиля имеет власть, могущество, славу на небе и на земле, благодаря его воскресению из мертвых, славному воскресению. Во всем Евангелии от Матфея чудный образ Христа Царя представлен со всей ясностью и точностью. Вспомним опять все сказанное нами раньше. Первое. Его чудное имя Иммануил, что значит «С нами Бог», 1 глава, 23 стих. Второе. Его телесное происхождение, Вифлеем. «Из тебя произойдет вождь, который упасет народ свой Израиля», 2 глава, 6 стих. Третье. Его возвещение, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», 4 глава, 17 стих. Четвертое. Его последователи, блаженны, кроткие, милостивые, верующие до конца. 5 глава с 1 стиха по 16. 5. Его жертва. Они распяли его, надпись над главою его. Иисус Назарей, царь иудейский. 6. Его грядущая слава. Когда же придет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей. 25 глава, 31 стих, 7. Его суды праведные над беззаконными и нечестивыми с ними. Беззаконные же будут отвержены от его присутствия. Свидетельствует об этом царь. Христос есть славный победитель. О, как хорошо принадлежать ему! Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению Евангелия от Марка. В этом Евангелии Иисус Христос представлен нам как служитель, ибо Он пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить многим. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В наших молитвах Господу иногда мы подобны нашим детям. Мы чаще просим Господа «дай, дай, дай», чем что-то отдаем Ему и благодарим Его за то, что Он нам послал. Давайте, когда в следующий раз мы предстанем пред Господом, хоть раз отложим в сторону список наших просьб и вместо этого просто дадим что-то Ему, нашу благодарность, нашу любовь. Можете быть уверены, что для нашего Отца нет ничего приятнее нашей искренней благодарности. Почему бы просто не принести Ему хвалу, подумать о Божьей милости, вновь вспомнить о богатстве Его благодати, благословить Его святое имя? Это так просто – поблагодарить Бога, вместо того, чтобы упрашивать Его что-то дать нам, ведь Он сам знает, что нам нужно. Помните об этом.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
0: Глава 14. В то время дошел до Ирода Тетрарха слух об Иисусе. И сказал он слугам своим: «Это Иоанн Креститель, он восстал из мертвых, и поэтому силы действуют в нем. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал и заключил его в тюрьму за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: нельзя тебе иметь ее. И хотел Ирод убить его, но страх перед народом его остановил от того, что Иоанна считали пророком. Но в день рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, поэтому он с клятвой обещал ей дать, чего бы она ни попросила. Она же по внушению матери своей говорит: «Дай мне здесь же на блюде голову Иоанна Крестителя». И как не огорчен был царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать. И послал обезглавить Иоанна в тюрьме, и голову его принесли на блюде и дали девице, и она отнесла ее матери своей. И пришли ученики его, и взяли тело, и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. Услышав же, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место отдельно от других, и народ услышал о том и последовал за ним пешком из городов. И, выйдя, он увидел много народа, и сжалился над ними, и исцелил их больных. С наступлением же вечера подошли к нему ученики и сказали: «Пустынное это место, и час уже поздний. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Иисус же сказал им: «Не нужно им идти, дайте им вы поесть». Они говорят ему: «Нет у нас здесь ничего, только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Несите мне их сюда». И, велев народу возлечь на траве, взял эти 5 хлебов и эти 2 рыбы, поднял глаза к небу, благословил и, преломив, дал ученикам хлебы, ученики же — народу. И ели все, и насытились, и собрали оставшихся кусков 12 коробов полных. Евших же было мужчин около 5000, кроме женщин и детей. И тотчас заставил он учеников войти в лодку и переправиться раньше его на другую сторону, пока он не отпустит народ. И, отпустив народ, он поднялся на гору отдельно от других помолиться, и с наступлением вечера был там один. А лодка была уже на середине моря, и била ее волнами, ибо ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи он пришел к ним, ступая по морю. Ученики же, увидев, что он идет по морю, были смущены и говорили: «Это призрак», и от страха закричали. И тотчас заговорил с ними Иисус и сказал: «Мужайтесь, это я, не бойтесь». А Петр ему ответил: «Господи, если это ты, повели мне пойти к тебе по воде». Он сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде и подошел к Иисусу. Видя же ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» И тотчас Иисус, протянув руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, почему ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, прекратился ветер. Бывшие же в лодке поклонились ему и сказали: «Воистину ты Сын Божий!» И, переправившись, они достигли земли в Геннесарете. И, узнав его, жители того места послали во всю округу и привели к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и те, которые прикоснулись, были спасены. Глава 15. Тогда приходят к Иисусу из Иерусалима фарисеи и книжники и говорят: «Почему ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не моют они рук, когда едят хлеб». А он им ответил: «Почему и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Сказал же Бог: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: дар то, чем бы ты от меня воспользовался, тот да не почтит отца своего или мать свою. И отменили вы слово Божие ради предания вашего. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия. Народ этот устами меня чтит, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно воздают мне почитание, уча учением, предписанием человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что исходит из уст, вот что оскверняет человека». Тогда подошли ученики и говорят ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав это слово, соблазнились?» Он же ответил: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. Если же слепой ведет слепого, оба упадут в яму». И ответил ему Петр: «Объясни нам притчу». Он же сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Не понимаете ли, что все, входящее в уста, в чрево проходит и извергается вон? Исходящее же из уст из сердца исходит, и оно оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые мысли, убийства, прелюбодеяния, блудодеяния, кражи, лжесвидетельства, хулы. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в пределы Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеянка из той области, вышла и начала кричать: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь мою жестоко мучит бес!» Он же не ответил ей ни слова. И, подойдя, ученики его просили его: «Отпусти ее, потому что она кричит нам вслед». Но он ответил: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она же, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» А он ответил: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». Она же сказала: «Да, Господи, ведь и собаки едят от крошек, падающих со стола господ их». Тогда Иисус ответил ей: «О, женщина, великая твоя вера! И была исцелена дочь ее в час тот». И, выйдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, поднявшись на гору, сидел там. И приступило к нему множество народа с хромыми, слепыми, немыми, увечными и многими другими, и повергли их к ногам его, и он исцелил их. Так что удивился народ, видя, что немые говорят, увечные здоровы, хромые ходят и слепые видят, и прославил Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, уже 3 дня остаются они со мною, и нечего им есть. И отпустить их неевшими не хочу, чтобы не обессилели в дороге». И говорят ему ученики: «Где нам взять столько хлебов в пустынном месте, чтобы накормить весь этот народ?» И говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. И, повелев толпе возлечь на землю, взял эти 7 хлебов и эти рыбы, и, воздав благодарение, преломил и давал ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и оставшихся кусков собрали 7 корзин полных. Евших же было 4000 мужчин, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в область Магаданскую.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Наш долг в этой жизни – постоянно, каждую минуту жить с Богом. Ничто не должно становиться между нами. От этого зависит, живем ли мы как близкие родственники Бога, а точнее Его дети, или отрекаемся своей жизнью от этого родства. Давайте уйдем оттуда, где головы людям дурманят безбожные развлечения. Даже если этого никто, кроме Бога, не заметит, это будет то, что нужно. В эфире BBN – библейское вещание для всей семьи.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы пришли к 20 главе Евангелия от Луки, где наш Господь приходит в Иерусалим. Последний раз мы видели Его, как Он прошел через Иерихон и направился в Иерусалим. Потом он въезжал в этот город в субботу, воскресенье и понедельник. И там он плакал над ним, видимо, когда последний раз въезжал в него. Там он очистил храм от торгашей. И теперь он в Иерусалиме учит народ в храме. Евангелист Лука описывает нам его последнее столкновение с религиозными вождями. Их было три группы – иродиане, фарисеи и саддукеи. Мы прочтем первых три стиха 20 главы Евангелия Луки, где написано: «В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: „Скажи нам, какую властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?“ Он сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном, и скажите мне“». Это, слушатели, так называемый Сократов метод – отвечать вопросом на вопрос. И вопрос Иисуса был: крещение Иоаннова с небес было или от человеков? На этот вопрос они не могли ответить. Мы читаем от 5 стиха и далее до 8 следующее. Они же, рассуждая между собой, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями». И отвечали: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какую властью это делаю». Видите, дорогие слушатели, их вопрос не был честным и искренним. Если бы они хотели принять Иоанна Крестителя, то приняли бы, конечно, и Иисуса Христа. Вот потому Иисус своим вопросом пошел в прошлое к Иоанну и спросил их: «Что вы думаете об Иоанне?» Если бы они приняли Иоанна, они никогда и не стояли бы под сомнением. Бог хочет учить и учить нас пользоваться здравым смыслом, отвечая на лукавые вопросы с целью подорвать авторитет Библии. После Иисус рассказал им притчу о винограднике. Мы прочитаем 9 стихи по 16, где написано: «И начал он говорить к народу притчу эту. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем, и еще послал другого раба. Но они и этого прибившие и обругавшие отослали ни с чем, и еще послал третьего, но они и того, изранивши, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: „Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидевшие его, постыдятся. Но виноградари, увидевшие его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И вывезши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Эта притча, друзья, говорит о том, что Бог посылал к народу израильскому, который был его виноградником, своих слуг неоднократно. Посылал своих слуг один за другим, потом пророков и так далее. Но народ отверг их всех, многих-многих побив камнями или умертвив, или же каким-то другим путем. Наконец, он посылает своего сына, возлюбленного, единственного, единородного сына. И слушающие эту притчу поняли, что Иисус это говорит о них. Религиозные вожди поняли, что Иисус говорит также о себе, как о Сыне Божьем, а о них, как о виноградарях. Он говорит им точно, что они замыслили в своих умах и в своем сердце сделать с ним. И Бог разрешил это, то есть допустил, он будет распят. Но заметили ли вы, друзья, как Иисус кончает это в стихах 17 и 18? Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла». Псалом 117, 22 стих. «Всякий, друзья, всякий, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».

Теперь, друзья, первосвященники и книжники подсылают к Иисусу лукавых людей, чтобы уловить его в каком-то слове. И вот иродиане спрашивают его, позволительно ли давать подать кесарю. Иисус взял динарий и показал изображение, и подпись на нем «Кесаря» сказал им, «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу». Мы должны считаться с царской властью или с другой властью, которая существует, и отдавать ей должное, а Богу отдавать то, что принадлежит Богу. То, что мы получили от Бога, мы получили нашу жизнь, да и самих себя мы получили дар спасения и жизни вечной, и, соответственно, этому определяется и наше отношение к Богу. Власти дают нам защиту от преступников и распределяют материальное благо. Они заняты этим служением, а для этого собирают подати из населения. Потом мы видим еще одну группу, пришедшую к нему. Это были саддукеи. Мы прочтем стихи 27 по 38. «Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его, «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену и умрет бездетный, то брат его должен взять его жену и восстановить семя брату своему». Это также написано в книге Второзакония, в 25 главе, 5 стих. «Было семь братьев. Первый взял жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетный. Взял ее третий. Также и все семеро и умерли, не оставивши детей. После всех умерла и жена». Итак, воскресение, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившийся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам». И суть – сыны Божьи, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, то и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Друзья дорогие, небесные законы жизни отличны от земных. При земной жизни порабощенные греху тела человека требуют удовлетворения тех нужд, которых уже не будет в новом теле воскресения. Воскресший из мертвых человек будет восстановлен в полноте и глубине чистых, неиспорченных чувств. И поэтому желания такого человека будут возвышенными, непостижимыми, прекрасными. Если бы саддукеи вошли в дух Священного Писания и имели бы веру, они не задали бы Иисусу такой глупый вопрос. Ответ Иисуса открыл их заблуждение, дорогие слушатели, и их незнание Священного Писания. В книге «Деяния апостолов» в 23 главе 8 стих сказано о саддукеях следующее. «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни ангелов, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое». Если бы саддукеи, слушатели, действительно верили в Бога, они верили бы и в воскресение мертвых, потому что Бог не есть Бог мертвых, но живых. Саддукеи не признавали в Писании ничего сверхъестественного, а само Писание было лишено для них авторитета. В этом вопросе они были в конфликте с фарисеями. Саддукеи также не признавали безошибочности Священного Писания. И сейчас мы можем найти многих подобных саддукеям, которые верят в существование Бога, но не признают Библию за Божье откровение.
Даже, к сожалению, среди христиан, которые называют себя христианами, имеются люди, отрицающие божественность Христа, его непорочное зачатие, отрицающие спасительную силу крови Христовой и так далее. Такие, в кавычках, конечно, христиане опаснее безбожников. Безбожник, услышав весть спасения, может сокрушиться и принять Христа в свое сердце. Саддукействующие же сегодня люди умышленно извращают Слово Божье и являются соблазном для многих. Их нельзя обратить к Богу. Таковых нужно удаляться –

0: мы читаем дальше от стиха 39 по 44 из этой 20 главы Евангелия Луки, где написано: «На это некоторые из книжников сказали: „Учитель, ты хорошо сказал“, и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им, как говорят, что Христос есть сын Давидов. А сам Давид говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих“». Псалом 109, 1 стих. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? Здесь Иисус говорит им, что он не есть сын Давидов. Он Господь, Сын Божий, второе лицо триединого Бога. И, наконец, друзья, мы прочтем от 45 по 47 стих, где написано: «И когда услышал весь народ, он сказал ученикам своим: „Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствования в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение“». Друзья дорогие, внешняя набожность не оправдала себя в истории христианской церкви, но наоборот послужила соблазном для многих. Мы должны быть христианами по духу новой жизни во Христе Иисусе, а не по внешнему виду. Внешний лоск, воспитанность, хорошие манеры поведения – все это еще не дает человеку ничего и не делает из людей христиан. Чтобы стать христианином, истинным христианином, нужно пережить внутреннее перерождение. Нужно родиться от Бога, стать новым творением во Христе. Христианин – это тот, слушатели, кто родился в новой семье, в его семье, который стал Детем Божьим, дорогие слушатели. Поэтому так и написано, что мы – дети Божьи. Друзья, если вы еще не являетесь Детем Божьим, придите к Нему. Придите к Нему в покаяние, и Он примет вас. Слушатели, сегодня мы подошли к концу нашей лекции. Я хочу оставить вам два вопроса и одно домашнее задание для вашего личного домашнего изучения Священного Писания. Вопросы таковы. Первый вопрос таков. Читая о притче виноградника, укажите, кто были виноградари и кто же был господином виноградника. Второй вопрос. Что вы знаете о саддукеях? Где еще говорится в Новом Завете о саддукеях и во что они верили? И домашнее задание, друзья, это прочитать внимательно и несколько раз, пожалуйста, несколько раз оставшиеся главы Евангелия Луки.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Библейское вещание BBN. Теплый очаг для души в холодный зимний день. После 40-дневного поста Иисус ослаб и захотел есть. Помните эту историю. Впереди его ожидал крест, а изменить все было очень легко. Стоило лишь послушать дьявола, который сказал ему, мы читаем слова в Луки, 4 главе, 7 стихом, «Если ты поклонишься мне, то все будет твое». Идеальная возможность избавиться и от голода, и от мук распятия. Но Иисус эту возможность отверг и показал нам, насколько важно рассматривать некоторые ситуации не как благоприятные возможности, а как искушения, которым нужно противостоять. Так что выбор за нами. Помните это.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В прошлой передаче мы изучали 8 главу книги «Левит», в которой речь идет о посвящении Аарона и его сыновей на священническое служение. Обряд посвящения состоял из 4 актов. Вначале Моисей совершил омовение посвящаемых, что символически указывало на необходимость святости ветхозаветнего первосвященника. Вторым актом было облачение Аарона и его сынов в особые священнические одежды. Затем было совершено помазание священным елеем, что служило символом преподания им благодати Святого Духа. Последним актом посвящения было жертвоприношение от посвящаемых. Очень важно, что все эти действия совершались в четком согласии с Божьими повелениями. В каждой из рассматриваемых нами глав особо подчеркивается, что Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Послушание Моисея заключалось в непосредственном следовании распоряжениям Бога. Итак, Моисей совершил все, что надлежало ему сделать, и теперь действие переходит к Аарону и его сыновьям. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 8 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 8 главы книги «Левит» и перейдем к изучению главы 9. Говоря о служении священников в Скинии, нельзя не сказать и о том, как должны нести служение дети Божии во Христе. Апостол Иуда так писал в 23 стихе своего послания: «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Дело в том, что мы можем пройти церемонию посвящения Богу и дать обещание служить Ему, но все это не будет иметь значения, если наши близкие и наши соседи не увидят служение Богу в нашей жизни. Что думают о вас люди, с которыми вы учитесь, работаете? Считают ли они, что вы служите Богу? Думают ли они, что вы посвятили себя на служение Ему? На днях я слышал прекрасный отзыв об одном христианине. Неверующий человек сказал мне о нем: «Я не знаю, что за религию он исповедует, но когда и мне тоже захочется удариться в религию, такая мне как раз и подойдет». К сожалению, слишком часто происходит наоборот. Мир не видит в христианах ничего особо привлекательного. А наша жизнь должна привлекать людей к Господу Иисусу Христу. Теперь давайте обратимся непосредственно к 8 главе книги «Левит» и прочтем о заповедях, которые были даны Аарону и его сыновьям. Я читаю 31 и 32 стихи. «И сказал Моисей Аарону и сынам его: сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне». Я уже говорил, что некоторые тексты книги «Левит» напоминают нам ассортимент бакалейной лавки. А вот как заканчивается эта глава. Священники здесь собираются съесть остатки еды. Их действия символизируют необходимость верующих насыщаться служением Христа. Мир и спокойствие будут долей верующих ровно в той степени, в какой они принимают Христа и насыщаются им. Ничего не должно остаться несъеденным. Съесть нужно все, а остатки должен поглотить огонь. Ничего не должно остаться и испортиться. Детям Божьим крайне важно насыщаться Христом. Прочтем теперь заключительные стихи главы с 33 по 36. «Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше, как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. За этим обрядом должны были последовать 7 дней посвящения и молитв. Священники должны были непрерывно дежурить у ворот скинии. Так и наш великий первосвященник жив вечно, чтобы заступаться за свой народ. Итак, все сделано по повелению Бога. Об этом снова и снова говорится в каждом из этих 3 последних стихов главы. А причина этого объясняется в следующей 9 главе, к изучению которой мы сейчас и переходим. В ней рассказывается о том, как Аарон и его сыновья начинают свое служение, и слава Господня является всему народу. Глава эта очень интересна не только потому, что она рассказывает о выходе Аарона и его сыновей на служение. Она также сообщает все подробности о совершении ежедневных обрядов в служении священников. За исключением повествования о празднике очищения, оставшаяся часть Писания приводит очень мало таких подробностей. Итак, в этой главе рассказывается о времени, когда священник в первый раз приступал к служению. Несмотря на то, что человек рождался в семье Аарона, священником он становился только после посвящения. Древнееврейское слово «посвящение» буквально означало «наполнить руку», из чего следует, что мы приходим к Богу с пустыми руками. Посвящение – это не обещание стать миссионером или сделать для Господа что-то еще. Посвящение означает прийти к Господу с пустыми руками и спросить у Него: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал? А уж Он наполнит вашу жизнь и ваши руки». Это и есть посвящение. Многие уверены, что они должны что-то принести Богу, если хотят, чтобы их посвятили на служение. Многие считают, что, отдавая Богу себя, они отдают невесть что грандиозное и непревзойденное. Нет, это не так. Не очень-то много мы из себя представляем. Когда я пришел к Богу, я принес с собой лишь кучу грехов, только и всего. Септуагинта, греческий перевод Библии, говоря о посвящении, использует слово «телеио», имеющее тот же смысл. Греческое слово «телос» означает «цель», то есть выполнение того, что повелел Бог, или достижение того предназначения, ради которого вы родились. А рождены мы для того, чтобы составлять тело Христа. А Христос, в свою очередь, был рожден для того, чтобы прийти на землю и выполнить волю Божию, то есть привести нас в свой небесный дом к славе. Вот как об этом сказано в 10 стихе 2 главы послания к евреям. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Иисус был посвящен на служение Богу. У Него была цель, как сказано в 28 стихе 7 главы послания к евреям. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона – поставила Сына навеки совершенного». В этой главе мы рассмотрим не характер Иисуса, а Его служение, посредством которого Он достигает цели, вверенной Ему Богом. Вначале давайте рассмотрим структуру 9 главы, рассказывающей о служении священников. Стихи с 1 по 7: «Аарон готовится начать свое служение». стихи с 8 по 11, Аарон приносит жертву за грех. Стихи с 12 по 16, Аарон приносит жертву всесожжения. Стихи с 17 по 21, Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Стихи с 22 по 24, Аарон благословляет народ и является слава Господня. Итак, Аарон готовится начать свое служение. Я читаю 1 и 2 стихи. «В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону, «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне». Как видим, все снова происходит по повелению Божью. Священники выполняли все указания, касавшиеся 7 дней, и теперь на 8-й день Аарон должен начать свое служение в качестве первосвященника. А ведь 8-й день – это первый день недели. В этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Он заступил на свое первосвященническое служение после смерти и воскресения. 4 стих 8 главы и стихи с 10 по 12 9 главы послания к евреям говорят нам, что если бы Христос остался на земле, то Он не был бы первосвященником. Только после Своего вознесения на небеса, в эту нерукотворенную скинию Он стал первосвященником, и вошел Он во святилище посредством принесения своей крови. Когда Аарон заступал на служение первосвященника в первый день недели, 4 его сына были с ним в качестве свидетелей. Точно так же и у нас есть 4 Евангелия, которые свидетельствуют факт смерти и воскресения Христа. Сегодня у нас есть совершенный и вседостаточный священник. Вот как говорит об этом 9 стих 5 главы послания к евреям. «И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Аарон был несовершенным первосвященником. Он должен был сам каждый раз приносить за себя жертву. И вообще, любое священническое служение начиналось с того, что первосвященник приносил за себя жертву. Этим он возвещал всем, что он не Христос, но что еще придет тот, кто следует за ним. Он-то и будет великим первосвященником. Так сказано в 27 стихе 7 главы послания к евреям. Христос не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо Он совершил это однажды, принесши в жертву Себя Самого. Читаем 9 главу далее, 3 и 4 стихи. «И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца однолетних, без порока, во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». Аарону было велено, чтобы он приказал народу принести все жертвы Богу за исключением жертвы повинности. В самом начале не было нужды приносить жертву повинности, поскольку они еще не успели ничего совершить, за что им пришлось бы повиниться. А принесли они обычного козла в жертву за грех. Двойное приношение тельца и агнца в жертву всесожжения, двойную жертву вола и овна в мирную жертву и обычное хлебное приношение. В этот день им должна была явиться слава Господня. Все это было призвано показать нам, что прийти к Богу мы можем только через смерть Христа. и только обратившись к воскресшему первосвященнику, сидящему одесную Бога. Прочтем стихи с 5 по 7. «И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Аарону: приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. Люди повинуются, и Моисей заверяет их, что им явится слава Господня. Прочтем теперь о том, как Аарон приносит жертву за грех. Стихи с 8 по 11. «И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который за него в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножью жертвенника. А тук и почки, и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана». Стихи эти подробно излагают то, что так досконально Аарон выполнял обряд принесения жертвы за грех. Жертва за грех приносилась первой. Почему? Ведь когда о жертвах упоминалось в первый раз, то первой была жертва всесожжения, а жертва за грех приносилась последней. Дело в том, что сначала Библия рассказывает о жертвах с точки зрения Бога, а вот теперь мы подходим к вопросу о жертве за грех с точки зрения человека. Человек приходит к Богу грешником. И вы, и я приходим к Богу грешными. И когда мы приходим к Нему, прежде всего должна быть принесена жертва за грех. 7 стих 1 главы послания к Ефесянам говорит о том, что во Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Далее мы читаем о том, как Аарон приносит жертву всесожжения. Обряд принесения этой жертвы тоже выполнялся в скрупулезном соответствии с указаниями Бога. Сначала Аарон принес жертву за себя. Прочтем стихи с 12 по 14. «И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь. Он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике, а внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. Затем приносят жертву за грех и всесожжение за народ, о чем повествуют 15 и 16 стихи. «И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего, и принес всесожжение, и совершил его по уставу». Все это прекрасный образ Христа. В 10 стихе 53 главы книги пророка Исаии мы читаем: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». А в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам сказано: «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Христос понес на себе грех всего мира, целый мир, огромный земной шар, полный греха. Прочтем теперь, как Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Вот стихи с 17 по 21. «И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверхутреннего всесожжения, и заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную. И сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли тук из вола и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. Хлебная жертва, как и жертва мирная, была принесена в соответствии с Божьим повелением. Аарон, как представитель всего народа, приносит жертвы пред Господом посредством пролития и кропления крови. После чего Бог принимает людей, а затем благословляет. Давайте прочитаем о том, как Аарон благословляет народ и как является слава Божья. Вот стихи с 22 по 24, это последние стихи главы. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Благословение следует за принесением трех жертв. Жертвы за грех, жертвы всесожжения и мирной жертвы. Затем Моисей и Аарон удаляются в скинию. Во время вечерней жертвы они выходят и благословляют народ. Затем является слава Господня. Люди восклицают и падают на колени, благоговея пред Богом и славя Его. Христос вошел во святилище, которое сегодня находится на небесах, и воссел там рядом с Богом, чтобы ходатайствовать за нас перед Ним постоянно. Друзья мои, посмотрите на живого Христа и падите ниц пред Ним, благоговея и славя Его. Не все и не всегда проявляли уважение к повелениям Бога. Об этом мы узнаем из следующей, 10 главы, где рассказывается, как Надав и Авиуд вошли в присутствие Божье, не имея на то никакого права. Наказанием им была смерть. Вообще в книге Левит мало повествований, но много всяких указаний, обрядов, правил, законов. А вот эта 10 глава как раз является повествованием о вполне конкретных событиях. Однако интерес людей к ним теряется почти полностью, поскольку речь идет о страшной трагедии. Событие это – еще одно черное пятно в длинной грязной истории человеческого греха и упрямства. Произошло оно на следующий день после посвящения, о котором говорилось в предыдущей главе. Как часто так бывает? После полной победы вдруг следует поражение – точно как в книге Иисуса Навина, когда за победой при Иерихоне следует позорное поражение при Гае. Бунт, самонадеянность, неповиновение двух сыновей Аароновых, Надава,

0: у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего». О том, как произошло поражение Надава и Авиуда, вы узнаете из нашей следующей передачи.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

Напомню вам, что вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. На нашей интернет-странице вы найдете много интересного материала, который вы сможете применить в своей духовной жизни. К примеру, открыв рубрику «Как попасть на небо», вы найдете там раздел «Чему учит Библия». Возможно, вам уже приходилось рассказывать о Боге другим людям, и они наряду с другими вопросами задавали и следующий. А что написано по этому поводу в Библии? Или, к примеру, а почему вы основываетесь на Библии? Мы имеем готовые ответы на такие вопросы. Вам остается только открыть соответствующий раздел на нашей странице. Если у вас возникают любые вопросы по поводу наших радиопрограмм, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Муха ест жабу, собака укусила человека. Подумаешь, событие. То ли дело, человек укусил собаку. Аналогичным образом, нет ничего удивительного в том, что жаба ест муху. Но чтобы муха ела жабу, такое, безусловно, заслуживает внимания. Эту необычную драму «Поедание жабы мухой» впервые наблюдал в аризонской пустыне Томас Эйснер из Корнеллского университета. Он обнаружил там небольшой илистый пруд, заселенный жабами вида лопатоног берложный. Присмотревшись, натуралист заметил, что жабы были явно чем-то встревожены, а некоторых прямо на глазах затягивало в ил, на дно пруда. Стоило чуть-чуть копнуть, и обнаружился хищник. Им оказались личинки слепней. Дальнейшие исследования показали, что личинки зарываются в мягкий ил так, что над поверхностью едва виднеется голова. Когда ничего не подозревающая жаба прыгает мимо, личинка хватает ее мощными челюстями и утаскивает в ил. Там личинки выпускают в жертву яд, а затем питаются ею. Эйснер утверждает, что эта драма разворачивается везде, где обитают личинки слепней. Конечно, это далеко не самая приятная тема из затрагиваемых нами, зато наверняка одна из самых необычных. Однако вдумаемся в замысел создателя. Личинки слепней едят жаб, чтобы вырасти во взрослой особи, а жабы едят взрослых слепней, чтобы крепнуть и размножаться. Похоже, Бог придумал эту почти замкнутую пищевую цепь специально для пустыни, где так трудно добыть пищу.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и сияющей радостью в присутствии Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: «Слово благодати» представляет серию проповедей «Жемчужины книги Псалтирь». Часть 11. «Живые помощи». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Откроем один из самых известных, наверное, псалмов из книги «Псалтырь». Это Псалом 90, псалом, который известен не только верующим. В России этот псалом был известен под названием «Живые помощи». Слышали, наверное, да? Что это значит? Дело в том, что в Псалме 90 очень много сказано о том, как Бог помогает. Это действительно так. Мы верим в Бога, который помогает. И в этом суть нашей веры. Наш Бог, Бог, которого мы знаем, Бог, который сотворил небо и землю, это реальный и действующий Бог. Так вот, люди брали этот псалом, переписывали его в то время, особенно во времена войны. Трудно было достать отпечатанную копию Библии, а тем более отдельных ее частей. Поэтому люди брали и переписывали. И старались носить его всегда с собой. Надеясь на то, что каким-то образом этот псалом будет напоминанием Богу о том, чтобы их не постигла никакая беда. Может быть, кто-то из вас слышал о том, что матери даже брали листочек с этими словами, складывали его и зашивали куда-нибудь в полу шинели, вот, или же фуфайки, которую носили люди, уходя на войну. То же самое в надежде, что эти слова, они создадут какой-то мистический ореол, и они сохранят их сына от того, чтобы вражьи пули, гранаты, снаряды, чтобы они не коснулись его. Живые помощи. Я хочу сразу предупредить, что идея какой-то мистической силы, которую имела бы Библия или часть ее, 90-й псалом или какой угодно псалом, эта идея суеверная, она не библейская. То есть независимо от того, какая часть Библии будет у вас в кармане, или даже больше того, может быть, Библия у вас в голове. И это не означает еще, что Бог будет вас защищать. Дело в том, что Библия должна быть у вас в действиях, чтобы вы могли иметь реальные бенефиты, реальное благословение от действия Священного Писания. Поэтому мы сегодня посмотрим, во-первых, кому относятся эти обетования. Я не буду сейчас все читать. Мы шаг за шагом их прочитаем, весь этот псалом. Я хотел бы, чтобы мы ответили в процессе изучения этого псалма на несколько вопросов. Самый первый вопрос, который стоит перед нами, кому касаются все эти благословения? Кто имеет эту особую привилегию быть под Божьей защитой? Это вопрос первый. Давайте посмотрим. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоя.

нравится. Старые слова, слова, которые, может быть, для многих, особенно выросших здесь, не очень глубоко и хорошо знающих и понимающих русский язык, может быть, эти слова нуждаются в дополнительном переводе каком-то. Тем не менее, очень сильные слова. Посмотрите, во-первых, Божья защита распространяется на определенную категорию людей, не на всех. Сколько бы человек ни зашивал эти слова себе в карманы, сколько бы он ни учил их наизусть и не твердил их, здесь ясно сказано, к кому они относятся. И они не относятся ко всем, кому попало. Они относятся к тем, во-первых, кто живет под кровом Всевышнего. Что это такое? Что значит жить под кровом Всевышнего? Дело в том, что псалмопевец, я скажу сразу, что неизвестно, кто этот псалом написал. Многие считают, что, может быть, скорее всего, Давид, но тем не менее здесь не написано. Во многих псалмах написано «Псалом Давида». Здесь нет этого вступления, поэтому мы не можем точно сказать, кто был автором этого псалма. Может быть, кто-то из других авторов книги «Псалтырь», других псалмов, которые писали. Вот. И это не так важно для нас. Для нас важно, что этот псалом есть в Библии, он помещен в книгу «Псалтырь», и мы знаем, что он боговдохновен, и мы знаем, что он отражает реальность. И эта реальность говорит о том, что для того, чтобы нам решать вопрос вообще наших взаимоотношений с Богом, мы должны начать с того, находимся ли мы под Его кровом. Что это значит? В те времена, когда этот псалом писался, их была общая цель иметь тесные взаимоотношения, взаимоотношения зависимости. Дети жили под кровом родителей. Это означало не только, что они жили в одном доме. Это означало, что они были под властью родителей. Это означало, что они жили в одной системе с родителями. Они разделяли одну экономическую программу. У них было одно общее хозяйство обычно. Проблема блудного сына как раз и заключалась в том, что он ушел из-под крова отца. Пока он был под кровом отца, он был в безопасности там. Он был экономически стабилен. У него не было опасности залететь куда-нибудь так, что потом он потеряет все. Почему? Потому что кровь отца давала эту стабильность. И восстановился блудный сын только тогда, когда он вернулся назад. Это значит, что интересы этого человека под кровом Всевышнего. Это жить под кровом государства. То есть, если человек попадает в какую-то другую страну, но у него есть американский паспорт, это значит, что интересы этого человека защищает такое мощное государство, как Соединенные Штаты Америки. То есть, жить под кровом, жить под защитой. Но для того, чтобы иметь защиту государства США или другого какого-то государства, для этого нужно стать его гражданином. Так, да? Пока человек не стал гражданином этого государства, и крова нет, и защиты нет. Поэтому, когда мы говорим о тех людях, которые имеют право на вот эти обетования, которые перечислены ниже, это только те люди, которые стали гражданами Божьего Царства. Гражданами Божьего Царства. А точнее, не просто гражданами, а в старом русском языке было очень хорошее слово «подданными». То есть те, кто верны, те, кто подчинены, те, кто осознал свою зависимость. Когда мы изучаем Ветхий Завет, Новый Завет, мы постоянно возвращаемся к этой важной истине. Вы знаете, христианство, реальное, настоящее христианство всегда начинается с глубокого осознания нашей зависимости от Бога. Человек может стать религиозным, но это совершенно не принесет ему ничего ни в смысле вечности, ни в смысле его жизни здесь, пока он не осознает свое ничтожество и свою полную зависимость от Бога. Этот псалом говорит о том, что вы даже не сможете пользоваться защитой Божьей, пока вы не найдете этого счастья,
пока вы не осознаете этого огромного благословения, которое принадлежит нам с вами, детям Божьим, счастье быть зависимым от Бога, счастье осознавать себя под кровом, осознавать себя подданным, осознавать себя приверженцем, последователем, человеком, который предан своему царю. Еще на одно слово я хотел бы обратить внимание. У нас здесь очень много интереснейших и важных слов, поэтому я попробую так быстренько сегодня коснуться всех их, или основных хотя бы. Посмотрите, здесь написано «живущий под кровом Всевышнего». Это один из интересных титулов или одно из интересных имен Бога. Он не просто говорит Бога, он подчеркивает, что это имя Бога, отражающее тот факт, что выше Него никого нет. Всевышний, то есть самый-самый-самый-самый высокий. Нет никого выше Его. И наша привилегия, братья и сестры, как раз и заключается в том, что мы живем под кровом не полубога. Не того Бога, который сегодня контролирует ситуацию, а завтра кто-то восстал, кто-то какую-то революцию сделал, и уже и Бог призадумался, а что же здесь делать? Речь идет о том Боге, которому подчинено абсолютно все, каждый атом Вселенной. Он Всевышний. Если бы хотя бы один атом во Вселенной не подчинялся Богу, он не был бы Всевышним. Он не был бы абсолютным. И наша надежда не была бы полной. Мы не могли бы уповать на Него. Вот почему псалмопевец начинает и подчеркивает. Он сразу говорит, живущий под кровом Всевышнего. Кстати, в самом конце этого псалма мы немножечко коснемся этого калейдоскопа имен Божьих. Вот это одно из имен Бога. Всевышний. Вы знаете, каждый раз, когда авторы Священного Писания используют то или иное имя, они это делают с определенной целью. Они хотят подчеркнуть определенную характеристику Бога. Они хотят показать нам Его особое качество, на которое мы можем возложить свое упование и нашу надежду. Следующее, смотрите. «Под сенью всемогущего покоится». Это слово «всемогущий» – «Эл-Шадай». Слово о Боге или еще одно имя Бога. Эл-Шадай – это характеристика Его безграничной силы. Его ничем не ограниченных возможностей. Смотрите, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Знаете, если бы мы прочитали только этот стих и не пошли бы дальше, уже одного Его достаточно для того, чтобы мы в этом мире, в нашем реальном мире, мире, где взрывают, мире, где берут заложники, мире, где творятся самые страшные вещи, мы могли бы жить спокойно, живущие под кровом Всевышнего, самого высокого, под сенью Всемогущего покоится. Посмотри, покоится, пребывает в покое. Это когда человек находится в самых стрессовых ситуациях. Когда вокруг него все рушится, когда вокруг него все вращается, он спокоен. И он спокоен не потому, что он водки напился и не соображает, что происходит вокруг. Он спокоен не потому, что ему все равно, что вокруг происходит. Он спокоен, потому что он твердо знает, что Бог Всевышний и Всемогущий контролирует это все. Итак, мы говорим о том, что человек, на которого распространяется Божья защита, это прежде всего тот, кто живет под покровом Всевышнего. Давайте посмотрим второй стих. Второй стих говорит о другом качестве этих людей. Защита Божья распространяется на тех, которые не только живут под покровом Всевышнего, но и те еще, эти люди должны избрать Господа своим прибежищем. Что это такое? В чем разница? Я вам сейчас попробую объяснить. Посмотрите второй стих. «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя». Смотрите, фраза «говорит Господу» – это сознательное обращение к Нему. Вспомните тот момент, когда вы обратились к Богу, когда вы пришли, покаялись, когда Бог возродил вас, когда вы посвятили свою жизнь Христу. И вы наверняка, скорее всего, я думаю, что вы жили и ощущали эту полноту божественного действия. Имели покой в сердце.
А потом проходит время, и возникает какая-то ситуация в жизни, которая приносит в вашу жизнь беспокойство, которая каким-то образом удаляет ваш взор с упования на этого всемогущего единого Бога на какие-то вещи, которые угрожают вам вокруг. То ли это болезни, то ли это какие-то обстоятельства, которые складываются не в вашу пользу, то ли это какие-то отвлекающие увлечения, может быть, самые разные, страхи, суеверия и так далее. Дело в том, что здесь есть два аспекта. Первый аспект – это наше общее пребывание в Боге, то есть это мир с Богом вообще, это человек должен быть верующий. Человек невозрожденный может этот псалом даже не читать, он к нему не относится. Его он не касается. Этих благословений он не получит. Почему? Потому что здесь речь идет только о тех, кто живет под кровом Всевышнего. Но кроме того, что человек возрожден и является Божьим подданным, здесь еще есть один шаг. Этот человек должен сознательно каждый день говорить Господу: «Ты прибежище мое и защита моя». Речь идет о практическом доверии, шаг за шагом, ситуация за ситуацией. Однажды вы доверили Богу свою жизнь в общем. Теперь речь идет о том, чтобы вы доверили сегодняшнюю проблему ему. То, что вас сегодня беспокоит. У каждого из нас свои беспокойства есть. У каждого из нас свои проблемы, их 100% их невозможно измерить. Я только знаю, что всегда самая большая проблема – это та проблема, которую вы сегодня чувствуете. Которая сегодня перед вами стоит – это самая большая проблема. Речь идет о том, что если вы хотите, чтобы вот эти слова касались вас, вам нужно, во-первых, быть возрожденными, стать под кров Всевышнего, осознать свою зависимость от Него, отказаться от себя. Второе – вам нужно научиться день за днем говорить Господу: «Ты прибежище мое». Искать своей безопасности в нем. Вы знаете, люди ищут свою безопасность в самых разных вещах. Некоторые в том, чтобы иметь хорошую пенсию. Потому что старость придет, работать не смогу. И вот если у меня пенсия будет стабильна, тогда нормально я буду жить. Некоторые в детях. Вот дети позаботятся. Некоторые представляют безопасность в сильной политической системе. То есть, если я буду жить в той стране, где стабильная политическая система, то я чувствую себя безопасным. И так далее. Самые-самые разные вещи, вопросы. Другие видят безопасность в том, чтобы выйти замуж или жениться. И думают, что да, если вот это произойдет, тогда я буду спокоен или я буду спокойна. Но заметьте, здесь речь идет ни о чем из того, что я перечислил сейчас. Ни о деньгах, ни о близости к царям. Не о политических системах здесь не идет речь, не о здоровье крепком, не о пенсии хорошей, не о детях. Абсолютно. Речь идет о том, что каждый из нас, дорогие друзья, верующие люди, эта защита не приходит автоматически. Она не падает сама с неба. Это каждый из нас делает сознательный шаг каждый день, доверяя Богу вашу практическую ситуацию, вашу работу сегодня. Вашу учебу, ваши взаимоотношения с теми людьми, с которыми не складываются эти взаимоотношения. Ваш взгляд в будущее. Ваше понимание вообще того, куда мы все движемся, куда этот мир движется. Речь идет о том, что в этом защита, в этом благословении христианина, когда он может, когда он учится, когда он делает это каждый день, говорю Господу. Интересная форма глагола здесь применяется в еврейском языке. Говорит Господу. Постоянно говорит. Есть такое продолженное время или такая форма, когда выражается действие, которое повторяется постоянно. Это не то, что он один раз сказал. Это то, что является его биением сердца. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя. Вы знаете, для нас это очень важно. Во-первых, себе напоминать о Божьей реальности. Во-вторых, исповедовать Божью реальность. Это очень важно говорить.
Мы провели несколько дней в лагере с молодежью, и одно из благословений было в том, что эти молодые люди говорят о Боге. В этом преимущество христиан. Они могут говорить. В этом преимущество, дорогие друзья. Если мы не научимся говорить Господу, говорить вслух, говорить при людях, говорить с друзьями, говорить это искренно, говорить от сердца, говорить по-настоящему, прибежище мое и защита моя. Тогда, когда люди разбираются в последних политических событиях, о том, кто где кого в заложники взял и какие где последние метро взорвали, когда мы можем сказать «прибежище мое и защита моя». Мы знаем свою защиту, мы знаем, на кого мы можем положиться, мы знаем, кому мы можем доверить свою жизнь, доверить себя. Это очень важный аспект исповедания божественной защиты. Третье качество. Посмотрите, второй стих, его вторая половина и девятый стих. Эти люди, те, кто знают Бога и уповают на Него. Очень важный момент. Немножечко уточняется. Смотрите, да, живущие под кровом Всевышнего. Здесь просто другой немножечко аспект. Это человек, лично знающий Бога. Заметьте, знающий не понаслышке. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Не мама с папой уповают, не наше братство могущее, не пресвитер, который там проповедует, не кто-то еще, там бабушка у меня была очень верующая, она так уповала. Ничего подобного. Если бабушка уповала, бабушка и будет под защитой. Но нам нужно научиться лично знать Бога, друзья. Если вы хотите защиты, если вы хотите Божьего благословения, вы не сможете его получить без вашего личного познания Бога. Бог мой, на которого я уповаю. Это то, что вовлекает ваше сознание. Это то, что вовлекает ваш внутренний человек, который постоянно его познает. Который открывает для себя его богатство, его благословение, его силу, его характер, его могущество. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Посмотрите 9 стих. В 9 стихе он объясняет, почему все эти благословения. Смотрите, ибо, потому что, по-русски, ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем своим. Итак, третье качество. Первое качество. Для того, чтобы иметь Божью защиту, нужно жить под Его кровом. Нужно быть человеком, который отдал себя Богу. Если вы сегодня еще не отдали себя Богу, если вы сегодня еще не посвятили себя, не отказались от себя, вы можете это сделать сегодня.

эти обетования. Теперь давайте коснемся вопроса, в чем выражается Божья защита. Будем читать дальше. Во-первых, Бог говорит о том, что Он готов нас спасать. То есть вот этих людей, о которых мы сейчас только сказали. Он готов спасать и оберегать. Первое, от коварства людей и обстоятельств. Давайте прочитаем третий стих. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Что это такое? В жизни всего не предусмотришь. Вот мы сегодня выезжали утром, все я спланировал, все должно было быть, мы должны были быть дома в 4 часа. Когда я пришел брать машину, я увидел, что колесо спущено. Пришлось его поменять, вот, потом пришлось искать где-то поставить запаску, потом пришлось искать где-то станцию, где его могут отремонтировать, потому что на том ехать долго нельзя. Ну, короче, туда-сюда 1.5 часа нету. Вот. Потом едем здесь, в Портленде. Трафик, я сочувствую Гусенковым и всем прочим, кто ездит с той стороны Портленда сюда. Это подвиг действительно. То есть есть вещи, которые вне нашего контроля. Начальник что-то плохое о вас замыслил. Вы вроде стараетесь работать хорошо, а он как-то не с той стороны посмотрел. Кто-то нашептал ему плохое, сказал что-то о вас. И вы ничего не можете сделать. Вы честно работаете, вы хотите сделать все как положено. Или заболели вы чем-то. И еще хуже, ребенок ваш заболел. То есть есть такие вещи, которые вне нашего контроля. Так вот, смотрите, здесь написано, что он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Знаете, о чем здесь речь идет? Речь идет о следующем, что Бог контролирует эти ситуации. Когда он говорит от гибельной язвы, он говорит о эпидемиях, которые захлестывали деревни. Целые деревни умирали, города вымирали, страны опустошались, чума, холера. Самые разные болезни, которые выметали буквально полностью, абсолютно неконтролируемо. Невозможно было остановить. Обращаясь к своим детям, он говорит, Бог своих детей оберегает от бесконтрольной стихии. Если когда-то что-то происходит с Божьими детьми, это происходит в строго дозированной форме. Именно столько, сколько нужно ему. Помните, когда дьявол пришел к Богу, и он говорил о Иове? И Бог ему разрешил не смести все подряд. Он сказал, вот до сюда ты дойдешь, а дальше нет. И дьявол послушно, yes, sir. Абсолютно никаких вопросов. Никогда он не смеет спорить. Он не смеет, он пошел, и он доходит до той черты, которая ему разрешена. Почему? Помните, там он об Иове сказал, он говорит, ты ж его кругом оградил. То есть вокруг Иова Божья защита. И дьяволу нужно спрашивать специальное разрешение. Знаете, здесь живя в Америке, для того, чтобы сделать у вас в вашей квартире обыск, следователь должен взять в суде разрешение специальное. Он должен убедить судью, что есть доказательства, что этот человек преступник. И тогда только по специальному разрешению только это могут сделать. Они могут догадываться, у них, но пока у них не будет твердых доказательств, им не дадут это разрешение. Что-то подобное мы переживаем с Богом. То есть Бог действительно контролирует то, что происходит вокруг нас. И мы можем на него полагаться. Второе. Первое – это спасение от коварства, от хаоса, от всяких разных, знаете, вот этих сметающих и беспорядочных бедствий, которые нам кажется, что они абсолютно неконтролируемы. Когда речь идет о детях Божьих, Бог каждого из нас знает, и каждого из нас индивидуально ведет. Второе. Это спасение от беспокойства. Не только спасение от коварства Бог предлагает нам, но и от беспокойства. То есть мы, находясь в жизни, можем иметь это благословение находиться в покое. Посмотрите 4 стих. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен».

0: щит и ограждение – истина его. Очень интересно. Знаете, образ птицы, оберегающей своих птенцов под своими крыльями. Помните, когда-то Иисус Христос говорил, смотрел на Иерусалим и со слезами на глазах говорил: «О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели». Иисус Христос пришел для того, чтобы не только логически каким-то образом решить проблему. Он пришел для того, чтобы на уровне наших эмоций успокоить нас, чтобы мы могли довериться Ему, чтобы мы могли осознать, что Он нежный Бог, Он любящий Отец, Он тот, кто заботится, и Он сравнивает себя вот с этим образом любви, заботы, образом безопасности. Посмотрите, Он продолжает и говорит: «Щит и ограждение истины Его». Дело в том, что вот эта безопасность основана не на том, что у Бога сегодня хорошее настроение. Наша безопасность, наше ограждение, наш щит основан на Божьей верности. Щит и ограждение – истина. Истина Его – это Его верность. Это Он непоколебим. Это тот, кто Всевышний. Он не зависит от того, какое правительство сегодня, какое будет завтра. Он не зависит от того, сколько стоят акции сегодня на бирже, или сколько стоит доллар завтра будет. Он абсолютно от этого не зависит. Это Бог, который вне конъюнктуры рынка, вне того, что происходит здесь на земле, когда люди сегодня наверху, завтра ничего не имеют. Щит и ограждение – истины. Дальше он продолжает, и он говорит о том, что это спасение, это не только осознание безопасности, не только спасение от коварства, но еще и спасение от мистических, от духовных враждебных сил. Посмотрите, 5-6 стих. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень».
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

В эфире BBN, библейское вещание о том, как можно попасть на небо. В 13 главе Евангелия от Луки говорится, что ученики рассказывали Христу о том, как какие-то люди, жители Галилеи, приносили в храме жертвы. Но Ирод, который на то время был царем, послал солдат, которые их там избили и, может быть, даже и убили. Естественно, у всякого, кто слышал об этом, возникала мысль, что, наверное, эти люди так много нагрешили в своей жизни, что даже в святом храме, когда они приносили Богу жертвы, Бог их наказал. Но Христос им сказал: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». А потом повторил ту же мысль по отношению тех 18 человек, которые были убиты во время падения Силоамской башни. При этом Христос не имел в виду, что все его ученики погибнут насильственной смертью, но он говорил о покаянии как о реальной возможности избежать вечной погибели. Эта возможность есть сегодня и для вас, дорогие радиослушатели. Воспользуйтесь ею сейчас.

Библия постоянно подчеркивает, что простое знание и подлинная мудрость – это абсолютно разные вещи. В эфире библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Итак, мы начали говорить о мудрости. Где же все-таки настоящая мудрость? Настоящую мудрость нам может дать только книга, которая рассказывает об Иисусе Христе, то есть книга Библия. Изучение Священного Писания, духовные песни на библейские темы в сегодняшней программе. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Может быть, ты болен, и никто тебя не посещает, никто тебя не понимает. По крайней мере, тебе так кажется. Тогда эта библейская история для тебя. Ты помнишь, о чем мы говорили в прошлый раз? Иов очень страдает. Друзья его не понимают. Он очень хочет получить ответ от Бога. Почему он так страдает? Он не понимает Бога. И мы говорили о том, что нам нужно стараться не быть похожими на друзей Иова. Мы должны сочувствовать больным, посещать их и помогать им, а не укорять, мол, сами виноваты. Господь говорит с Иовом. Библия, книга Иова, главы с 38 по 42. Когда все они смолкли, разразилась ужасная буря. Молнии пронзили небо. Загромыхал гром, и ливень обрушился на землю. И Господь говорил Иову из бури. «Ты задавал мне разные вопросы, Иов, но ныне я буду спрашивать, а ты отвечай мне. Где был ты, когда я создавал мир? Где был ты, когда первые звезды ликовали и пели от радости? Или когда я затворил путь морю и положил предел его надменным волнам? Можешь ли ты сказать мне, где путь к жилищу света? Входил ли ты в хранилище снега? И видел ли сокровищницы града? Отвечай мне. Можешь ли ты велеть дождю пролиться на землю и дать жизнь зверям и травам? Можешь ли ты научить птиц летать и насытить диких зверей? Отвечай мне, достанет ли у тебя сил, чтобы удою вытащить Левиафана? Сможешь ли ты навсегда приручить зверей и станешь ли забавляться с огромным бегемотом? Отвечай мне». Иов ничего не мог сказать. Его терзал стыд. Он жил праведной жизнью и соблюдал заповеди Господни, но он думал, что может спорить с Господом так, будто обладает его мудростью и могуществом. Он думал, что его пониманию доступно все, что делает Господь. Господь не объяснил Иову, почему на него обрушились несчастья, но он заставил Иова понять и твердо запомнить, что все, что не делает всемогущий и мудрый Господь, все ко благу. «Я никогда не знал тебя прежде, — признал Иов. «Я знал лишь то, что другие говорили мне о тебе. Теперь же, когда ты говорил со мной, я вижу, что ты великий и всемогущий. И вот я раскаиваюсь в том, что слишком много возомнил о себе». Тогда Господь обратился к троим друзьям Иова. «Вы были неправы. Вы говорили обо мне неверно, а Иов говорил верно. Но Иов будет молиться за вас, и я прощу вас по его молитвам». Иов не затаил сердце зла на своих друзей, хотя они были суровы и несправедливы к нему. Он молился за них. И Господь благословил Иова. Он возвратил ему все его имущество и даже больше. И у Иова вновь родились дети. Было у него 7 сыновей и 3 прекрасных дочери, которых он назвал Элима, Кассия и Керенгапух. И жил Иов до глубокой старости. Некоторые люди считают, что Иов жил в Узбекистане. Там даже могилу Иова народ почитает. Но это только легенды. История Иова для нас очень поучительна. Мы знаем, что с нами не случается ничего, чего бы Бог не допустил. Поэтому мы, по примеру Иова, должны полностью довериться Богу. Он все сделает прекрасно. Но нам снова пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
4: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 108. Книга Экклезиаста, 2 глава, 13 стих. «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою». Царь Соломон, назвавший себя экклезиастом, то есть проповедником, решил разобраться, что в жизни лучше – печаль или смех, добро или зло, труд или леность, мудрость или глупость. А разобравшись, посоветовал людям держаться в жизни того, что дает Бог – мудрости, помогающей человеку сделать правильный выбор. Преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой. Наверное, многие люди и без экклезиаста сказали бы, что мудрость превосходит глупость. Тут и рассуждать особо не надо. Но зачастую поступки этих людей говорят об обратном. Зная о мудрости, они поступают неразумно. И это проявляется как в их словах, так и в их поступках. Ворона и котенок. На высоком тополе, что рос в конце нашего огорода у самой речки, ворона построила себе гнездо. Об этой вороне я уже немного рассказывал. Это она, углядев блестящие на солнце очки, оставленные на грядке, утащила их в свое гнездо. Этот же мой рассказ будет про то, как умная ворона решила поиграть с маленьким глупым котенком. Котенок был не совсем маленьким. Он уже понимал, что можно охотиться на мышей и птиц. Осторожно пробираясь по верху забора и штакетника, он вдруг увидел ворону, которая сидела впереди на одной из досок. В нем проснулся охотник, и котенок начал осторожно подкрадываться к вороне. Та же словно не замечала котенка, изредка кося в его сторону черным глазом. Но стоило только котенку приблизиться к ней, как она перелетела за его спину и снова уселась на заборе. Совсем рядом. Даже не потрудившись отлететь подальше. Котенок неуверенно и медленно развернулся на верхушках узких досок забора и вновь стал подкрадываться к вороне. Подпустив его к себе поближе, ворона сделала то же, что и в первый раз. Перелетела за его спину и спокойно уселась на заборе рядом с котенком. Все повторилось сначала, а потом еще раз и еще, и глупому котенку было невдомек, что ворона дразнит его. А вороне это доставляло удовольствие. Но вскоре и ей надоела эта игра. С громким криком «Кар!» ворона подлетела к котенку, схватила его клювом за шкирку и сбросила в промежуток между двумя досками забора. Потом еще раз удовлетворенно каркнула, понаблюдав, как тот пытается выбраться наверх забора, и улетела. Будь котенок повзрослее и поумнее, он не попался бы на удочку вороны, решивший с ним поиграть. Но он был еще молод и не очень умен, в отличие от старой и опытной вороны. А вот что еще написал царь Соломон о мудрости. Главное – мудрость. Приобретай мудрость. Книга притчи, 4 глава, 7 стих. Где же ее приобретать? И за какую цену можно приобрести такую нужную мудрость, чтобы поступать правильно и не ошибиться? Оказывается, мудрость нельзя купить ни за какие деньги, даже за 100 тысяч миллионов. Но приобрести ее может каждый человек, всем сердцем доверяющий Богу и слушающийся Его слов. Мудрый человек – тот, кто послушен Господу. Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум. Книга притч, 9 глава, 10 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: О, Билочка! Ты почему еще дома сидишь? В пижаме! Ну, все собрались уже у скалистого озера. Ну, ждут же тебя. Я же вчера Бобрика позвал стихи об осени послушать. Я даже объявление повесил. Вот, приходите, точка, поэтические встречи, точка, Белочка ведущая, точка.
1: Кабанчик, ну и странный же ты. Объявление повесил, а меня в известность не поставил. Ну что я числюсь ведущей в твоих поэтических посиделках?
0: А я думал, что ты обрадуешься. Ну что, что теперь всем говорить, что ты передумала, да? Пи, никого видеть не хочешь.
1: Да, кабанчик, с тобой не соскучишься. Ты же говоришь, что у скалистого озера слушатели собрались. И ты хочешь, чтобы в глазах всех жителей заповедника я выглядела невежливой и безответственной. Не бывать этому.
0: Да не переживай ты так, Белочка. Ну, все знают, что ты очень ответственная. Слушай, ну ты это, не торопись так. Я там на берегу Бобрика посадил, он там Библию читает. А вот хочешь, я тебе кофейку из желудей сварю?
1: Да некогда нам, кабанчик, кофе распивать. Вот, помоги-ка мне лучше донести до берега эти журналы.
0: С удовольствием. Ой, да их тут целая пачка. Тропинка. Ты, по-моему, говорила, что уже несколько лет выписываешь этот журнал. Ну и как? Нравится?
1: Очень. Побежали, кабанчик, а то нас все ждут.
2: Народ Израиля, как и все народы во все времена, слагал свои песни и гимны. Псалтырь – это собрание песнопений. Эти песни исполняли в храме хор и музыкант.
1: Кабанчик, давай присядем здесь и послушаем. Неудобно же Бобрика перепевать.
0: Ой, это он из своей Библии для детей читает. С картинками.
1: Да тише ты, кабанчик.
2: Псалмы были написаны в разные времена разными людьми. Некоторые из них пелись в дни религиозных праздников или в особо важных для всего народа случаях, чтобы поблагодарить Господа или попросить у него помощи. Ой, я смотрю, Белочка с кабанчиком уже подошли. Что ж, передаю слово Белочке.
1: Мне? Ой, так скоро я... Кабанчик мне сказал, что...
2: Ну не смущайся, Белочка, мы ждем стихов.
3: Сегодня у всех нас такое солнечное настроение.
2: Вот это правильно, Заинька заметил. И действительно, солнышко чудесно светит.
0: Солнечные строчки. Ой-ой-ой, как тепленько прозвучало. Даже мой хвостик согрелся. Мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем радиопередачу «Солнечные строчки». Это я говорю, пока Белочка не слышит. Она вдруг передумает.
1: Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашей поэтической встрече.
3: Белочка, а можно я стихотворение прочитаю «Осеннее»? Я его вчера весь вечер учил.
1: Конечно, Занька, расскажи нам свое стихотворение.
3: Осень золотая на землю пришла, много урожая людям принесла. Всех плодов так много, все для жизни есть. Милости от Бога всех не перечесть.
0: Ой, молодец, ушастик! И такое хорошее стихотворение нам рассказал, урожайное.
1: Может быть, кто-то еще хочет осенние стихи почитать? Ну, пока вы там с мыслями собираетесь, я прочту одно стихотворение. Автор его – Зирейна Цемпель. Называется оно «Осень». Я нашла это стихотворение в 5-м номере журнала «Тропинка», ну, за 97-й год. Вот, послушайте. В желто-красном сарафане осень ранняя пришла, улыбнулась детка мило. Я вам что-то принесла.
4: груши, яблоки и сливы, очень вкусный виноград. И, конечно, помидором, знаю, всякий будет рад. Принесла я вам картофель и капусту и морковь. Только помните, детишки, это все Творца любовь.
0: Спасибо!
2: Белочка, можно и мне тоже? Это стихотворение Белочка написала в своей поздравительной открытке к моему дню рождения. Еще высушенные кленовые листочки красиво наклеила.
0: Как? Ой, Бобрик, я думал, что мы твой день рождения в прошлом году зимой отмечали. Ой, неужели я все опять напутал?
4: Ну не мешай, кабанчик. Бобрик, мы тебя слушаем.
2: На широком поле травы пожелтели, журавли курлыча к югу улетели. И роняют листья клены у дороги, постелился коврик прямо мне под ноги.
4: Да, Бобрик, это стихотворение тоже из журнала «Тропинка», я выписала. А можно я еще одно прочитаю, но опять же из «Тропинки»? Написала его «Любовь бледных», и называется оно «Астры». Я собираю осень, домой ее несу, и ставлю в вазы звезды, упавшие в росу. Их тоненькие стебли, быть может, только мне расскажут, что за прелесть дождинки на стекле. А вечером, без света, все перепутав вдруг, их желтые отсветы за листья я приму. И будет мне казаться, что ветер разбросал в осеннем небе астры и листья с них сорвал. Что падает не дождик, в траву летит листва, и будет невозможно все выразить в словах.
0: Молодец, Белочка! Спасибо! Я же тоже хочу! Что я, серый, что ли? Я вот тоже стихи знаю. Вот даже так, вот стихотворение загадка. Вот слушайте. Когда в школу там и тут дети с книгами идут, желтый лист и в небе просень, всем известно, это осень. Правильно! Ой! Правда, думаю, что это было очень просто.
4: А давайте теперь мы все вместе осенние строчки почитаем. Владимир Кузьменков из книги «Навстречу дню». Вот приходит след за летом осень золотая, снежным радостным приветом нам дары приносит.
2: Припасла с большой охотой много урожая, мы с печалью, с неохотой лето провожаем.
0: Хлебопашец отдыхает, кончились работы, все имеет и не знает горя и заботы.
4: Листья падают на землю, смотрит сад у Бога. Милость щедрую приемля,
5: мы прославим Бога.
4: Мне кажется, что это хороший заключительный аккорд для нашей поэтической встречи. Ведь за эту красоту, за урожай, за всю радость, которую дарит нам осень, мы должны прославить Творца,
2: который создал этот лес, эти листочки, нас, зверей и человека, нашему Создателю слава.
4: Слава! Бобрик, кабанчик, я тут вспомнила стихотворение, славящее нашего Создателя. Можно я его прочитаю?
2: Конечно, Белочка, мы тебя внимательно слушаем.
0: Ну только не длинная, Белочка. А то ведь время нашей передачи уже подходит к концу. Ну, понимаешь, там обед и все такое.
4: Василий Беличенко. Велик наш Бог. Росой умываясь цветок, сказал: есть Создатель, есть Бог. И тут прожужжала пчела о том, что он дивен в делах. И шепчут колосья в полях, что Бог к человечеству благ. И птицы щебечут о нем, о Боге великом, живом. Велик, говорят мне цветы, велик, подтверждают плоды, велик, донеслось из садов в дыхании осенних ветров. Да ныне природа поет, а с нею Господень народ, и ангелы вторят вдали, Воистину, Бог наш велик.
2: Хорошее стихотворение, Белочка. Но думаю, что это уже тема для нашей следующей передачи «Солнечные строчки». Как считаете, а?
0: Ой, это ты верно заметил, Бобрик. Ну, про обед-то, я надеюсь, вы еще помните. Дорогие ребята, пришло время попрощаться с вами. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга!» «Солнечные строчки», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
4: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Так, что-то мы давно в нашем заповедном лесу уборку не делали. Эй, подходите все ко мне записываться на субботник. Значит, Бобрик будет у нас за главного.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы на нашей волне. Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Бог задумал план искупления, в котором Он может явиться и праведным, и оправдывающим верующего в Иисуса, Римлянам 3:26. И Божьим совершенным требованием удовлетворяет совершенная жертва, Его собственный Сын Иисус Христос. Что получается в итоге? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Римлянам 8:1. Итак, сегодня есть время принять эту благодать из рук самого Господа. Не опоздайте!

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

В Библии сказано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады предложить вам новый цикл передач под названием «Удивительный путь веры Авраама». Авраам – это уникальная личность, патриарх, отец израильского народа, друг Бога. На протяжении нескольких месяцев мы будем читать истории из жизни Авраама и наблюдать его путь веры. Название сегодняшней беседы «Иди, не зная куда». Глядя на Авраама, мы будем учиться верить, доверять, любить, терпеть, быть близкими к Богу.

0: Мир вам, дорогие друзья! Апостол Павел написал в послании к римлянам такие слова в 15 главе. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». То есть этот текст дает нам надежду через терпение и утешение Священным Писанием. Если вы будете слушать только мое мнение или читать какие-то исследовательские труды, это не принесет вам надежду. Слово Божие – вот что помогает нам в полной мере. Поэтому мы не просто выражаем свои мысли, но прежде всего читаем Слово Божие и основываем все именно на Священном Писании. В этих библейских беседах мы будем изучать жизнь Авраама. Это не новая тема. Но давайте поставим перед собой задачу не просто ближе познакомиться с этой личностью, но в руководствах, которые Бог давал для его жизни, найти руководство и надежду для своей жизни. Ведь история жизни Авраама актуальна для нас, и мы могли бы использовать уроки из нее и в наше время. Сегодня мы посмотрим на два текста. Начнем чтение отрывка из послания к евреям. Евреям 11 глава с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Этот первый текст. Теперь еще послушаем отрывок из книги «Бытие», из 12 главы, с 1 стиха. Книга «Бытие», 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую, и прошел Авраам по всей земле сей до места Сихема, до Дубравы моря. В этой земле тогда жили хананеи. Аминь. Пусть Господь поможет нам понять этот древний образ жизни, его особенности, потому что сегодня современный мир во многом отличается от древних времен. Через свое слово Господь обращается к нам, и мы в молитве обращаемся к Богу. Поэтому я сегодня приглашаю каждого из нас обращаться к Господу в своих молитвах. В своем сердце принесите Господу все свои просьбы. Попросите о тех, кто вам дорог. Отдайте Небесному Отцу свои проблемы, которые вас сейчас тревожат. Когда в вашем присутствии кто-то молится, не нужно просто слушать слова, которые произносятся. Но присоединитесь к молящимся в этом общении с Господом. Дорогой друг, нам и вам нужно ответить на простые вопросы. Должны ли вы жить в том месте, где сейчас живете? Должны ли вы работать там, где работаете сейчас? Уверены ли в том, что сейчас находитесь именно там, где Бог хочет видеть вас, и выполняете именно то дело, которое ожидает от вас Господь? Возможно, если вы просто будете периодически задавать такие вопросы, это уже заставит вас по-другому посмотреть на свою жизнь. Ну, конечно, может быть, вы относитесь к группе людей, которые любят менять обстоятельства, место жительства, переезжать, пробовать разную работу. Но большинство из нас любит постоянство и не очень приветствует перемены. Ведь чаще всего мы жертвы своих привычек. Если вы не считаете себя таким, то ответьте на несколько вопросов. Вы чаще всего едите похожую еду? Перекусываете в одних и тех же кафе? Гуляете по одним и тем же местам? Большинство из нас любит то, что привычно и знакомо. Мы привязываемся к своему дому, к соседям, к двору. Нам нравится то, что предсказуемо. Мы даже выбираем новую машину так, чтобы она имела что-то общее с предыдущей. Мы привязываемся к привычным вещам. Наша дорога на работу не меняется годами. Мы поворачиваем в одном и том же месте и спускаемся по тем же дорожкам. Когда вы в последний раз по пути на работу решили полностью поменять маршрут, чтобы посмотреть на другие улицы? Мы выбираем то, что привычно, и мы привыкаем к одному стилю одежды. Устраиваем свое расписание и следуем ему каждый день. Мы закупаем продукты в одном и том же магазине. А еще мы сидим на одном и том же месте в церкви и очень не любим, если кто-то займет его раньше нас. Да, мы такие. Мы не любим изменений. Нам нравится стабильность. Мы жертвы своих привычек. Мы не любим неожиданностей и сюрпризов. Мы не любим изменений на работе. Мы не любим непредвиденных событий. Неважно, хорошие они или плохие. Мы любим, когда все идет по накатанной, и в жизни нет особых перемен. Все запланировано. Но проблема в том, что у Бога другие взгляды на мир и на жизнь человека. Бог любит делать нам сюрпризы. Это его любимый метод работы с человеком. И, возможно, мы противимся тому, что Господь менял что-то в нашей жизни, потому что очень привыкаем к своей рутине. Мы сделали ремонт в доме, обзавелись друзьями, дети пошли в школу, но вдруг Бог говорит: «Сюрприз! Время переезжать». «Что?» «Мы не хотим. Нам здесь хорошо». Но у Бога другие планы для нас. Безусловно, я не говорю, что будет заставлять всех менять работу, город, друзей, обстановку каждые полгода. Но я говорю, что некоторые из нас иногда будут сталкиваться с тем, что Господь поднимет нас с привычного места и перенесет в другое и совершенно новое. Даже несмотря на то, что нам больше нравится то, к чему мы привыкли, чем то, что для нас приготовил Господь. Но это на самом деле печально. Мы не готовы принимать то, что для нас приготовил Господь. Мы не доверяем Ему. Мы больше доверяем тому, что стало для нас привычным. Но наш Господь любит удивлять нас не потому, что Он хочет сделать нам неприятное. Напротив, Он знает, что лучше для нас. Даже если нам поначалу будет не очень комфортно и удобно. Даже если это не то, что мы любим больше всего. Но в Божьих глазах важнее не комфорт и обыденность. И Он не ждет, когда мы согласимся на Его планы. Он суверенный Бог, который видит наше настоящее, прошлое и будущее. И Он знает, что должно произойти в следующий миг. Непредвиденные обстоятельства, неожиданные повороты. Давайте вспомним некоторые из них, которые описаны в Библии. Первое. Мир стал жестоким, злым, греховным. Он вышел из-под контроля. Можно прочитать в книге Бытие, 6 главу, 5 стих. Вот послушайте. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Этот образ жизни стал для людей привычным, обыденным. Но Бог вмешивается, чтобы изменить эту ситуацию. Он находит одного праведника, Ноя, и говорит ему: «Построй ковчег». «Ковчег? Зачем? Я пошлю дождь на землю». «Дождь? А что такое дождь?» Они не знали, что такое дождь, потому что раньше еще не было дождя. Ной тоже никогда не видел дождя. Раньше земля сама орошалась. Но вот Бог решает послать не просто дождь, но потоп, и такой, чтобы залить всю землю. Вот это неожиданно, вот это сюрприз. Несмотря на то, что Ной по заданию Бога строил многие годы ковчег, потоп стал удивлением. Ну вот, пошел дождь. И это была настоящая неожиданность. Это изменение. Еще один пример. Когда израильский народ под руководством сначала Моисея, а потом Иисуса Навина, выйдя из Египта, подошли к стенам города Иерихон. И ситуация была непростая. Они не знали, что им делать. Израильский народ не привык к военным действиям. В Египте они делали кирпичи, и потом 40 лет блуждали по пустыне. И вот они стоят перед высокой стеной, и им нужно сражаться с жителями Иерихона. Это то, к чему они совсем не привыкли. И что им делать? Они в панике и в беспокойстве. Но у Бога есть сюрприз. Он говорит: «У меня есть план для вас. Послушайте меня. Я хочу, чтобы вы маршировали вокруг стены по одному кругу каждый день на протяжении 6 дней. А на 7-й день я хочу, чтобы вы прошли 7 раз. а потом вы должны закричать. Что? Нет, мы не будем так делать. И это еще не все. Вы должны будете трубить в трубы. Зачем? И тогда стены рухнут. Скажите, вы можете себе представить что-то подобное? Они должны были сначала просто ходить, потом кричать, ожидая, что стена разрушится. Но это удивительный Божий план. Мы бы никогда не придумали ничего подобного. Или вот еще один библейский случай. Когда израильтяне выбирали себе царя, для них было важно, чтобы он был высокий, красивый, сильный. Именно таким был Саул. Господь терпел его какое-то время, но потом сказал: «Хватит с меня красивых, высоких и сильных». И он указывает на молодого юношу, которому было около 17 лет. Он на поле пас овец своего отца. Бог посмотрел на него и сказал: «Давид, у меня есть для тебя работа». И Давид стал одним из самых первых царей Израиля. Вот это поворот, вот это сюрприз. Никто не мог даже себе представить, что этот молоденький пастух станет царем. Даже его собственный отец не мог поверить в это. Вы помните, как к нему пришел пророк Самуил, чтобы посмотреть на сыновей? Про Давида даже не сразу вспомнили. Его привели домой с поля. И он почувствовал, как теплый елей стекает с его головы на шею и на спину. И он услышал новое для себя слово «царь». Это полная неожиданность. Или как насчет Ионы? Как вам эта история? Господь сказал: «Пойди в Ниневию, проповедуй им, предупреди, что я готов разрушить город, если они не исправятся, не покаются». Но пророк Иона решает не следовать Божьему повелению. Он делает все по-своему. Он идет в противоположную сторону. И вы прекрасно знаете, что произошло дальше. Огромная рыба проглотила Иону. И это был сюрприз. И циники смеются, читая эту книгу. Но неважно, смеются они или нет, если Бог говорит, что рыба проглотила Иону, то я буду верить именно так. А еще в этой истории мы видим пример самого виртуозного приземления. Рыба выплюнула Иону прямо в Ниневию. Это еще один сюрприз. А вы помните историю, когда Даниила по заговору против него бросили в ров к разъяренным львам? Эти животные должны были разорвать Даниила на куски. Но сюрприз, он остался цел и невредим. И царь Дарий доверил ему управление всей страной. И Даниил преуспевал в своей работе. А царь издал указ, чтобы все люди поклонялись живому Богу Даниила. Можно приводить еще множество примеров, которые будут подтверждать тот факт, что Господь любит устраивать нам сюрпризы. Перед тем, как мы обратимся непосредственно к истории Авраама, прошу вас открыть книгу «Деяния апостолов». Мы посмотрим еще на один пример. Господь впервые обратился ко всему миру через своих последователей, названных апостолами. И главный герой в 20 главе, апостол Павел, который общается с пресвитерами Ефесской церкви, перед тем, как покинуть их. Давайте прочитаем отрывок из 20 главы книги «Деяния апостолов». 20 глава с 18 по 23 стихи. «И когда они пришли к нему, он сказал им», это апостол Павел, «вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами. Среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародные по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Судя по последнему тексту, у Павла были причины не идти в Иерусалим. Но Дух Святой же, напротив, ведет его туда. Конечно, можно спорить, зачем Павел пошел. Он же знал, что его ждут там испытания. И кто-то ответит, что у него не было выбора, это была воля Божья. Но мы не будем размышлять, мы посмотрим на факты. И что же произошло? Именно то, о чем говорил Господь. Конечно, мы видим здесь еще и целую череду неожиданностей. Это и арест в Иерусалиме, И тот момент, когда апостол Павел встал перед императором Нероном и имел возможность рассказать императору о Господе Иисусе Христе, и апостол Павел не знал точно, что с ним будет происходить, но он полностью доверял Господу. Идти по жизни, не зная, что ждет тебя впереди, но идти с полной уверенностью, что Господь знает, что для нас самое лучшее, и довериться Ему всей душой – это то, что прекрасно продемонстрировал Авраам, главный герой нашего цикла бесед. И в прошлой беседе мы уже читали слова диакона Стефана, записанные в книге Деяний. Я предлагаю вам послушать эти слова еще раз. Это Деяния апостолов, 7 глава. «Но он, Стефан, сказал: мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан». Это очень важные слова. Стефан уделяет внимание тому факту, о котором мало говорится в книге Бытия. То есть перед тем, как Авраам начал свой путь и жил еще в Уре Халдейском, и был язычником, идолопоклонником, Бог явился ему и сказал. Это 7 глава Деяний апостолов. И сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую я покажу тебе». Он жил в одном месте, но Бог хочет показать ему совсем другое место. Авраам не был молодым парнем, полным сил и планов. Но для Бога это не причина. Господь может выбрать любого человека, чтобы использовать его для своего плана. Так что не думайте о том, что вы недостаточно сильны, опытны, быстры или молоды. У Бога совсем другое отношение к человеку. И будьте готовы закатать рукава и действовать, если вы хотите служить Богу живому. Будьте готовы к сюрпризам. Авраам вряд ли планировал какие-то переезды. Ему было 75 лет. Он хорошо устроился в Уре. Но давайте посмотрим на историю Авраама с самого начала, с самого раннего, что мы только можем найти. И этому человеку за 70. Он женат. У них с женой нет детей. Он живет где-то рядом с отцом, может быть, даже в одном доме с ним. Это было вполне обыденно для того времени. Когда Бог обратился к Аврааму, тот внимательно слушал, потому что Бог точно знает, как привлечь наше внимание. Авраам жил в то время в Уре Халдейском. И, вероятнее всего, его отец занимался изготовлением идолов. Авраам поклонялся этим идолам. Но Бог прерывает это идолопоклонство и обращается к Аврааму. Мы читаем 12 главу книги Бытия. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Пойди!» И таково было повеление Бога к Аврааму. Но я хочу отметить, что совсем не обязательно Бог обратится с такой же просьбой к вам. Вполне возможно, вы проживаете в одном и том же месте всю жизнь, а может быть, ваши дети и внуки также, и в этом нет ничего плохого. У Бога свой план для каждого из нас. И совсем не обязательно его план по отношению к вам – это перевести вас в другое место для служения ему. Не обязательно, но возможно. Не было ничего плохого в том, что другие люди жили в Уре и никуда не переезжали. Но этот город не подходил для Авраама. Мы читаем послание к Евреям в 11 главе. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Возможно, это была тихая ночь или спокойный вечер, когда Авраам не ожидал никаких сюрпризов, но вдруг к нему обратился Бог. И он услышал божественный голос, тот же голос говорит в будущем Илья, Амос, Петр, Матфей, Лютер. И Бог обратился к Аврааму с конкретным повелением. «Пойди, пойди в другую страну, покинь свой родной дом, покинь свою семью, пойди в то место, которое я покажу тебе». Сейчас вы наверняка сидите в своих удобных квартирах или домах, и мы рассуждаем, что это значило для Авраама покинуть всех и пойти в другую страну. Давайте я помогу вам представить. Подумайте о соседях Авраама. Подумайте о людях, которые жили рядом с ним. Они видят, что он начинает собирать свои вещи, складывать их на телегу или на несколько телег. И они хорошо знают, сколько Аврааму лет. Его жена тоже не молодая девушка. Она уже седая женщина. И, естественно, они спрашивают Аврааму, что случилось, куда он собрался. И он объясняет им все. Вот представьте себе, что могли ответить его друзья. Представьте себе, какая была их реакция. Авраам, зачем ты упаковываешь вещи? Куда ты собрался? Ты что, правда, куда-то переезжаешь?
1: Да.
0: Правда? Ты переезжаешь? Но ты уже не молод. Неужели ты хочешь переехать в другое место?
1: Да.
0: Куда же ты идешь?
1: Я не знаю.
0: Ты собрал все свои вещи. Все, что у тебя есть. Покидаешь родственников, всех друзей. Все, к чему привык, уезжаешь, не зная куда.
1: И представьте себе, что говорил отец Сары.
0: А я предупреждал тебя, не выходи замуж за этого человека. Мне он никогда не нравился. А теперь он увозит тебя от нас. И ты будешь жить далеко. Мы же больше не увидимся.
1: Все задают Аврааму один и тот же вопрос.
0: Авраам, зачем тебе уезжать?
1: Ну, я не знаю на самом деле, но Бог сказал мне так.
0: Бог? Да ты что, серьезно?
1: И еще много-много подобного пришлось выслушать Аврааму, пока он загружал телеги. И все усугублялось еще и тем, что он не имел представления, куда идет. Он просто доверился Богу. И хочу отметить, что вера не может расти, если нет никакого риска.
0: Еще один удивительный факт из жизни Авраама, который многому учит нас, он полностью послушался.
1: Бытие 12, глава 4 стих.
0: «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Я постараюсь выразить свою мысль сейчас очень просто, потому что это очень важно. Просто попробуйте ответить на три вопроса. И будьте честными сами собой. Первый вопрос. Скажите, вы ищете Божью волю осмысленно и с рвением? Ищете ли вы Божью волю для своей жизни?
1: Это очень важный вопрос. Если нет, значит, у вас есть такой грех, как лень. Хотя мы воспринимаем лень как лежание на диване субботним днем. Нет. Это просто отдых, расслабление.
0: Лень как грех – это когда у вас нарушена связь с Божьими повелениями. Лень – это состояние духовной подавленности, когда мы отказываемся следовать за истинным Богом. Ответьте для себя. Ищу ли я со всем рвением и желанием воли Божией для своей жизни? Спрашиваете ли вы Его, что Он ждет от вас? Какой у Бога план для вашей жизни? Просите ли вы Господа объяснить вам, куда Он хочет послать вас? Что Он ожидает от вас?
1: И второй вопрос. Вы хотите пойти так же сильно, как хотели бы остаться?
0: Попробуйте сами ответить на этот вопрос. Может быть, услышав Божий призыв, вы сразу же поворачиваетесь в противоположную сторону. Ваше желание следовать Божьим повелениям так же велико, как желание оставить все как есть. Как я уже говорил, Бог полон сюрпризов. И Его план на этот год в вашей жизни может полностью отличаться от Его плана в прошлом году. Иногда мы так сильно хотим, чтобы жизнь шла по нашему плану, что неправильно интерпретируем Божью волю, подстраивая ее под свои желания. Будьте готовы двигаться. И если ваши желания и планы полностью связаны с тем местом, где мы сейчас, и мы не оставляем места для возможности изменений, то мы не можем быть настоящим служителем Господа. Я не говорю, что это будет обязательно смена жительства. Возможно, это будет связано с местом работы или с друзьями. И бывают такие случаи, когда наши друзья мешают нашему служению и тянут нас вниз. И тогда Бог скажет нам, что мы должны прекратить общение с ними. И поверьте, это не так просто. Я не знаю, какие сюрпризы готовит для нас Господь. Но задумайтесь, насколько вы готовы к ним. И третий вопрос. Вы усложняете...

0: Если бы он начал задавать такие вопросы, то услышал бы, что ему нужно остаться. И кроме того, хочу отметить, что мы тоже не можем давать другим советы, потому что мы не можем знать, в чем заключается Божья воля относительно каждого конкретного человека. И это касается также и наших детей. Дайте им возможность самим принимать решения. Помогайте им самим приходить к выводам. Не решайте за них, поддерживайте и подбадривайте. Но никогда не стыдитесь, не смейтесь над их решениями. Не бойтесь соглашаться на то, что предлагает вам Господь. Он знает, что для вас лучше всего. И если вам кажется, что последовав за Его волей, вам придется многим пожертвовать, не бойтесь. В будущем вы поймете, что все эти жертвы – ничто по сравнению с теми благословениями, которыми нас одарит Господь за послушное следование за Ним. Да благословит вас Господь познать Его, уверовать в Него и полюбить Его. Аминь.
1: Дорогие друзья, сегодняшняя передача была частью цикла «Удивительный путь веры Авраама». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы говорили о том, что Бог любит преподносить нам сюрпризы. Мы привыкаем к устоявшемуся образу жизни, нам нравится наш дом, наша работа, окружение, и мы не любим вносить какие-то изменения. Но следование за Богом – это иногда и перемены в жизни. Это может быть что-то серьезное, как в истории Авраама, смена места жительства. Это может быть смена работы, церкви, служения. Изменения всегда страшны. Но нам, христианам, не нужно поддаваться страху. Нужно помнить, что Бог знает, какой путь для нас самый лучший. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Авраама, его удивительный путь веры. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла «Удивительный путь веры Авраама». Обещания, которые никогда не будут забыты. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие –

Только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

Однажды пастор в церкви спросил одного человека, уверен ли он, что попадет в рай. «Нет, не уверен», — ответил человек, — «но очень хотелось бы попасть». «А зачем вам это нужно?» — спросил пастор. «Вы согласны, что вы грешник?» «Да», — ответил человек, — «но я грешник неплохой. Я вообще-то хороший грешник». Только подумайте, хороший грешник. Да такие слова рядом стоять не должны. Они исключают взаимно друг друга. Грех есть грех, и за любое прегрешение мы уже заслуживаем того, чтобы навечно быть отлученными от святого и праведного Бога. Друг мой, признай свой грех, признай, что ты пропащий, поверь, что надеяться тебе можно только на Христа, который умер на кресте за твои грехи. Мы все пропащие грешники, но через веру во Христа мы все можем стать действительно хорошими, но не грешниками. Пусть твоим сегодня решением будет подойти ко Христу и омыться в Его святой крови. В эфире BBN.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Сегодняшнее место на 5 октября записано в 3 книге Царств в 17 главе в 7 стихе. Там есть такие слова: «По прошествии некоторого времени этот поток высох». Воспитание веры не будет полным, если мы не постигнем, что есть Божий промысел утраты, есть служение потери и увядание вещей, есть дар пустоты. Материальная ненадежность жизни способствует духовному возрастанию. Истекающий поток, у которого сидел и размышлял Илия, верная картина жизни каждого из нас. По прошествии некоторого времени этот поток высох. Вот история прошлого и пророчество будущего. Так или иначе, надо научиться видеть разницу между верой в дар и верой в дарящего. Дар может быть хорош лишь на время, дарящий же есть вечная любовь. Жизнь у потока Харафа была трудной для Илии, пока он не попал в Сарепту Сидонскую, где все стало ясным для него. Слово Господа, зовущее нас к испытаниям, никогда не бывает его последним словом. Скорбь и потери, слезы и мучения – все это лишь начало жизни, но не конец. Будь Илия направлен прямо в Сарепту, он лишился бы чего-то, что помогло ему духовно возрасти и стать мудрым пророком. Он жил верой в свой Хараф, и всякий раз, когда в вашей или моей жизни пересыхает земной видимый поток, это лишь напоминание свыше, что надежда и помощь в Господе, сотворившем землю и небеса. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах во всякое время, вблизи, вдалеке? В твоих я покоюсь руках. Ни вражьи нападки, ни тяжесть скорбей не склонит меня позабыть, что Бог мой меня из пучины страстей в любви восхотел искупить. Что в мире сравнится с усладой такой, мой грех, весь как есть целиком, кресту пригвожден, и я кровью святой искуплен всесильным Христом. От сердца скажу, для меня жизнь — Христос, и в нем мой всесильный оплот, следы от греха, искушений и слез с меня он с любовью сотрет. Господь, твоего я пришествия жду, принять мою душу гряди. Я знаю, тогда лишь я сердцу найду покой у тебя на груди. Ты со мной, да, Господь, в твоих я покоюсь руках.

Вы настроены на волну библейского вещания BBN. Так и оставайтесь на ней, и вы получите прекрасное питание для вашей души. Иеремия 2:11. «Мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Бог говорил иудейскому народу через пророка Иеремию: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это 13 стих 2 главы книги пророка Иеремии. «От единственного истинного Бога они отвернулись к его заменителям». Оставить Бога значит рано или поздно ужаснуться, а послушание Христу, напротив, даст вам все – жизнь, покой и надежду. Задумайтесь над этим.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава вторая. Встреча с уссурийским тигром. После 3 месяцев учебы в школе курсантам стали давать увольнительные в город. Николай ждал этого с нетерпением. Ему хотелось быстрее найти здесь верующих. Получив первую увольнительную, он весь день ходил по городу и спрашивал, не знает ли кто, где живут верующие, баптисты. Но никто не сказал ему ничего вразумительного. Тогда он решил искать своих по вере другим путем. Получив очередную увольнительную, Николай стал медленно бродить по городу. Идя по одной стороне улицы, он очень близко проходил мимо домов и дворов и прислушивался, не услышит ли христианского пения или разговоров о Боге. Пройдя всю улицу, он переходил на другую ее сторону и шел обратно, опять прислушиваясь. И так он за несколько увольнений обошел все улицы городка. Но поиски были напрасны. Громко звучала только ругань, в том числе и в тех дворах, где, как потом выяснилось, жили христиане. Эти его хождения в поисках верующих еще раз подтвердили истину евангельских слов. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Как печально, что некоторые христиане не говорят и не живут так, чтобы быть Христовыми свидетелями. Больше того, они своим лживым языком и грязными делами закрывают пути неверующим для познания Бога. Правда, на виду у других верующих это настоящие святые, по воскресеньям в собраниях и поют, и проповедуют, как настоящие свидетели Христовы. Но в жизни, в повседневной жизни, они совершенно другие. Кроме добрых воспоминаний о начальнике военной школы, о времени, проведенном там, у Николая сохранилось в памяти 2 события – приезд мамы и старшего брата и встреча с уссурийским тигром. Это было так неожиданно. Николая вызвали на проходную, где он увидел маму и старшего брата. Он едва мог поверить этому. Дорога с Алтая на Дальний Восток длинная, утомительная и дорогая. И мама, больная мама, решилась поехать, чтобы увидеть сына. Вот какая материнская любовь. Для нее ничего не значат ни расстояние, ни деньги, ни годы, ни болезни. Она все переносит. Начальник школы на несколько дней освободил Николая от занятий и выделил квартиру для Николая, мамы и брата. Эти несколько дней пролетели незаметно, и снова Николай остался один. Но его не оставлял Господь. Он его и утешал, и ободрял. Но образ уставшей от длинной дороги мамы и ее светящееся от счастья и радости лицо не покидало Николая. Матери никто и никогда на земле не заменит. Помните, дети, об этом. Цените маму, дорожите ею, несите ей цветы сейчас, а не к гробу, когда будет уже поздно. Дети, порадуйте маму своим послушанием и посещением. Сделайте для нее что-то приятное сегодня, сейчас. Она достойна вашего внимания за долгие бессонные ночи, беспокойно проведенные дни, за постоянную заботу о вас и горячую к вам любовь. Помните и вы, отцы и матери, что вы должны не только одевать и кормить своих детей, но любить их и доказать эту любовь на деле, притом не слепую любовь. Находите время, чтобы приласкать ребенка и поговорить с ним по душам. Помогите ему почувствовать, что кроме вашей настоящей большой любви, есть любовь больше, чем материнская. Это любовь Божия. Об этом сам Бог говорит. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Книга пророка Исаии 49:15. И тогда ваши дети, ощутив на себе вашу бескорыстную и чистую любовь, поймут любовь Божию к ним и быстрее примут ее к радости вашей. И ваши заботы, и ваши переживания, и молитвы за них старицей окупятся радостью и счастьем. Отличникам учебы, в том числе и Николаю, увольнение давали каждое воскресенье, притом на целый день. После долгих и бесплодных поисков верующих Николай стал уходить подальше от городского шума в тайгу, которая начиналась сразу за городом. Это была знаменитая уссурийская тайга, хранившая много мест, где еще не ступала нога человека. В тайге много было дикого винограда, орехов, ягод и плодов. Летом, и особенно осенью, можно было жить за счет щедрых даров тайги. Николай мог целый день бродить по тайге, лакомясь виноградом, яблоками и орехами, собирая листья для своего гербария. В тайге встречались пещеры, где можно было укрыться от дождя, отдыхать, читать и молиться. Облюбовав одну пещеру, Николай устелил ее молодыми ветками и часто пользовался этим «природным домом» в кавычках. Однажды осенью отличникам дали увольнительное на 2 дня. Так как идти в город Николаю не хотелось, он снова пошел в тайгу. Весь день он бродил по тайге, а заночевать решил в своей уютной пещере. В сумерках он с охапкой свежих листьев добрался до знакомого укрытия и, усталый от долгой ходьбы, помолился и сразу уснул. Проснулся он от каких-то звуков, открыл глаза и прислушался. Мужская речь с громкой руганью доносилась снаружи, совсем близко. Это не предвещало ничего хорошего. Николай повернулся, чтобы встать на колени для молитвы, и вдруг увидел совсем близко от себя 2 глаза, которые следили за ним из глубины пещеры. Напряженно всмотревшись в темноту, он различил очертания громадного зверя. Сомнений не было. В 3 шагах от него находился тигр, знаменитый хищный уссурийский тигр. «Господи, сохрани!» — в страхе прошептал Николай. Потревоженный тигр поднялся, испытывающим взглядом посмотрел на человека и одним прыжком оказался у выхода из пещеры. Было видно, как напряглись мышцы под полосатой шкурой. Потом раздался воистину страшный рев. Такого страшного рева Николай еще никогда не слышал. Казалось, сотряслась вся пещера. Слышно было, как мужики с криками бросились прочь. Хозяин тайги величественно постоял еще несколько минут, затем вернулся на прежнее место и снова лег. Николай, дрожа всем телом, беззвучно благодарил Господа за спасение и просил его о милости на всю ночь. От тигра бежать было бесполезно. Но если зверь не тронул его спящего, значит, вмешался Господь. Помолившись, Николай немного успокоился, все еще опасаясь и стараясь не шуметь, осторожно лег и стал наблюдать за хищником. Из-за деревьев вышла полная луна, и ее свет проник в пещеру. Николай, внутренне содрогаясь и стараясь не делать резких движений, посмотрел своему телохранителю в кавычках в глаза. Холодный лунный свет отражался в глубоких и спокойных глазах могучего зверя. После нескольких минут пристального изучения человека тигр зевнул, обнажив крепкие белые клыки, положил голову на лапы и продолжал, не отрываясь, смотреть на Николая. Наконец тигру это наскучило, и он закрыл глаза. А Николай остаток ночи не сомкнул глаз, трепетно молился и вспоминал Даниила во рву львином. С особой силой прочувствовал он слова Даниила: «Бог послал ангела своего и заградил пасти львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист». Он вспоминал Давида и его встречи со львом и медведем, пел в уме христианские гимны и, казалось, наяву ощущал присутствие ангела-хранителя. Утром тигр поднялся, посмотрел на Николая внимательным взглядом, затем величественно и гордо вышел из пещеры и спокойно ушел, как после хорошо выполненного долга. Великий Творец всей прекрасной Вселенной, чудесны и неисповедимы пути Его. Он управляет зверями и птицами, и по Его повелению они служат людям. Так будет в тысячелетнем царстве. Слава Богу за Его чудесное управление всем миром. Плутарх оставил слова: «Иногда не так страшны дикие звери, имеющие больные зубы, как лукавый человек, имеющий хоть какую-то власть. Сколько пострадало людей от прихоти одного человека-деспота? Это намного больше, чем от стаи диких зверей». А Николаю хочется добавить: «А сколько сегодня страдает хороших людей от потомков этих деспотов? Люди, остановитесь, не воюйте друг с другом, не грызите один другого, ведь вы не звери, а люди. Христиане, вспомните евангельские слова, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Послание к Галатам 5:14-15.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Я думаю, для всех духовно наблюдательных людей не будет откровением, что с приближением пришествия Господа безбожие становится все больше. То, что веками считалось нормой, разваливается на глазах. Растет преступность, беззаконие, неуважительность. Если вы воспринимаете этот мир именно так, то у псалмопевца Давида для вас есть хорошая весть. Псалтирь 36:1. «Не ревнуй злодеям». Да, действительно, на жизнь можно смотреть с оптимизмом. Чем больше мы погружаемся в Бога, Его Слово и Его обещания, тем меньше мы будем расстраиваться из-за горести этого мира. Мир наш, конечно, не подарок, но с Богом мы можем все превозмочь. Давайте помнить об этом. Будьте с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Сегодня в нашей беседе мы познакомимся с детством Христа в период Его человеческого воплощения. Мы познакомимся с детством того, кто родился в этом мире, чтобы исполнить цель своего Бога Отца и принести спасение заблудшему человечеству. Доктор Луис Сперри Чейфер пишет: «В жизни мальчика, родившегося в Израиле, имеет место три события. Первое – обряд обрезания, когда ребенку исполняется 8 дней, затем представление ребенка в храме, когда ему исполняется 40 дней. Третье – конфирмация в возрасте 12 лет. В возрасте 12 лет

0: еврейский мальчик становится взрослым мужчиной и присоединялся к числу мужского населения Израиля. Таким образом, следуя порядку, предлагаемому доктором Чефером, мы сначала рассмотрим события, сопровождавшие обрезание младенца Иисуса 8 дней спустя после его рождения, согласно еврейскому закону. Ему дали имя Иисус во исполнение слова, полученного Марией и Иосифом от ангела. «И наречешь ему имя Иисус», что значит «спасение». «Ибо Он спасет людей Своих от грехов их» Матфея 1:21. В то же самое время были принесены жертвы перед Богом, как того требовал закон Моисея. В данном случае в жертву были принесены два голубиных птенца, потому что родители Иисуса были бедными. Христос вошел в этот мир незаметно и скромно. Но Бог послал ангелов объявить о его рождении. И весть о его рождении была услышана простыми пастухами, охранявшими в полях свои стада. В той стране были на поле пастухи, которые держали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Ангел также сказал пастухам, где найти новорожденного, и приказал им отправиться туда. Они пошли и увидели его вместе с Марией и Иосифом. И после этого они вернулись к себе и разнесли радостную весть повсюду. Когда Иисус был еще младенцем, к нему на поклон пришли мудрецы с востока. Они следовали за звездой, которая привела их в Иерусалим. Они пришли к царю Ироду и спросили: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфея 2:1-12. Израильские книжники сказали им, что местом рождения Христа должен быть Вифлеем, согласно пророчеству Михея. И они направились в Вифлеем, следуя за звездой, и, найдя Марию, Иосифа и младенца, принесли им свои дары и поклонились ему. Вскоре после этого царь Ирод приказал уничтожить всех младенцев мужского пола от 2 лет и моложе. Тогда ангел предупредил Иосифа во сне, сказав ему: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Матфея 2:13. Евангелие повествует, что они оставались в Египте до смерти царя Ирода, и Матфей добавляет, что все это было исполнением пророчества: «Из Египта возвал я сына моего». Оси 11:1. Опасность миновала. И ангел снова предупредил Иосифа во сне, что ему пора возвращаться в Израиль. И мы знаем, что они вернулись и поселились в городе Назарете в Галилее, во исполнение пророчества о том, что Иисус назовется Назареем. Вторым событием в жизни Господа Иисуса Христа было представление Его в храме в Иерусалиме. Его родители принесли Его в храм, где находился один верный Божий человек по имени Симеон. Господь сказал тому человеку, что он не умрет, доколе не увидит Христа, Божьего Мессию. Луки 2:22-40. Он взял младенца на руки и благословил Бога со словами: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов». Луки 2:29-31. Там же, в храме, находилась и пророчица по имени Анна, вдова, постом и молитвой служившая Богу день и ночь. Увидев младенца Иисуса, она, подошедши, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Луки 2:38. А Мария и Иосиф, окончив все полагающиеся по закону ритуалы, вернулись к себе домой в Галилею. Далее, как пишет Лука в стихе 42 главы, «младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Когда же ему исполнилось 12 лет, его родители отправились вместе с ним в Иерусалим на празднование праздника Пасхи. Там они каким-то образом потеряли Иисуса, не заметив, что он остался в храме. Они уже прошли дневной путь по дороге домой, в Назарет, когда обнаружилось, что Иисуса среди них нет. Вернувшись обратно в Иерусалим, они нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Лука 2:46-47. Мария, увидев его, спросила, почему он не вернулся вместе с ними. На это Иисус ответил: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Луки 2:49-52. Известно со слов людей, рассказывающих о Христе, что его называли сыном плотника. Плотничьим ремеслом занимался Иосиф, и для Иисуса было вполне естественным заняться тем же ремеслом, следуя по стопам своего земного приемного отца. «Не плотник ли он?» — говорили люди, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона, не здесь ли между нами его сестры, и соблазнились о нем. После начала служения Иисуса мы встречаем очень мало упоминаний об Иосифе. Полагают, что он, возможно, умер в довольно раннем возрасте. Мы видим из упомянутого выше отрывка от Марка, что у Иисуса были братья и сестры. Авторы Евангелия сообщают, что эти братья и сестры вначале не поверили в Иисуса, как не поверили в Него многие в Назарете. Однако, в первой главе книги «Деяния апостолов» мы читаем, что после смерти и воскресения Иисуса Его родные, его братья и сестры, находились среди учеников Господа Иисуса Христа. И, конечно, мы знаем, что его мать Мария верила в него, хотя все, что с ним происходило, пронзало мукой ее сердце. Писание говорит о ней, что она дивилась и сохраняла все слова сии, слагая их в сердце своем. Луки 2:19. Каждое из этих заявлений, касающихся Иисуса, раскрывает картину того, как происходило развитие того, чье детство было далеко необычным. И оно было далеко необычным и ненормальным детством по той простой причине, что он сам был необычным, что он сам отличался от всех других, будучи святым и безгрешным Сыном Божьим.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для всей семьи. Честность очень ценна пред Богом и людьми. Она оказывает положительное влияние на нравственную жизнь человека. Она делает человека серьезным, искренним, правдивым во всех сферах жизни и деятельности и является божественным средством, врачующим сердца от показного благочестия, столь ненавистного в глазах Бога и людей. Можно ли нас назвать честными во всех отношениях? Дух Святой через Слово Божье призывает нас к честности. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, и Бог мира будет с вами. Послание к Филиппийцам, 4 глава. Будьте с нами.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви «Преображение», город Самара, Виктора Ригозова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, очень справедливый, одновременно очень тяжелый вопрос прозвучал в этой песне: «Зачем человек оставляет любовь Господу Иисусу Христу?» К сожалению, это происходит. И поэтому нам так важно ближе быть к Господу, к Церкви, для того, чтобы в этом общении мы могли возгревать нашу любовь. И особенно помогает возгреванию этой первой любви размышление о том, что сделал для нас Иисус Христос. Помните, на одном из хлебопреломлений, это было в июле месяце, мы начали изучение темы, что сделал для своих учеников Христос. И эта тема была основана на 17 главе Евангелия от Иоанна, где евангелист оставил первосвященническую молитву Господню, записанную очень ярко, прекрасно. И мы тогда смогли поговорить о четырех свершениях Христа для своих учеников. Это то, что Спаситель воспринял учеников как драгоценный дар Небесного Отца. И для Него нет в мире никого дороже, чем то, что дал Ему Отец, чем вы и я. Во-вторых, Он открыл ученикам имя Бога. Это имя в полноте значит «Отец Господа нашего Иисуса Христа». Раньше никогда не называли так Бога. В-третьих, Он передал ученикам евангельское учение, которое они приняли, во-первых, для себя и потом понесли по всему миру. И, наконец, Христос молился о Своих учениках. Он молился о том, чтобы они были едины, чтобы они были исполнены радости, чтобы сохранены были от зла, чтобы были освящены и сохранены для вечной жизни. И сегодня мы сможем рассмотреть еще одно дело, которое совершил для нас Христос. Время позволит нам остановиться только еще на одном деле. И еще останется нам тогда остальные дела рассмотреть на следующих хлебопреломлениях. И вот как называется это великое и славное дело. Иисус прославляется в Своих учениках. Иисус прославляется в Своих учениках. Давайте посмотрим снова 17 главу и на 10 стих обратим внимание. Сегодня только о нем мы будем рассуждать. 10 стих. «И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них». Дорогие братья и сестры, когда вы читаете Библию, вы сталкиваетесь со следующим фактом, что в Писании очень много Божьих притязаний на собственную славу. Бог говорит, что Он никому не даст своей славы, что Бог требует от людей, чтобы они Его прославляли. Я скажу, было время в моей жизни, когда я не понимал этих притязаний Бога на свою славу. Мне казалось, что Бог какой-то славолюбивый, вот, ну, наподобие земных царей и президентов, которые любят, чтобы их свита и пресса подхваливала. И когда этого не происходит, они начинают всячески притеснять. Теперь я понимаю, насколько справедлив Бог, ревнуя о своей славе, насколько Он мудр. Ведь слово «слава» в Библии носит такие очень важные значения, как честь и достоинство. Итак, слава Божия – это Его честь и достоинство. И Богу приятно быть Богом. Ему приятно обладать этой ослепительной честью и достоинством Бога. И Его забота об умножении своей славы очень чистая, она не может быть подвергнута упрекам. Братья и сестры, разве мы с вами, давайте вот такой пример возьмем, разве мы с вами не заботимся о нашем достоинстве? Смотрите, мы себя приводим в порядок, смотрите, мы желаем, чтобы к нам было проявлено должное отношение. И мы знаем, что в этом наша честь и слава людей. быть порядочными, быть развитыми, быть опрятными, быть добрыми. Лишите нас всех этих качеств. Откажитесь от всех этих качеств. И вам скажут, да это животное на двух ногах. Почему же Бог, ревнуя о своей славе, о своем достоинстве, о своей чести, как бы не прав? Нет, он абсолютно прав. Он должен ревновать о своей славе. И вы знаете, Господь открыл свою славу в своем творении. Писание говорит, что вся земля полна славы Его. Господь не держит эту славу в себе. Он, наоборот, как бы изливает ее на свое творение, на нас, людей. И вы знаете, и когда мы взираем на эту славу Господню, мы радуемся, мы ликуем, и нам кажется, что нет ничего лучшего, как вот находиться в этом потоке Божьей славы. И мы познаем Божью славу в том, что Он делает для нас. Когда Он посылает солнце свое на праведных и неправедных, Он проявляет славу. Братья и сестры, и скажите, разве вам плохо быть в этой славе Божьей? В мире есть такая поговорка, если мама улыбается, значит все в доме улыбаются. Братья и сестры, идея такая, что если Бог улыбается нам с небес, тогда и нам всем хорошо. Но если только Бог прекратит проявлять свою славу, тогда, поверьте, мы просто исчезнем. И вы знаете, Христос сказал, что Он прославился в Своих учениках. И здесь я вижу желание Христа, желание Бога обрести еще большую и большую славу. Мы уже говорили, что Бог прославлен в творении, Бог прославлен в Своих ангелах, Бог прославлен в Своих чудесах, но вот теперь Он пожелал прославиться в людях. Еще раз посмотрим на этот стих. «Все мое твое и твое мое» – это мог сказать только Бог Богу. Ангелы не могут сказать Богу, что «все твое мое». Они не имеют на это права. Но Сын Божий, который имеет одну природу с Небесным Отцом, тот может так сказать. И вы посмотрите, и кажется, что Христу этой славе, которую Он имел, в Отце недостаточно. Он еще желает эту славу проявить в Своих учениках. И Он говорит, я прославился в них. И, конечно, братья и сестры, если Иисус прославился в великом, в Боге, и прославляется в ничтожном, какими были Его ученики, прах и пепел, для нас важно знать, а вот что конкретно произошло? Как Христос прославился в Своих учениках? И когда мы посмотрим на это, мы тогда и поймем, а как же Христос в нас может прославиться? Я хотел бы отметить три такие вот сферы, в которых Христос прославлялся в жизни Своих учеников. Во-первых, Он прославлялся в спасении учеников. Ведь до того, как ученики стали последователями Иисуса Христа, они были детьми мира сего. Они были религиозными, это правда, но они не были спасенными людьми. Инициатива спасения учеников произошла вовсе не от них, а от Господа Иисуса Христа. Если бы Христос не пришел и не начал проповедовать, никто бы из них не был спасен. Но вот Христос пришел, и Он сказал Своим ученикам, правда, это позже произошло, «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». Это Он избрал немощное, ничего не значащее в этом мире. Ученики все были из простого сословия. Никто из них не был священником. Никто из них не был профессором математики или физики или литературы. Люди могли сразу определить, что последователи Иисуса были не книжными простыми людьми. И каждый из 11 пережил это спасение Иисуса Христа. Я не оговорился, когда сказал, что каждый из 11 пережил спасение Христово, потому что один не пережил. Вы знаете, кто это был? Иуда Искариот. Некоторые люди говорят, посмотрите, Вот Иуда, он же проповедовал, он же и чудеса творил, он то, а вот он и отпал. Да, он отпал, потому что он не был, по сути дела, человеком возрожденным. Сам Христос сказал о нем: не 12 ли я вас избрал, но один из вас дьявол. Христос намеренно избрал этого неверующего, по сути дела, человека в свой штаб для того, чтобы и через это исполнилось Писание. Братья и сестры, вы помните, как был спасен евангелист, будущий евангелист Матфей? Разве он мог себе приписать славу за спасение? Нет. Он сидел и собирал деньги, занимался своим обычным делом. Его многие ненавидели и презирали. Считали его подонком, неисправимым грешником. Вы знаете, что если бы еврейская девушка пожелала выйти замуж за мытаря, то родители должны были бы устроить символические похороны. Не было человека гнуснее, чем мытарь, сборщик налогов, потому что он деньги-то собирал для оккупантов, для римского императора. И вот этот человек занимался своим делом, и вдруг он услышал голос: «Матфей, следуй за мною!» Это призвание изменило жизнь Матфея. И Христос прославился в Матфее. Каким образом? Что спас его от этих постыдных занятий, спас его от этого образа жизни, и он стал служить Христу и людям. А как были призваны Иаков и Иоанн? Когда они помогали отцу своему там что-то делать с сетями, вдруг они услышали голос проходящего Иисуса Христа: «Следуйте за мною!» И вот эта Божья благодать подействовала на них так, что они мгновенно, не раздумывая, бросили все и последовали за Христом. И в этом чуде спасение этих людей, вернее, и в этом деле спасение этих людей было чудом. Или помните ученика Нафанаила? Он уверовал от пророческих слов Христа. «Я видел тебя под смоковницей», — сказал Иисус. Этими словами Господь какую-то тайну вскрыл, которую знал только Нафанаил. И Нафанаил тут же воскликнул: «Ты Сын Божий». Дорогие братья и сестры, а как был спасен апостол Петр? Мне кажется, он был спасен вот тогда, когда чудный лов рыбы происходил. Он, правда, уже был призван Христом, но вот у него с какой-то задержкой произошло это спасение. Он еще не доверял Христу как Сыну Божьему. Он доверял Ему как пророку, как проповеднику. Но вот там, когда Христос попросил его отплыть на глубину и половить рыбу, в самое неподходящее время, в самом неподходящем месте, Петр не очень-то согласился. Он сказал: «Ну ладно, я постараюсь тебе доказать, что ничего из этого не выйдет. Вот по слову твоему я закину сеть. Но ничего в этих сетях, кроме водорослей и коряк, ты не увидишь». И вот когда он увидел множество пойманных рыб, даже сети прорывалось, тогда он в страхе закричал: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». О, до этого момента он как бы считал, что ну такой нормальненький иудей, хороший иудей. Но вот Господь ему открыл, что он грешный человек. Братья и сестры, вся слава за спасение учеников была приписана Иисусу Христу. Я хотел бы это проиллюстрировать следующим текстом. Это история об исповедании спасения, которая произошла в Кесарии Филипповой. И мы можем увидеть это в Евангелии от Матфея в 16 главе с 13 по 17 стихи. Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию или одного из пророков». Вы видите, ученики ясно выразили людские мнения об Иисусе Христе. Эти мнения были очень возвышенные, очень логичные, по-земному правильными, но по-божественному абсолютно ложными. Потому что Иисус не просто пророк, Иисус был Сын Божий. Как, собственно, к этим мнениям пришли люди? Да очень просто. Голова-то была на плечах. Вот они и прикинули,
2: Ну, кто может творить такие чудеса, если он не будет посланным от Бога пророком? Вот все, что могла сделать человеческая мудрость, человеческая логика, это признать Иисуса за великого пророка, за учителя нравственности. Выше этого предела земная мудрость подняться не может. И вот Христос тогда спрашивает своих учеников, 15 стих, «За кого почитаете вы меня?» И Симон Петр, отвечая, сказал ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вы знаете, этот ответ Петра прозвучал совершенно неожиданно, вопреки нормам формальной логики. Откуда узнал Петр, что Иисус является Сыном Божьим? Путем ли мучительных раздумий, дискуссий, через тщательное изучение Писания, через внимательное наблюдение за жизнью Иисуса Христа? Вот он все это делал со своими друзьями, потом они собрались в кружок и сказали, ну что, кто же все-таки Иисус на самом деле? Ну, наверное, вот все-таки он является Сыном Божьим. Посмотрите, что сказал Иисус о причине их уверования в Его божественность, Его мессианство, а без этого спасение невозможно. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». То есть не твой разум, не какие-то люди открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Вы видите в этих словах какую-то похвалу Петру? Брат Петя, какой ты молодец! Ну как ты догадался, что я Сын Божий? Вот многие к этому не могли прийти, а вот ты сумел это. Никакой похвалы человеку. Слышите? Иисус говорит, счастлив ты, Симон, не потому, что ты это сам сделал или кто-то тебе помог из людей, но потому, что тебе открыл это Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне, то есть вот на камне этого откровения, исповедание, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Братья и сестры, христианская вера – это не такая вещь, которую можно освоить самому лично. На сем камне создам церковь. Это значит, вот на откровении Отца о Сыне. Если только вы создали свою веру, эта вера вас погубит. Но если вы пережили, что эта вера пришла к вам как дар от Небесного Отца, за эту веру вы можете положить свою голову. Вы убеждены, что Иисус является вашим Спасителем, что Он является Божьим Сыном. Тогда это означает одно – над вами потрудился Господь. Значит, вся слава за это может быть приписана только Богу. Братья и сестры, приписываете ли вы славу за спасение Господу Иисусу Христу? Или вы говорите, ну вот это я постарался, вот это я пришел, это я искал, это я думал. Однажды Спержину такие мысли пришли, а как ты стал спасенным? И он ответил себе, ну вот я захотел молиться. И опять снова вот у него вопрос возник, а почему ты захотел молиться? Откуда у тебя это желание пришло? И в конце концов он должен был сказать, Господь, все сделал ты. Ты дал мне это желание, ты дал мне желание читать свое слово, ты открыл мне мою греховность. Ты побудил меня принять покаяние, вся слава принадлежит тебе. И сегодня Христос продолжает прославляться в спасенных людях, и вечером будет множество свидетелей. Пожалуйста, не упустите этой возможности прийти на вечернее служение, чтобы послушать, как Христос спасал людей. И я думаю, что никто из тех, кто готовится принять крещение, не скажет о себе, «Я спас себя самого». Он воздаст всю славу Богу. В Второе, Иисус прославился не только в спасении учеников, Он прославился в служении учеников. Вот как евангелист Марк повествует об этой цели, об избрании учеников к служению, 3 глава, 13-15 стих. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Видите, опять инициатива призыва к служению восходит к Иисусу. Он призвал к себе, кого сам хотел, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Братья и сестры, в этом удивительном служении ученики прежде всего должны были быть с Иисусом, пребывать с Ним. А это значит, они должны учиться от Него. Они видели самую совершенную жизнь, которая когда-либо была на свете. Евангелист Иоанн скажет потом, мы осязали, мы руками своими трогали, мы видели своими очами то, что совершалось. Они видели, как Христос относился к Небесному Отцу, как Он благоговел перед Ним. Они видели, как Он относился к молитве, Он мог проводить ночи в молитве. Они видели Его мотивы в служении, Он все делал ради славы Небесного Отца. Они видели, как Иисус любил грешников, как Он относился к Своим врагам. И эти принципы служения Христа они претворяли в свою жизнь, в своем служении. И благодаря этому тысячи людей пришли ко Христу. Помните, апостол Петр в 5 главе своего послания говорит: «Пастыри, я умоляю, свидетель страданий Христовых». И вот он дальше говорит им, как они должны относиться к Божьему стаду. И когда мы посмотрим на то предписанное Петром отношение, мы, конечно, спрашиваем: «Петр, а где ты взял эти принципы отношений к стаду Христову, чтобы не господствовать над ним, чтобы не заботиться с какой-то корыстью? Откуда ты этому научился? От кого?» И Петр скажет: «Только от Иисуса». И таким образом Христос прославлялся в учениках, потому что Он учил их, как нужно служить Ему. Потом мы прочитали, что Он их посылал на проповедь. Он им дал поручение. И в самом деле, есть ли что-то более радостное в мире, чем проповедовать Евангелие? И вот это поручение дал Христос своим ученикам – возвещать спасение. И еще Он дал им поручение помогать людям. Здесь упоминаются болезни, здесь нечистые духи. Иначе говоря, ученики должны были войти в гущу человеческих проблем и оказаться полезными в разрешении этих проблем. И всем своим успехом они были обязаны Иисусу Христу. Однажды они пришли и докладывают: «Господи, больные исцеляются, демоны оставляют людей». И Господь сказал им: «Не радуйтесь этому, это не ваша заслуга. Радуйтесь, что ваши имена написаны на небесах». Братья и сестры, служение – это то, через что прославляется Иисус Христос. И вы знаете, мы не должны быть людьми, которых Господь как бы этим обошел. Он хочет каждому из нас вручить какое-то служение. И вовсе не обязательно великое апостольское служение. Мы уже говорили с вами как-то, что Христос привлек женщин к служению. А чем же они служили Господу? Проповедью? Нет. Они служили своим имением, материальными средствами. У них отдыхали ученики Христа. Они стирали их одежду, штопали носки. Вот этим женщины служили Господу. Это очень важное служение. Такое же важное, как проповедь. Женщины служили Богу молитвой. И мужчины тоже служили Богу. Таким образом, я хотел бы сказать, братья и сестры, спрашивайте у Господа всегда: «Господь, как ты можешь прославиться через мое служение? Что ты мне поручаешь?» И не отказывайтесь, если служение маленькое или великое. Принимайте любое служение, которое вам дает Бог. И знайте, что Христос хочет прославиться через это. Иисус, в-третьих, прославлялся в характере учеников. Вы знаете, хотя характеры учеников были несовершенны, были абсолютно различны, все-таки вот есть, было нечто объединяющее в их характере, что было заслугой только Иисуса Христа. Вот что. Они крепко любили Иисуса Христа. И ради Христа они пошли на жертвы. Вот что сказал однажды Петр, Евангелие Марка, 10 глава, 28-30. «И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, никто, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов, братьев, сестер, отцов, матерей, детей и земель, а веке грядущем жизни вечной». Видите, как

Это был непростой момент для учеников Иисуса. Вы знаете, когда вот мы переживаем, что кто-то оставляет церковь, да? О, вы знаете, как плохо нам. Мы скорбим, мы переживаем за этих людей, и нам становится как-то, ну, неуютно. А здесь не то, что один и два. Множество учеников ушло от Иисуса Христа. И вот он остался с этой небольшой группкой 12 последователей. И он их спросил. Это в Евангелии от Иоанна сказано. И сказал 12: не хотите ли и вы отойти? Этими словами Христос устроил такой серьезный экзамен для своих последователей. Экзамен на преданность, экзамен на любовь. Не хотите ли вы отойти? Не хотите ли вы пойти за большинством? Не хотите ли вы отправиться к своим прежним занятиям, к своим родственникам, к своим религиозным учителям? Помните, как Леша Прокопенко проповедовал про Руфь? И Христос мог им сказать: подумайте, как вам было тогда хорошо. Ловили рыбу, не голодали, люди вас не обременяли, жили спокойно, не было проблем, не было у вас врагов. А теперь из-за меня вас ненавидят. И хотелось бы спросить, братья и сестры, почему Фома не сказал: ну, раз Господь, ты на это намекаешь, пожалуй, я от тебя пойду. Я всегда знал, что из меня ученик не получится. Почему он так не сказал? Почему Иоанн с Иаковом не сказали: это, в общем-то, дельное предложение, мы уже давно не виделись с нашим отцом, и теперь самое время помочь старику в его работе. Наверное, он уже заскучал без нас. Почему Симон Зелот, этот бывший партиец, не сказал: спасибо, учитель, за приятное время, проведенное с тобою. Ты не обидишься, если я снова займусь политикой. Почему, друзья, порывистый Петр, окинув взглядом своих друзей, вдруг сказал: Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Откуда все это? Кто дал ученикам эту стойкость, несмотря на то, что многие-многие ушли от Иисуса, остаться все-таки при Нем? И ответ один – Иисус. Петр продолжает: мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть ученики узнали сладость Божественного Слова, узнали величие Иисуса Христа. И, конечно, это было результатом работы Христа в них. Он прославлялся в них тем, что изменял их характер, тем, что внедрил в их характер эту преданность Христу и желание с Ним быть всегда. Дорогие братья и сестры, конечно, у учеников были проблемы с их характером, но вы знаете, главное было, что они не хотели уходить от Христа. Если это случилось с нами, если, несмотря на все еще оставшиеся неровности, шероховатости нашего характера, все-таки в нашей душе есть это твердое убеждение, что без Господа Иисуса Христа нет нам жизни. Мы не можем жить без Него. Он стал для нас больше, чем хлеб и вода и воздух. Тогда, значит, в нас прославился Христос. Знаете, братья и сестры, это очень важно, чтобы мы ревновали о том, чтобы слава Христа, она все более и более умножалась в нас. Она уже проявилась в том, что мы пережили спасение, но она еще может умножаться в нашем служении. Оно еще должна умножаться в нашем характере. Изменять нас так, чтобы мы были подобны Иисусу Христу. Я не забуду, хотя прошло уже не одно десятилетие, не забуду тот момент, когда в нашей молодежи был брат Виктор Бережко, я не раз говорил о нем. Но сейчас особый повод снова вернуться к этой истории. Как в среду после служения они пошли с братом Павлом домой, стояли на остановке, и вдруг пьяные ребята, не справившись с управлением, прям пригвоздили его к столбу автомашиной.
И вот, падая на землю, Виктор Бережко

0: воскликнул только одно: «Иисус, прославься!» Дорогие друзья, как важно нам желать этой славы, умножения этой славы Господа Иисуса Христа в наших радостях и бедах, в нашем служении и в нашем характере. А может быть, сегодня кто-то скажет: «О Господь, прославь Твое имя в моем спасении. У меня есть такие-то, такие-то грехи, и я их сегодня Тебе приношу. Тебе имя Спаситель, прославься в спасении моей души». Дорогие друзья, пусть сегодня только одно нас озадачит, одно желание: не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Именно здесь мы сотрудничаем с Господом нашим Иисусом Христом. Пусть будет меньше нашего, пусть будет больше Божьего в нашем служении и в нашем характере. Аминь. Помолимся. Мы благодарим Тебя, наш великий Господь Иисус Христос, за то, что Ты славный Господь, за то, что Ты ревнуешь о Твоей славе, что Ты желаешь распространить ее, что Ты радуешься о Своей славе и желаешь, чтобы мы радовались о ней и чтобы мы воздавали Тебе хвалу. Господь, и сегодня просьба наша. Ты знаешь, что в нас не живет ничего доброго. Все, что есть доброе, это Твое, но не наше, Господь. И поэтому мы воздаем Тебе славу за наше спасение, за наше призвание к служению и за ту работу, которую Ты производишь в нашем характере, Господь. Мы славим Тебя за все. Мы не можем приписать себе малой толики славы, Господь, но мы желаем, чтобы еще больше Твоя слава умножалась в нас, чтобы наше ветхое плотское «я» могло потонуть в лучах Твоей удивительной зари божественной, чтобы оно не играло никакой роли в нашей жизни, но наоборот, Господь, распространи Твою славу в нас, чтобы мы были похожи на Тебя, чтобы Ты трудился в нас и через нас, чтобы Ты, Господи, преображал все в нас и вокруг нас. Сделай это, мы Тебе вновь и вновь посвящаем наши жизни, наш драгоценный Спаситель Иисус Христос. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Ригузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Послание Колоссянам, 3 глава, 12 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». Давайте каждое утро задавать себе вопрос: начинаю ли я этот день с того, что отдаю все права на свою жизнь Христу, своему Господину? Нахожу ли я время облечься в угодные Ему мысли? Надел ли я то на себя, что хотят видеть во мне большинство людей? Милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение и любовь? Вот что нужно надевать, чтобы иметь успех каждый день пред Господом.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами. Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: На страницах Библии человек обрисован не очень красивыми красками. Наоборот, он представляет собой очень печальное зрелище. Слушайте, «вся голова в язвах», — говорит пророк Исаия, «и все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места». Иначе говоря, человек в своем греховном состоянии, он болен, и он не в силах исцелиться от своих недугов. Но та же Библия, то же Слово Божие, которое так описывает греховную натуру человека, предлагает средства для его исцеления, и этим средством является само Слово. «Уврачую от падения их», — говорит Господь. И как Он это сделает? Псалмопевец говорит, «Господь послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Исцеляющая сила Слова Божия. Почему именно Словом исцеляет Господь? А потому, дорогие мои, что оно, это Слово, самим Богом вдохновлено. Когда Бог говорит, то каждое Слово Его содержит в себе жизнь Божию. Следовательно, Слово – это творческое. Прошу отметить, что Бог все делает Словом. Все, что Он сотворил Словом. Он сказал, и стало так. Когда Христос, будучи здесь на земле, совершал свои чудеса, исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых, то все это он делал словом. Сотник понял силу одного Христова слова. Слушайте, «Скажи только слово», — говорит он Спасителю, «и выздоровеет слуга мой». И как ответил ему Господь? «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И вот когда апостол Павел говорит Тимофею «держись образца здравого учения», то он имеет в виду именно это слово, слово, которое Тимофей от него слышал, слово Господне, слово, дающее жизнь и здоровье. В этих словах апостола Павла следует отметить один очень важный фактор. Но я прочту сперва этот 13 стих 1 главы 2 послания Тимофею. «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Дорогие друзья, первое, что важно, это иметь правильный образец, схему здравого учения. Этот образец должен быть руководящим фактором в наших проповедях, в нашем свидетельстве. И образец этот не что иное, как основные истины Священного Писания. Первая, основная и наиважнейшая доктрина Священного Писания – это его богодухновенность. Это значит, как апостол Павел пишет в этом же послании, что все Писание богодухновенно. Это первое и главное, что входит в образец или в схему здравого учения. Но из этой фундаментальной доктрины истекают и все другие истины, которые должны входить в наши проповеди. И главной из них является божественность Иисуса Христа, зачатие Его от Духа Святого и Его рождение от Девы Марии, что Он был и Богом, и человеком, и поэтому один только мог совершить полное и окончательное искупление Своей смертью на кресте. Его воскресение в третий день, Его восхищение, второе Его пришествие на землю. Все эти истины входят в образец здравого учения. К этим основным истинам относится и наше спасение, которое мы получаем по благодати через веру в Иисуса Христа. А также и факт, что верующий в Иисуса имеет жизнь вечную, а неверующий, он осужден на вечную погибель, поскольку он отвергает Иисуса Христа. Вот вкратце образец здравого учения, которого мы должны во что бы то ни стало придерживаться. Этот образец является нашим компасом, и руководиться им значит не уклоняться от того, что учит Слово Божие. Но и тут, дорогие мои, есть опасность. Да, можно быть верным этим фундаментальным истинам Библии, быть крайне ортодоксальным и все же оказаться медью звенящую и кимболом звучащим. Заметьте, как апостол Павел пишет коринфянам. Он, то есть Бог, дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Вот, возлюбленные, почему недостаточен только образец, хотя он необходим. Но если без жизни, без духа, этот образец окажется только оболочкой. Слова наши, согласуясь образцу Священного Писания, должны быть насыщены жизнью Божией. Иначе служение наше будет служением смертоносным буквам, начертанным на камнях. Только слово, сказанное в силе и помазании Духа Святого, даст жизнь и исцеление людям. Вот почему Христос сказал: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Держаться здравого учения значит быть в живом общении с тем, который имеет глаголы жизни. Да, фарисеи придерживались образца, но жизни Божией они не имели. Они были ортодоксальны, но мертвы. И вся причина была в том, что они не хотели принять того, который имел глаголы жизни вечной. Так что, дорогие мои, верность образцу, фундаментальным истинам – это еще не все. Это недостаточно. Это необходимо, да, но недостаточно. Слушайте, как тут сказано: «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе». Как важно говорить правду Божию, истину, слова Божии не только верно, но и с любовью, которая во Христе Иисусе. Можно говорить правильно, согласно Писанию, держаться образца, слова и ничуть не коснуться сердца слушателя. Прошу отметить, что причина не всегда в слушателе, она бывает и в проповеднике. Дорогие друзья, если я говорю о вечной гибели грешника, и мое собственное сердце не тронуто, оно не обливается слезами за погибающие души, то как могу я ожидать, что слово мое коснется моего слушателя? О, как важно, чтобы сердца наши были насыщены любовью Господа нашего Иисуса Христа, Его жизнью. Что говорит нам наш текст? «Держись образца здравого учения». И это, как мы уже указали, весьма важно. Но не забудь, мой дорогой Тимофей, говорит Павел, как ты его держишься. Иначе говоря, то, как мы придерживаемся к слову, не менее важно, чем само слово, которое мы возвещаем. Ибо буква без любви убивает, а истина, сказанная с любовью, дает жизнь, исцеление душе слушающего. Если бы наша верность по отношению к истине всегда была сопровождаема любовью, то не были бы эти неприязни, несогласия, споры и разделения в теле Христовом. Истина и верность ей должны идти рука об руку с любовью. Тогда мир скажет, как говорили язычники о первых христиан: смотрите, как они любят друг друга. И это, возлюбленные, возможно только, когда мы пребываем во Христе Иисусе. Верность и любовь к истине является прямым результатом нашего пребывания во Христе. В конце этой первой главы второго послания Тимофею мы имеем пример двух категорий верующих. В 15 стихе Павел говорит об ассийских верующих, что они оставили его. В числе их были и Фигел, и Эрмоген. Обратите внимание на то, что он не говорит, что они изменили истине или оставили Господа, но он говорит: «они оставили меня». В следующем стихе он упоминает о доме Анисифора, и что он, то есть Анисифор, многократно покоил Павла и не стыдился уз его, но, будучи в Риме, с великим тщанием искал его и нашел. И дальше он вспоминает о служении Анисифора в Ефесе. Тут мы имеем яркий пример тех, которые держались образца здравого учения, то есть Слова Божие, со всей верностью. И пример такого человека, который тоже был верен Слову Божию, но верность которого сопровождалась и любовью. В обоих случаях это были ортодоксальные верующие. Но отличались они тем, что у одних их ортодоксальность заключалась только в верности, а у другого, помимо верности, еще и любовь. С какой печалью, пишет Павел Тимофею о этих ассийских верующих? Все они оставили его. И, по-видимому, от тех двух, которых он называет здесь Фигелом и Эрмагелом, он этого никак не ожидал. Но, увы, и они оказались в числе тех, которые в час нужды, в час тяжелых для Павла переживаний, не оказали ему моральной поддержки. Да, Фигел и Эрмаген, мои старые друзья, мои братья и соратники, с которыми я трудился в годы основания дела Божьего в Асии в Эфесе, оставили меня в час моего испытания. Мы знаем, что в Асии Павел имел самый большой успех в своем многолетнем служении Господу. 3 года он пробыл там, и в результате пробуждения, которое произошло с его приездом туда, вся Асия услышала Слово Божье. Тут он дольше всего трудился, и, наконец, он должен был покинуть Асию. Какую трогательную картину мы видим в книге «Деяния апостолов», как на берегу моря, перед тем, как должен был отплыть его корабль, все старшие братья пришли его провожать, и, преклонив свои колена, они помолились вместе с Павлом. И сказано, что немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его. Тут, наверное, были также и Фигел, и Эрмаген, и Анисифор. Да, тогда Павел был популярен. Как большой и сильный проповедник, служение его сопровождалось немалым успехом. Люди массами обращались к Господу, больные исцелялись. Все хотели быть друзьями великого и известного проповедника. Но прошли годы, и он теперь в узах. Где же теперь эти друзья? Они его оставили. Почему Павел в узах? Если Господь действительно с ним, и Павел ему верно служит, то как мог Бог своему верному служителю на закате его земной жизни допустить быть в узах? Эх, наверное, все же он в чем-то провинился. Ведь людей не судят просто так, ни за что. Лучше с таким человеком не связываться, а то подумает, что и мы какие-то бунтовщики. Дорогие друзья, когда у нас только ортодоксальность без любви, то легко можно прийти именно к таким рассуждениям. Такое заключение кажется вполне справедливым. Оставить такого ненадежного человека. Так лучше для дела Божия. Будем тихо и спокойно продолжать дело Божие и не раздражать властей. Да, к сожалению, есть такие верующие, которые как будто верны истине и следуют за Господом, но это до тех пор, пока им не причиняется трудности. Но когда начинается преследование за истину, тогда их трудно найти. Чего у них недостает? Любви. Но Павел тут вспоминает другого брата и его домашних. Имя его Анисифор. Это чудный, живой пример братолюбия. Какой контраст между братьями Фигелом, Эрмагеном и Анисифором. Анисифор тоже был из Асии, по всей вероятности, один из первых обратившихся в Эфесе, когда Павел впервые туда прибыл. Возможно, он был один из старших братьев. О нем Павел говорит, что он многократно покоил его. Не только когда Павел имел успех, когда он был популярен, нет, но и тогда, когда он был всеми покинут, когда он был в узах. Анисифор не стыдился уз Павла. Наоборот, он совершает длинное путешествие в Рим, чтобы разыскать его. Делает он это с большими неприятностями, препятствиями и трудностями. Любовь заставляла его идти из одной тюрьмы в другую, чтобы узнать, где заключен Павел. Сказано, что с великим тщанием Анисифор искал Павла. После первой попытки, не найдя его, он не решил, что, мол, видно, не воля Божия, чтобы я нашел его, возвращусь домой. Нет, любовь так легко не сдается. Любовь заставила его продолжать поиски своего друга и брата до тех пор, пока он его не нашел. Сколько пришлось Анисифору пережить грубости, издевательств, а, возможно, и аресты, пока он не нашел Павла? Какое подкрепление и ободрение это было узнику Павла? Люди, подобные Анисифору, побуждаемые любовью, не сознают даже, что они фактически это делают для самого Господа Иисуса Христа. Но, дорогие мои, настанет день, когда Господь им скажет: «Я был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». И тогда с удивлением они скажут: «Господи, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» Ведь, возлюбленные, они делали это не для награды, но любовь их побуждала к этому. Они движимы были любовью, и им даже и мысль такой не приходила, что будет за это какая-то награда. Для них награда уже в том, что они могли оказать любовь, что они нашли своего Павла и смогли послужить ему, утешить его, подкрепить и ободрить его. И Христос им скажет: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Да, Павел стал этим меньшим. Он не был большим известным проповедником, но забытым узником в римских кандалах. Дорогие друзья, мы действительно обязаны держаться образца здравого учения. Но пусть наша верность истине Евангелия всегда сопровождается любовью. Я могу быть на 100% ортодоксальным, возвещать истину ангельским языком, иметь горы, передвигающую веру, знать все тайны, иметь дар пророчества и даже способен отдать тело свое на сожжение за свою ортодоксальность. Но если я не имею любви, то все это мне пользы никакой не даст. Да, возлюбленные, будем ревностно, не отступая ни на одну йоту, держаться правильного учения Слова Божия, но в то же время последуем примеру тех, которые несли эту весть с любовью, пламенеющей в их сердцах. Не будем только восхищаться и хвалить Анисифоров, но будем следовать примеру их веры и любви. Пойдем разыщем тех, которые нуждаются в ободрении и в сочувствии любви Христовой. Слово Божие говорит: чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Это есть любовь Христова. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Возлюбленные, к этому призвал нас Господь. Пусть Он нам поможет в этом. По всей вероятности, среди моих слушателей есть и те, которые находятся еще в узах греха. Знай, мой друг, что любовь Божия послала Сына Своего освободить тебя от этой темницы гибели. Господь жаждет тебя освободить. Он знает твой гнет греха, и поэтому Он оставил небесную обитель и пришел на эту греховную землю, чтобы взыскать и спасти погибшие. Он пошел на Голгофский подвиг, не стыдясь, чтобы тебя искупить. Откликнись на его призыв. Да, любовь сильнее смерти, ею Бог победил смерть, чтобы ты имел жизнь вечную. Тебе нужно только принять этот дар, и ты будешь спасен. Ты можешь это сделать сейчас. Да поможет тебе Господь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Книга Второзакония 5:20. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Многие люди, читая эту заповедь, представляют себе зал суда и полагают, что только ложь в суде.

0: истину. Да поможет Господь нам всем в этом. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы заканчиваем обозрение Евангелия от Матфея, приступая к 28 главе, которая возвещает о воскресении Царя Христа, Господа Иисуса, и Его великое поручение ученикам Своим. Этому предшествовало страшные события ненависти фанатической религиозных вождей Израиля и части народа с ними, искупительная смерть Господа Иисуса на Христе, когда Бог совершил суд над грехом жертвой Сына Своего. Раздалось вечное слово Его со креста. Совершилось. Жертва была принята Отцом, и спасение мира совершилось. Можем ли мы вполне почувствовать, что переживали свидетели страданий Христовых на кресте и сверхъестественных явлений в природе и храме, когда они уходили от Голгофы? Некоторые из них решили служить Ему, хотя Он и умер. Иные были в большом страхе, хотя и не понимали значения совершившегося распятия пророка. И немногие были довольны, потому что совершилось то, чего они хотели — убить учителя из Назарета, возвещавшего так проникновенно и властно о грядущем Царстве Божьем. Несомненно, зрители этой драмы человечества разделялись между собою в своих мыслях. Что же последовало после этого? Мы упомянули на прошлой неделе, что первосвященники были обеспокоены сокрытыми думами о возможности Его воскресения, о чем они слышали. Поэтому они просили Пилата поставить стражу у гроба, чтобы ради якобы предостережения кражи тела Христова учениками Его. Как мало эти вожди знали силу Божию, Его всемогущество. Жертва Голгофская предшествовала грядущей славе Господа Иисуса Христа, Его воскресению из мертвых. Ведь Он являлся возлюбленным Сыном Божиим. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Ефесянам 1 глава с 19 по 20 стих. Прекрасно сказано о воскресшем Господе. Со времени Его смерти только нежные руки коснулись Его, и только любящие глаза смотрели на Него. Надежды учеников Иисуса были серьезно потрясены –

0: но любовь к нему не угасла. Добродетельные женщины приготовили благоухание, чтобы закончить акт погребения его. Об этом говорится в Евангелии от Марка. Мария, мать Иисуса, находилась в доме апостола Иоанна. Вероятно, и апостол Петр был там же. Остальные ученики рассеялись по городу, но узы любви к учителю соединяли их воедино. Как уже было сказано, что было землетрясение на том месте, где был погребен Иисус Христос, какой силы оно было, нам неизвестно. Казалось, что и природа протестовала против действий противников Иисуса. Ангел Господень стоял на страже у гроба незримо, чтобы никто не сделал вреда телу Спасителя, а также он ободрил женщин-мироносец, что Учитель жив. Стража пришла в страшный ужас и была как мертвая, когда произошел акт воскресения. Когда они репортировали о происшедшем первосвященникам, о землетрясении, о видении небожителя и о пустом гробе, то были не только не наказаны, а получили деньги от первосвященников и заверение, что от римлян наказания не будут. Они заступятся за их, хотя якобы они и уснули во время стражи, что являлось большим преступлением. Жуткую картину духовного отступления от Бога представляли из себя первосвященники. На Голгофе издевались над Господом Иисусом, насмехаясь и искушая Его. Боялись воскресения Христова и потому просили Пилата поставить стражу у гроба. А потом научили эту самую стражу, храмовую, распространить ложные слухи, подкупив их деньгами. 27 глава, 63 стих. Но есть и другая, светлая сторона этого утра воскресения Иисуса Царя. Его представляет своими переживаниями ученики Христовы. Чтобы иметь полную и ясную картину, необходимо читать все четыре Евангелия, но мы будем обращаться к Евангелию от Матфея. Первое. Небожитель возвестил: «Не бойтесь», и повелел женщинам известить о воскресении ученикам. Второе. Явление самого Христа женщинам. 28 глава, с 9 по 10 стих. Он сказал им: «Радуйтесь». Это было дорогое, ободрительное слово, чтобы рассеять их страх перед сверхъестественным величием чудом. Нежность и любовь Господа слышится в этом слове. Третье. Потом следует акт послушания учеников его. Они отправились в Галилею, как повелел им Господь Иисус. 28 глава, 16 стих. 4. Явление воскресшего Христа, царя, 11 ученикам его, имело весьма большое значение. 28 глава, 16 стих. Даже и в наше время отвеченные молитвы наши Господом радуют нас и вызывают размышления. Как это могло случиться? 28 глава, 17 стих. Вспомните чудесное избавление апостола Петра из темницы. Когда молившиеся о нем в доме матери Марка и Иоанна смутились, когда он пришел к ним. Деяния апостолов, 12 глава. Служанка рода убеждала их, а они не верили ей. Пятое. Когда Господь Иисус явился ученикам своим, они поклонились ему торжественно и благоговейно. Господь Иисус Христос дал им великое поручение, сказав также: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это был дар ему от Бога Небесного, как Сыну Возлюбленному, за послушание в деле искупления человечества от греха на Голгофе. Послав учеников мир, Он обещал всегда пребывать с ними. Страдания, ненависть, гонения за истину встретят их, но Его присутствие неизменно будет также с ними. Он жив, победитель смерти. Об этом они понесут весть по всему миру. Придет день, когда Израиль познает Его и понесет эту радостную весть неверующим народам. Первая глава Евангелия от Матфея приводит нас к Царю Христу, как и последняя, 28 глава, подтверждает, что в то время отверженный Царь Израиля имеет власть, могущество, славу на небе и на земле, благодаря Его воскресению из мертвых, славному воскресению. Во всем Евангелии от Матфея чудный образ Христа Царя представлен со всей ясностью и точностью. Вспомним опять все сказанное нами раньше. Первое. Его чудное имя Иммануил, что значит «С нами Бог», 1 глава, 23 стих. Второе. Его телесное происхождение, Вифлеем. «Из тебя произойдет вождь, который упасет народ свой Израиля», 2 глава, 6 стих. Третье. Его возвещение: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», 4 глава, 17 стих. Четвертое. Его последователи: «Блаженны, кроткие, милостивые, верующие до конца», 5 глава, с 1 стиха по 16. Пятое. Его жертва: «Они распяли Его, надпись над главою Его: Иисус Назарей, царь иудейский». Шестое. Его грядущая слава: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». 25 глава, 31 стих. Седьмое. Его суды праведные над беззаконными и нечестивыми с ними. Беззаконные же будут отвержены от Его присутствия. Свидетельствует об этом Царь: «Христос есть славный победитель. О, как хорошо принадлежать Ему! Аминь».
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению Евангелия от Марка. В этом Евангелии Иисус Христос представлен нам как служитель, ибо Он пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить многим. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

наших молитвах Господу иногда мы подобны нашим детям. Мы чаще просим Господа «дай, дай, дай», чем что-то отдаем Ему и благодарим Его за то, что Он нам послал. Давайте, когда в следующий раз мы предстанем пред Господом, хоть раз отложим в сторону список наших просьб и вместо этого просто дадим что-то Ему, нашу благодарность, нашу любовь. Можете быть уверены, что для нашего Отца нет ничего приятнее нашей искренней благодарности. Почему бы просто не принести Ему хвалу, подумать о Божьей милости, вновь вспомнить о богатстве Его благодати, благословить Его святое имя? Это так просто — поблагодарить Бога, вместо того, чтобы упрашивать Его что-то дать нам, ведь Он сам знает, что нам нужно. Помните об этом.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
0: Глава 16. «И подойдя, фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же ответил им: „Вечером вы говорите ведра, потому что небо пылает, и утром, сегодня ненастье, потому что небо багрово. О лице неба вы знаете, как судить, а о знамениях времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и не будет дано ему знамения, кроме знамения Ионы“. И, оставив их, отошел. И, переправляясь на другую сторону, ученики забыли взять хлебы. Иисус же сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. И они рассуждали про себя, говоря: „Мы хлебов не взяли“. И Иисус же узнал это и сказал: „Что рассуждаете про себя, маловерные, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете или не помните о пяти хлебах для 5000 и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах для 4000 и сколько корзин вы набрали? Как вы не понимаете, что я не о хлебах сказал: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“?» Тогда они уразумели, что он сказал беречься не закваски хлебной, а учения фарисейского и саддукейского. А Иисус, придя в пределы Кесарии Филипповой, спрашивал учеников своих, говоря: „За кого почитают люди Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого меня почитаете?“ И ответил Симон Петр: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. И Иисус ему ответил: „Блажен ты, Симон Вариона, по-арамейский сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах. И я тебе говорю, ты Петр, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Я дам тебе ключи Царства Небесного, и что ты свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что ты разрешишь на земле, будет разрешено на небесах“. Тогда он повелел ученикам своим никому не говорить, что он Христос. С того времени начал Иисус Христос объяснять ученикам своим, что надлежит ему идти в Иерусалим и многое претерпеть от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день восстать. И, отозвав его, Петр начал ему выговаривать: „Бог милостив к тебе, Господи, не будет этого с тобой“. Он же, обернувшись, сказал Петру: „Прочь, за мною, сатана! Ты соблазн мне, потому что думаешь не о Божьем, но о человеческом“. Тогда Иисус сказал ученикам своим: „Если кто хочет за мной пойти, да отречется от самого себя и возьмет крест свой и следует за мною. Ибо кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее, кто же погубит душу свою ради меня, тот найдет ее. Ибо что выгодает человек, если он весь мир приобретет, душе же своей повредит? Или что даст человек в обмен за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делу его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, доколе не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем“». Глава 17. «И через 6 дней берет Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возводит их на гору высокую отдельно от других. И преобразился он перед ними, и просияло лицо его, как солнце, а одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, беседующие с ним. Петр же сказал Иисусу: „Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаю здесь 3 шатра, тебе один, и Моисею один, и Илии один“. Пока он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака говорит: „Это Сын мой возлюбленный, на ком мое благоволение, слушайте его“. И, услышав, ученики пали на лица свои и сильно испугались. И подошел Иисус, и, коснувшись их, сказал: «Встаньте и не бойтесь». Подняв же глаза свои, они никого не увидели, кроме только самого Иисуса. И когда сходили они с горы, заповедал им Иисус: «Никому не говорите об этом видении, доколе Сын Человеческий не восстанет из мертвых». И спросили его ученики: «Что же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он же ответил: «Илия действительно придет и восстановит все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, но сделали с ним все, что им захотелось. Так и Сыну Человеческому предстоит страдать от них». Тогда уразумели ученики, что он сказал им об Иоанне Крестителе. И когда пришли они к народу, подошел к нему человек и, опускаясь перед ним на колени, говорит: «Господи, помилуй моего сына. Он лунатик, и плохо ему. Часто он бросается в огонь и часто в воду. И привел я его к ученикам твоим, и они не могли его исцелить». Иисус же ответил: «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду выносить вас? Приведите мне его сюда». И возбранил ему Иисус, и вышел из него бес, и был исцелен отрок в час тот. Тогда ученики подошли к Иисусу отдельно от других и сказали: «Почему мы не смогли изгнать его?» Он же говорит им: «По маловерию вашему. Ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру зерно горчичное, то скажете этой горе: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Когда же они были вместе в Галилее, Иисус сказал им: «Будет предан Сын Человеческий в руки человеческие, и убьют его, и в третий день он восстанет». И они сильно опечалились. А когда они пришли в Капернаум, подошли к Петру сборщики дидрахм и сказали: «Учитель, ваш не вносит дидрахм?» Он говорит: «Вносит». И когда он вошел в дом, то Иисус предупредил его, сказав: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлину или подать? С сынов ли своих или с чужих?» И когда он ответил: «С чужих», то Иисус сказал ему: «Значит, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, закинь уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв рот ее, найдешь статир, вынь его и дай им за меня и за себя». Глава 18. В тот час подошли ученики к Иисусу и спросили: «Кто же больше в Царстве Небесном?» И, подозвав дитя, он поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто смирит себя и кто будет как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому было бы лучше, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и утопили его в пучине морской. Горе миру от соблазнов, ибо нужно, чтобы пришли соблазны, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отруби ее и брось ее от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, чем с двумя руками или с двумя ногами быть ввергнутым в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе кривым войти в жизнь, чем с двумя глазами быть ввергнутым в гиенну огненную. Смотрите, не пренебрегайте ни одним из малых сих. Говорю вам, что ангелы их на небесах непрестанно видят лицо Отца Моего, Который на небесах. Как вам кажется, если будет у некоего человека 100 овец, и заблудится одна из них, не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, истинно говорю вам, он радуется о ней более, чем о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего, Который на небесах, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит брат твой, иди, обличи его с глазу на глаз». Если он тебя послушает, приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух свидетелей или трех подтвердилось каждое слово. Если же их не послушается, скажи церкви. А если не послушается и церкви, да будет тебе он как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что свяжете на земле, будет связано на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Еще говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о чем-либо, будет им от Отца Моего, Который на небесах. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда подошел Петр и сказал ему: «Господи, сколько раз должен я прощать брату моему, если он будет грешить против меня? До 7 ли раз?» Говорит ему Иисус: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз 7. Поэтому подобно Царство Небесное человеку-царю, который захотел сосчитаться со слугами своими. Когда же начал он считаться, приведен был к нему один, который должен был 10 000 талантов. А так как у него не было чем заплатить, то повелел господин продать его и жену, и детей, и все, что у него было, и заплатить. Но слуга, павший ниц, поклонился ему и сказал: «Потерпи на мне, и все заплачу тебе». И, пожалев слугу того, господин отпустил его и простил ему долг. Но слуга тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих по службе, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Заплати все, что ты должен». Но товарищ его, павший ниц, спросил его: «Потерпи на мне и заплачу тебе». Он же не хотел и пошел, и бросил его в тюрьму, пока не заплатит того, что должен. Товарищи его, увидев происшедшее, сильно опечалились, пришли и доложили господину своему о всем происшедшем. Тогда, призвав его, господин говорит ему: «Слуга лукавый, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я тебя помиловал?» И, разгневавшись, господин передал его истязателям, доколе не заплатит всего, что должен ему. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если вы не простите каждый от сердца брату своему».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Наш долг в этой жизни – постоянно, каждую минуту жить с Богом. Ничто не должно становиться между нами. От этого зависит, живем ли мы как близкие родственники Бога, а точнее Его дети, или отрекаемся своей жизнью от этого родства. Давайте уйдем оттуда, где головы людям дурманят безбожные развлечения. Даже если этого никто, кроме Бога, не заметит, это будет то, что нужно. В эфире BBN, библейское вещание для всей семьи.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей.

0: Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы пришли к 20 главе Евангелия от Луки, где наш Господь приходит в Иерусалим. Последний раз мы видели Его, как Он прошел через Иерихон и направился в Иерусалим. Потом Он въезжал в этот город в субботу, воскресенье и понедельник. И там Он плакал над ним, видимо, когда последний раз въезжал в него. Там Он очистил храм от торгашей. И теперь Он в Иерусалиме учит народ в храме. Евангелист Лука описывает нам его последнее столкновение с религиозными вождями. Их было три группы – иродиане, фарисеи и саддукеи. Мы прочтем первых три стиха 20 главы Евангелия Луки, где написано: «В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали Ему: „Скажи нам, какую властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?“ Он сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном, и скажите мне“». Это, слушатели, так называемый Сократов метод – отвечать вопросом на вопрос. И вопрос Иисуса был: крещение Иоаннова с небес было или от человеков? На этот вопрос они не могли ответить. Мы читаем от 5 стиха и далее до 8 следующее. Они же, рассуждая между собой, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями». И отвечали: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какую властью это делаю». Видите, дорогие слушатели, их вопрос не был честным и искренним. Если бы они хотели принять Иоанна Крестителя, то приняли бы, конечно, и Иисуса Христа. Вот потому Иисус своим вопросом пошел в прошлое к Иоанну и спросил их: «Что вы думаете об Иоанне?» Если бы они приняли Иоанна, они никогда и не стояли бы под сомнением. Бог хочет учить и учить нас пользоваться здравым смыслом, отвечая на лукавые вопросы с целью подорвать авторитет Библии. После Иисус рассказал им притчу о винограднике. Мы прочитаем 9 стихи по 16, где написано: «И начал Он говорить к народу притчу эту. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем. И еще послал другого раба. Но они и этого, прибившие и обругавшие, отослали ни с чем. И еще послал третьего. Но они и того, изранивши, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: „Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидевши его, постыдятся“. Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: „Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше“. И вывезши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: „Да не будет“. Эта притча, друзья, говорит о том, что Бог посылал к народу израильскому, который был его виноградником, своих слуг неоднократно. Посылал своих слуг один за другим, потом пророков и так далее. Но народ отверг их всех, многих-многих побив камнями или умертвив, или же каким-то другим путем. Наконец, он посылает своего сына, возлюбленного, единственного, единородного сына. И слушающие эту притчу поняли, что Иисус это говорит о них. Религиозные вожди поняли, что Иисус говорит также о себе, как о Сыне Божьем, а о них, как о виноградарях. Он говорит им точно, что они замыслили в своих умах и в своем сердце сделать с ним. И Бог разрешил это, то есть допустил, он будет распят. Но заметили ли вы, друзья, как Иисус кончает это в стихах 17 и 18? Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла». Псалом 117, 22 стих. «Всякий, друзья, всякий, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».

Теперь, друзья, первосвященники и книжники подсылают к Иисусу лукавых людей, чтобы уловить его в каком-то слове. И вот иродиане спрашивают его, позволительно ли давать подать кесарю. Иисус взял динарий и показал изображение, и подпись на нем «Кесаря», сказал им, «отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу». Мы должны считаться с царской властью или с другой властью, которая существует, и отдавать ей должное, а Богу отдавать то, что принадлежит Богу. То, что мы получили от Бога, мы получили нашу жизнь, да и самих себя мы получили дар спасения и жизни вечной, и, соответственно, этому определяется и наше отношение к Богу. Власти дают нам защиту от преступников и распределяют материальное благо. Они заняты этим служением, а для этого собирают подати из населения. Потом мы видим еще одну группу, пришедшую к нему. Это были саддукеи. Мы прочтем стихи 27 по 38. «Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: „Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетный, то брат его должен взять его жену и восстановить семя брату своему“». Это также написано в книге Второзакония, в 25 главе, 5 стих. «Было семь братьев. Первый взял жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетный. Взял ее третий, также и все семеро и умерли, не оставивши детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившийся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам. И суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, то и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака, и Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Друзья дорогие, небесные законы жизни отличны от земных. При земной жизни порабощенные греху тела человека требуют удовлетворения тех нужд, которых уже не будет в новом теле воскресения. Воскресший из мертвых человек будет восстановлен в полноте и глубине чистых, неиспорченных чувств. И поэтому желания такого человека будут возвышенными, непостижимыми, прекрасными. Если бы саддукеи вошли в дух Священного Писания и имели бы веру, они не задали бы Иисусу такой глупый вопрос. Ответ Иисуса открыл их заблуждение, дорогие слушатели, и их незнание Священного Писания. В книге «Деяния апостолов» в 23 главе 8 стих сказано о саддукеях следующее: «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангелов, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое». Если бы саддукеи, слушатели, действительно верили в Бога, они верили бы и в воскресение мертвых, потому что Бог не есть Бог мертвых, но живых. Саддукеи не признавали в Писании ничего сверхъестественного, а само Писание было лишено для них авторитета. В этом вопросе они были в конфликте с фарисеями. Саддукеи также не признавали безошибочности Священного Писания. И сейчас мы можем найти многих подобных саддукеям, которые верят в существование Бога, но не признают Библию за Божье откровение.
Даже, к сожалению, среди христиан, которые называют себя христианами, имеются люди, отрицающие божественность Христа, его непорочное зачатие, отрицающие спасительную силу крови Христовой и так далее. Такие, в кавычках, конечно, христиане опаснее безбожников. Безбожник, услышав весть спасения, может сокрушиться и принять Христа в свое сердце. Саддукействующие же сегодня люди умышленно извращают Слово Божье и являются соблазном для многих. Их нельзя обратить к Богу. Таковых нужно удаляться –

0: Но мы читаем дальше, от стиха 39 по 44 из этой 20 главы Евангелия Луки, где написано: «На это некоторые из книжников сказали: „Учитель, ты хорошо сказал“, и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: „Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит: „Сказал Господь: Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих“». Псалом 109, 1 стих. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? Здесь Иисус говорит им, что он не есть сын Давидов. Он Господь, Сын Божий, второе лицо Триединого Бога. И, наконец, друзья, мы прочтем от 45 по 47 стих, где написано: «И когда услышал весь народ, он сказал ученикам своим: „Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствования в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение“». Друзья дорогие, внешняя набожность не оправдала себя в истории христианской церкви, но наоборот послужила соблазном для многих. Мы должны быть христианами по духу новой жизни во Христе Иисусе, а не по внешнему виду. Внешний лоск, воспитанность, хорошие манеры поведения – все это еще не дает человеку ничего и не делает из людей христиан. Чтобы стать христианином, истинным христианином, нужно пережить внутреннее перерождение. Нужно родиться от Бога, стать новым творением во Христе. Христианин – это тот, слушатели, кто родился в новой семье, в его семье, который стал Детем Божьим, дорогие слушатели. Поэтому так и написано, что мы дети Божьи. Друзья, если вы еще не являетесь Детем Божьим, придите к Нему. Придите к Нему в покаяние, и Он примет вас. Слушатели, сегодня мы подошли к концу нашей лекции. Я хочу оставить вам два вопроса и одно домашнее задание для вашего личного домашнего изучения Священного Писания. Вопросы таковы. Первый вопрос таков. Читая о притче виноградника, укажите, кто были виноградари и кто же был господином виноградника. Второй вопрос. Что вы знаете о саддукеях? Где еще говорится в Новом Завете о саддукеях и во что они верили? И домашнее задание, друзья, это прочитать внимательно и несколько раз, пожалуйста, несколько раз оставшиеся главы Евангелия Луки.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Библейское вещание BBN. Теплый очаг для души в холодный зимний день. После 40-дневного поста Иисус ослаб и захотел есть. Помните эту историю. Впереди его ожидал крест, а изменить все было очень легко. Стоило лишь послушать дьявола, который сказал ему, мы читаем слова в Луки, 4 главе, 7 стихом, «Если ты поклонишься мне, то все будет твое». Идеальная возможность избавиться и от голода, и от мук распятия. Но Иисус эту возможность отверг и показал нам, насколько важно рассматривать некоторые ситуации не как благоприятные возможности, а как искушения, которым нужно противостоять. Так что выбор за нами. Помните это.

курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В прошлой передаче мы изучали 8 главу книги «Левит», в которой речь идет о посвящении Аарона и его сыновей на священническое служение. Обряд посвящения состоял из 4 актов. Вначале Моисей совершил омовение посвящаемых, что символически указывало на необходимость святости ветхозаветнего первосвященника. Вторым актом было облачение Аарона и его сынов в особые священнические одежды. Затем было совершено помазание священным елеем, что служило символом преподания им благодати Святого Духа. Последним актом посвящения было жертвоприношение от посвящаемых. Очень важно, что все эти действия совершались в четком согласии с Божьими повелениями. В каждой из рассматриваемых нами глав особо подчеркивается, что Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Послушание Моисея заключалось в непосредственном следовании распоряжениям Бога. Итак, Моисей совершил все, что надлежало ему сделать, и теперь действие переходит к Аарону и его сыновьям. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 8 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 8 главы книги «Левит» и перейдем к изучению главы 9. Говоря о служении священников в Скинии, нельзя не сказать и о том, как должны нести служение дети Божии во Христе. Апостол Иуда так писал в 23 стихе своего послания: «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Дело в том, что мы можем пройти церемонию посвящения Богу и дать обещание служить Ему, но все это не будет иметь значения, если наши близкие и наши соседи не увидят служение Богу в нашей жизни. Что думают о вас люди, с которыми вы учитесь, работаете? Считают ли они, что вы служите Богу? Думают ли они, что вы посвятили себя на служение Ему? На днях я слышал прекрасный отзыв об одном христианине. Неверующий человек сказал мне о нем: «Я не знаю, что за религию он исповедует, но когда и мне тоже захочется удариться в религию, такая мне как раз и подойдет». К сожалению, слишком часто происходит наоборот. Мир не видит в христианах ничего особо привлекательного. А наша жизнь должна привлекать людей к Господу Иисусу Христу. Теперь давайте обратимся непосредственно к 8 главе книги «Левит» и прочтем о заповедях, которые были даны Аарону и его сыновьям. Я читаю 31 и 32 стихи. «И сказал Моисей Аарону и сынам его: сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне». Я уже говорил, что некоторые тексты книги «Левит» напоминают нам ассортимент бакалейной лавки. А вот как заканчивается эта глава. Священники здесь собираются съесть остатки еды. Их действия символизируют необходимость верующих насыщаться служением Христа. Мир и спокойствие будут долей верующих ровно в той степени, в какой они принимают Христа и насыщаются им. Ничего не должно остаться несъеденным. Съесть нужно все. А остатки должен поглотить огонь. Ничего не должно остаться испортиться. Детям Божьим крайне важно насыщаться Христом. Прочтем теперь заключительные стихи главы с 33 по 36. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше, как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея. За этим обрядом должны были последовать 7 дней посвящения и молитв. Священники должны были непрерывно дежурить у ворот скинии. Так и наш великий первосвященник жив вечно, чтобы заступаться за свой народ. Итак, все сделано по повелению Бога. Об этом снова и снова говорится в каждом из этих 3 последних стихов главы. А причина этого объясняется в следующей 9 главе, к изучению которой мы сейчас и переходим. В ней рассказывается о том, как Аарон и его сыновья начинают свое служение, и слава Господня является всему народу. Глава эта очень интересна не только потому, что она рассказывает о выходе Аарона и его сыновей на служение. Она также сообщает все подробности о совершении ежедневных обрядов в служении священников. За исключением повествования о празднике очищения, оставшаяся часть Писания приводит очень мало таких подробностей. Итак, в этой главе рассказывается о времени, когда священник в первый раз приступал к служению. Несмотря на то, что человек рождался в семье Аарона, священником он становился только после посвящения. Древнееврейское слово «посвящение» буквально означало «наполнить руку», из чего следует, что мы приходим к Богу с пустыми руками. Посвящение – это не обещание стать миссионером или сделать для Господа что-то еще. Посвящение означает прийти к Господу с пустыми руками и спросить у Него: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» А уж Он наполнит вашу жизнь и ваши руки. Это и есть посвящение. Многие уверены, что они должны что-то принести Богу, если хотят, чтобы их посвятили на служение. Многие считают, что отдавая Богу себя, они отдают невесть что грандиозное и непревзойденное. Нет, это не так. Не очень-то много мы из себя представляем. Когда я пришел к Богу, я принес с собой лишь кучу грехов, только и всего. Септуагинта, греческий перевод Библии, говоря о посвящении, использует слово «телеио», имеющее тот же смысл. Греческое слово «телос» означает «цель», то есть выполнение того, что повелел Бог, или достижение того предназначения, ради которого вы родились. А рождены мы для того, чтобы составлять тело Христа. А Христос, в свою очередь, был рожден для того, чтобы прийти на землю и выполнить волю Божию, то есть привести нас в свой небесный дом к славе. Вот как об этом сказано в 10 стихе 2 главы послания к евреям. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Иисус был посвящен на служение Богу. У Него была цель, как сказано в 28 стихе 7 главы послания к евреям. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона – поставила Сына навеки совершенного». В этой главе мы рассмотрим не характер Иисуса, а Его служение, посредством которого Он достигает цели, вверенной Ему Богом. Вначале давайте рассмотрим структуру 9 главы, рассказывающей о служении священников. Стихи с 1 по 7: «Аарон готовится начать свое служение». стихи с 8 по 11, Аарон приносит жертву за грех. Стихи с 12 по 16, Аарон приносит жертву всесожжения. Стихи с 17 по 21, Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Стихи с 22 по 24, Аарон благословляет народ и является слава Господня. Итак, Аарон готовится начать свое служение. Я читаю 1 и 2 стихи. «В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону, «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне». Как видим, все снова происходит по повелению Божью. Священники выполняли все указания, касавшиеся 7 дней, и теперь, на 8-й день, Аарон должен начать свое служение в качестве первосвященника. А ведь 8-й день – это 1-й день недели. В этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Он заступил на свое первосвященническое служение после смерти и воскресения. 4 стих 8 главы и стихи с 10 по 12 9 главы послания к евреям говорят нам, что если бы Христос остался на земле, то он не был бы первосвященником. Только после своего вознесения на небеса, в эту нерукотворенную скинию, он стал первосвященником. И вошел он во святилище посредством принесения своей крови. Когда Аарон заступал на служение первосвященника в 1-й день недели, 4 его сына были с ним в качестве свидетелей. Точно так же и у нас есть 4 Евангелия, которые свидетельствуют факт смерти и воскресения Христа. Сегодня у нас есть совершенный и вседостаточный священник. Вот как говорит об этом 9 стих 5 главы послания к евреям. «И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Аарон был несовершенным первосвященником. Он должен был сам каждый раз приносить за себя жертву. И вообще, любое священническое служение начиналось с того, что первосвященник приносил за себя жертву. Этим он возвещал всем, что он не Христос, но что еще придет тот, кто следует за ним. Он-то и будет великим первосвященником. Так сказано в 27 стихе 7 главы послания к евреям. Христос не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо Он совершил это однажды, принесши в жертву Себя Самого. Читаем 9 главу далее, 3 и 4 стихи. «И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех и тельца, и агнца однолетних, без порока, во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». Аарону было велено, чтобы он приказал народу принести все жертвы Богу, за исключением жертвы повинности. В самом начале не было нужды приносить жертву повинности, поскольку они еще не успели ничего совершить, за что им пришлось бы повиниться. А принесли они обычного козла в жертву за грех. Двойное приношение тельца и агнца в жертву всесожжения, двойную жертву вола и овна в мирную жертву и обычное хлебное приношение. В этот день им должна была явиться слава Господня. Все это было призвано показать нам, что прийти к Богу мы можем только через смерть Христа. и только обратившись к воскресшему первосвященнику, сидящему одесную Бога. Прочтем стихи с 5 по 7. «И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Аарону: приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. Люди повинуются, и Моисей заверяет их, что им явится слава Господня. Прочтем теперь о том, как Аарон приносит жертву за грех. Стихи с 8 по 11. «И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который за него в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножью жертвенника. А тук и почки, и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана». Стихи эти подробно излагают то, что так досконально Аарон выполнял обряд принесения жертвы за грех. Жертва за грех приносилась первой. Почему? Ведь когда о жертвах упоминалось в первый раз, то первой была жертва всесожжения, а жертва за грех приносилась последней. Дело в том, что сначала Библия рассказывает о жертвах с точки зрения Бога, а вот теперь мы подходим к вопросу о жертве за грех с точки зрения человека. Человек приходит к Богу грешником. И вы, и я приходим к Богу грешными. И когда мы приходим к Нему, прежде всего должна быть принесена жертва за грех. 7 стих 1 главы послания к Ефесянам говорит о том, что во Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Далее мы читаем о том, как Аарон приносит жертву всесожжения. Обряд принесения этой жертвы тоже выполнялся в скрупулезном соответствии с указаниями Бога. Сначала Аарон принес жертву за себя. Прочтем стихи с 12 по 14. «И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь. Он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике, а внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике». Затем приносят жертву за грех и всесожжение за народ, о чем повествуют 15 и 16 стихи. «И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего, и принес всесожжение, и совершил его по уставу». Все это прекрасный образ Христа. В 10 стихе 53 главы книги пророка Исаии мы читаем: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». А в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам сказано: «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Христос понес на себе грех всего мира, целый мир, огромный земной шар, полный греха. Прочтем теперь, как Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Вот стихи с 17 по 21. «И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверхутреннего всесожжения, и заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную. И сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли тук из вола и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. Хлебная жертва, как и жертва мирная, была принесена в соответствии с Божьим повелением. Аарон, как представитель всего народа, приносит жертвы пред Господом посредством пролития и кропления крови, после чего Бог принимает людей, а затем благословляет. Давайте прочитаем о том, как Аарон благословляет народ и как является слава Божья. Вот стихи с 22 по 24, это последние стихи главы. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Благословение следует за принесением трех жертв: жертвы за грех, жертвы всесожжения и мирной жертвы. Затем Моисей и Аарон удаляются в скинию. Во время вечерней жертвы они выходят и благословляют народ. Затем является слава Господня. Люди восклицают и падают на колени, благоговея пред Богом и славя Его. Христос вошел во святилище, которое сегодня находится на небесах, и воссел там рядом с Богом, чтобы ходатайствовать за нас перед Ним постоянно. Друзья мои, посмотрите на живого Христа и падите ниц пред Ним, благоговея и славя Его. Не все и не всегда проявляли уважение к повелениям Бога. Об этом мы узнаем из следующей, 10 главы, где рассказывается, как Надав и Авиуд вошли в присутствие Божье, не имея на то никакого права. Наказанием им была смерть. Вообще в книге Левит мало повествований, но много всяких указаний, обрядов, правил, законов. А вот эта 10 глава как раз является повествованием о вполне конкретных событиях. Однако интерес людей к ним теряется почти полностью, поскольку речь идет о страшной трагедии. Событие это – еще одно черное пятно в длинной грязной истории человеческого греха и упрямства. Произошло оно на следующий день после посвящения, о котором говорилось в предыдущей главе. Как часто так бывает? После полной победы вдруг следует поражение, точно как в книге Иисуса Навина, когда за победой при Иерихоне следует позорное поражение при Гае. Бунт, самонадеянность, неповиновение двух сыновей Аароновых, Надава и Авиуда, особенно пугает в свете ясных указаний, которые Бог дал у горы Синай. Священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь, говорится в 22 стихе 19 главы книги «Исход». И далее в стихах с 34 по 38 Бог дает Моисею формулу фимиама для использования в скинии, говоря: «Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего». О том, как произошло поражение Надава и Авиуда, вы узнаете из нашей следующей передачи.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Напомню вам, что вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. На нашей интернет-странице вы найдете много интересного материала, который вы сможете применить в своей духовной жизни. К примеру, открыв рубрику «Как попасть на небо», вы найдете там раздел «Чему учит Библия». Возможно, вам уже приходилось рассказывать о Боге другим людям, и они наряду с другими вопросами задавали и следующий: «А что написано по этому поводу в Библии?» Или, к примеру, «А почему вы основываетесь на Библии?» Мы имеем готовые ответы на такие вопросы. Вам остается только открыть соответствующий раздел на нашей странице. Если у вас возникают любые вопросы по поводу наших радиопрограмм, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Муха ест жабу, собака укусила человека. Подумаешь, событие. То ли дело, человек укусил собаку. Аналогичным образом, нет ничего удивительного в том, что жаба ест муху. Но чтобы муха ела жабу, такое, безусловно, заслуживает внимания. Эту необычную драму «Поедание жабы мухой» впервые наблюдал в Аризонской пустыне Томас Эйснер из Корнеллского университета. Он обнаружил там небольшой илистый пруд, заселенный жабами вида лопатоног берложный. Присмотревшись, натуралист заметил, что жабы были явно чем-то встревожены, а некоторых прямо на глазах затягивало в ил, на дно пруда. Стоило чуть-чуть копнуть, и обнаружился хищник. Им оказались личинки слепней. Дальнейшие исследования показали, что личинки зарываются в мягкий ил так, что над поверхностью едва виднеется голова. Когда ничего не подозревающая жаба прыгает мимо, личинка хватает ее мощными челюстями и утаскивает в ил. Там личинки выпускают в жертву яд, а затем питаются ею. Эйснер утверждает, что эта драма разворачивается везде, где обитают личинки слепней. Конечно, это далеко не самая приятная тема из затрагиваемых нами, зато наверняка одна из самых необычных. Однако вдумаемся в замысел создателя. Личинки слепней едят жаб, чтобы вырасти во взрослой особи, а жабы едят взрослых слепней, чтобы крепнуть и размножаться. Похоже, Бог придумал эту почти замкнутую пищевую цепь специально для пустыни, где так трудно добыть пищу.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и с сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

0: для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаем вам стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет серию проповедей «Жемчужины книги Псалтирь». Часть 11. Живые помощи. Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Откроем один из самых известных, наверное, псалмов из книги «Псалтырь». Это псалом 90, псалом, который известен не только верующим. В России этот псалом был известен под названием «Живые помощи». Слышали, наверное, да? Что это значит? Дело в том, что в псалме 90 очень много сказано о том, как Бог помогает. Это действительно так. Мы верим в Бога, который помогает. В этом суть нашей веры. Наш Бог, Бог, которого мы знаем, Бог, который сотворил небо и землю, это реальный и действующий Бог. Так вот, люди брали этот псалом, переписывали его в то время, особенно во времена войны. Трудно было достать отпечатанную копию Библии, а тем более отдельных ее частей. Поэтому люди брали и переписывали, и старались носить его всегда с собой, надеясь на то, что каким-то образом этот псалом будет напоминанием Богу о том, чтобы их не постигла никакая беда. Может быть, кто-то из вас слышал о том, что матери даже брали листочек с этими словами, складывали его и зашивали куда-нибудь в полу шинели, вот, или же фуфайки, которую носили люди, уходя на войну. То же самое в надежде, что эти слова, они создадут какой-то мистический ореол, и они сохранят их сына от того, чтобы вражьи пули, гранаты, снаряды, чтобы они не коснулись его. Живые помощи. Я хочу сразу предупредить, что идея какой-то мистической силы, которую имела бы Библия или часть ее, 90-й псалом или какой угодно псалом, эта идея суеверная, она не библейская. То есть независимо от того, какая часть Библии будет у вас в кармане, или даже больше того, может быть, Библия у вас в голове. И это не означает еще, что Бог будет вас защищать. Дело в том, что Библия должна быть у вас в действиях, чтобы вы могли иметь реальные бенефиты, реальные благословения от действия Священного Писания. Поэтому мы сегодня посмотрим, во-первых, кому относятся эти обетования. Я не буду сейчас все читать. Мы шаг за шагом их прочитаем, весь этот псалом. Я хотел бы, чтобы мы ответили в процессе изучения этого псалма на несколько вопросов. Самый первый вопрос, который стоит перед нами, кому касаются все эти благословения? Кто имеет эту особую привилегию быть под Божьей защитой? Это вопрос первый. Давайте посмотрим. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Старые слова, слова, которые, может быть, для многих, особенно выросших здесь, не очень глубоко и хорошо знающих и понимающих русский язык, может быть, эти слова нуждаются в дополнительном переводе каком-то. Тем не менее, очень сильные слова. Посмотрите, во-первых, Божья защита распространяется на определенную категорию людей, не на всех. Сколько бы человек ни зашивал эти слова себе в карманы, сколько бы он ни учил их наизусть и не твердил их, здесь ясно сказано, к кому они относятся. И они не относятся ко всем, кому попало. Они относятся к тем, во-первых, кто живет под кровом Всевышнего. Что это такое? Что значит жить под кровом Всевышнего? Дело в том, что псалмопевец, я скажу сразу, что неизвестно, кто этот псалом написал. Многие считают, что может быть, скорее всего, Давид, но тем не менее здесь не написано. Во многих псалмах написано «Псалом Давида». Здесь нет этого вступления, поэтому мы не можем точно сказать, кто был автором этого псалма. Может быть, кто-то из других авторов книги «Псалтырь», других псалмов, которые писали. Вот. И это не так важно для нас. Для нас важно, что этот псалом есть в Библии, он помещен в книгу «Псалтырь», и мы знаем, что он боговдохновен, и мы знаем, что он отражает реальность. И эта реальность говорит о том, что для того, чтобы нам решать вопрос вообще наших взаимоотношений с Богом, мы должны начать с того, находимся ли мы под Его кровом. Что это значит? В те времена, когда этот псалом писался, у них была общая цель иметь тесные взаимоотношения, взаимоотношения зависимости. Дети жили под кровом родителей. Это означало не только, что они жили в одном доме. Это означало, что они были под властью родителей. Это означало, что они жили в одной системе с родителями. Они разделяли одну экономическую программу. У них было одно общее хозяйство обычно. Проблема блудного сына как раз и заключалась в том, что он ушел из-под крова отца. Пока он был под кровом отца, он был в безопасности там. Он был экономически стабилен. У него не было опасности залететь куда-нибудь так, что потом он потеряет все. Почему? Потому что кров отца давал эту стабильность. И восстановился блудный сын только тогда, когда он вернулся назад. Это значит, что интересы этого человека под кровом Всевышнего. Это жить под кровом государства. То есть, если человек попадает в какую-то другую страну, но у него есть американский паспорт, это значит, что интересы этого человека защищает такое мощное государство, как Соединенные Штаты Америки. То есть, жить под кровом, жить под защитой. Но для того, чтобы иметь защиту государства США или другого какого-то государства, для этого нужно стать его гражданином. Так, да? Пока человек не стал гражданином этого государства, и крова нет, и защиты нет. Поэтому, когда мы говорим о тех людях, которые имеют право на вот эти обетования, которые перечислены ниже, это только те люди, которые стали гражданами Божьего Царства. Гражданами Божьего Царства. А точнее, не просто гражданами, а в старом русском языке было очень хорошее слово «подданными». То есть те, кто верны, те, кто подчинены, те, кто осознал свою зависимость. Когда мы изучаем Ветхий ли Завет, Новый ли Завет, мы постоянно возвращаемся к этой важной истине. Вы знаете, христианство – реальное, настоящее христианство всегда начинается с глубокого осознания нашей зависимости от Бога. Человек может стать религиозным, но это совершенно не принесет ему ничего ни в смысле вечности, ни в смысле его жизни здесь, пока он не осознает свое ничтожество и свою полную зависимость от Бога. Этот псалом говорит о том, что вы даже не сможете пользоваться защитой Божьей, пока вы не найдете этого счастья, пока вы не осознаете этого огромного благословения, которое принадлежит нам с вами, детям Божьим, счастье быть зависимым от Бога, счастье осознавать себя под кровом, осознавать себя подданным, осознавать себя приверженцем, последователем, человеком, который предан своему царю. Еще на одно слово я хотел бы обратить внимание. У нас здесь очень много интереснейших и важных слов, поэтому я попробую так быстренько сегодня коснуться всех их, или основных хотя бы. Посмотрите, здесь написано «живущий под кровом Всевышнего». Это один из интересных титулов или одно из интересных имен Бога. Он не просто говорит Бога, он подчеркивает, что это имя Бога, отражающее тот факт, что выше Него никого нет. Всевышний, то есть самый-самый-самый-самый высокий. Нет никого выше Его. И наша привилегия, братья и сестры, как раз и заключается в том, что мы живем под кровом не полубога, не того Бога, который сегодня контролирует ситуацию, а завтра кто-то восстал, кто-то какую-то революцию сделал, и уже и Бог призадумался, а что же здесь делать? Речь идет о том Боге, которому подчинено абсолютно все, каждый атом Вселенной. Он Всевышний. Если бы хотя бы один атом во Вселенной не подчинялся Богу, он не был бы Всевышним. Он не был бы абсолютным. И наша надежда не была бы полной. Мы не могли бы уповать на Него. Вот почему псалмопевец начинает и подчеркивает. Он сразу говорит, живущий под кровом Всевышнего. Кстати, в самом конце этого псалма мы немножечко коснемся этого калейдоскопа имен Божьих. Вот это одно из имен Бога. Всевышний. Вы знаете, каждый раз, когда авторы Священного Писания используют то или иное имя, они это делают с определенной целью. Они хотят подчеркнуть определенную характеристику Бога. Они хотят показать нам Его особое качество, на которое мы можем возложить свое упование и нашу надежду. Следующее, смотрите. «Под сенью Всемогущего покоится». Это слово «всемогущий» – «эл-шадай». Слово о Боге или еще одно имя Бога. Эл-Шадай – это характеристика Его безграничной силы. Его ничем не ограниченных возможностей. Смотрите, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Знаете, если бы мы прочитали только этот стих и не пошли бы дальше, уже одного Его достаточно для того, чтобы мы в этом мире, в нашем реальном мире, мире, где взрывают, мире, где берут в заложники, мире, где творятся самые страшные вещи, мы могли бы жить спокойно, живущий под кровом Всевышнего, самого высокого, под сенью Всемогущего покоится. Посмотри, покоится, пребывает в покое. Это когда человек находится в самых стрессовых ситуациях. Когда вокруг него все рушится, когда вокруг него все вращается, он спокоен. И он спокоен не потому, что он водки напился и не соображает, что происходит вокруг. Он спокоен не потому, что ему все равно, что вокруг происходит. Он спокоен, потому что он твердо знает, что Бог Всевышний и Всемогущий контролирует это все. Итак, мы говорим о том, что человек, на которого распространяется Божья защита, это прежде всего тот, кто живет под покровом Всевышнего. Давайте посмотрим второй стих. Второй стих говорит о другом качестве этих людей. Защита Божья распространяется на тех, которые не только живут под покровом Всевышнего, но и те еще, эти люди должны избрать Господа своим прибежищем. Что это такое? В чем разница? Я вам сейчас попробую объяснить. Посмотрите второй стих. «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя». Смотри, фраза «говорит Господу» – это сознательное обращение к Нему. Вспомните тот момент, когда вы обратились к Богу, когда вы пришли, покаялись, когда Бог возродил вас, когда вы посвятили свою жизнь Христу. И вы наверняка, скорее всего, я думаю, что вы жили и ощущали эту полноту божественного действия. Имели покой в сердце. А потом проходит время, и возникает какая-то ситуация в жизни, которая приносит в вашу жизнь беспокойство. Которая каким-то образом удаляет ваш взор с упования на этого всемогущего единого Бога на какие-то вещи, которые угрожают вам вокруг. То ли это болезни, то ли это какие-то обстоятельства, которые складываются не в вашу пользу, то ли это какие-то отвлекающие увлечения, может быть, самые разные, страхи, суеверия и так далее. Дело в том, что здесь есть два аспекта. Первый аспект – это наше общее пребывание в Боге. То есть это мир с Богом вообще. Это человек должен быть верующий. Человек невозрожденный может этот псалом даже не читать. Он к нему не относится. Его он не касается. Этих благословений он не получит. Почему? Потому что здесь речь идет только о тех, кто живет под кровом Всевышнего. Но кроме того, что человек возрожден и является Божьим подданным, здесь еще есть один шаг. Этот человек должен сознательно каждый день говорить Господу: «Ты прибежище мое и защита моя». Речь идет о практическом доверии, шаг за шагом, ситуация за ситуацией. Однажды вы доверили Богу свою жизнь в общем. Теперь речь идет о том, чтобы вы доверили сегодняшнюю проблему ему. То, что вас сегодня беспокоит. У каждого из нас свои беспокойства есть. У каждого из нас свои проблемы, их 100% их невозможно измерить. Я только знаю, что всегда самая большая проблема – это та проблема, которую вы сегодня чувствуете. Которая сегодня перед вами стоит – это самая большая проблема. Речь идет о том, что если вы хотите, чтобы вот эти слова касались вас, вам нужно, во-первых, быть возрожденными, стать под кров Всевышнего, осознать свою зависимость от Него, отказаться от себя. Второе, вам нужно научиться день за днем говорить Господу: «Ты прибежище мое». Искать своей безопасности в нем. Вы знаете, люди ищут свою безопасность в самых разных вещах. Некоторые в том, чтобы иметь хорошую пенсию. Потому что старость придет, работать не смогу. И вот если у меня пенсия будет стабильна, тогда нормально я буду жить. Некоторые в детях. Вот дети позаботятся. Некоторые представляют безопасность в сильной политической системе. То есть, если я буду жить в той стране, где стабильная политическая система, то я чувствую себя безопасным. И так далее. Самые-самые разные вещи, вопросы. Другие видят безопасность в том, чтобы выйти замуж или жениться. И думают, что да, если вот это произойдет, тогда я буду спокоен или я буду спокойна. Но заметьте, здесь речь идет ни о чем из того, что я перечислил сейчас. Ни о деньгах, ни о близости к царям. Не о политических системах здесь не идет речь, не о здоровье крепком, не о пенсии хорошей, не о детях. Абсолютно. Речь идет о том, что каждый из нас, дорогие друзья, верующие люди, эта защита не приходит автоматически. Она не падает сама с неба. Это каждый из нас делает сознательный шаг каждый день, доверяя Богу вашу практическую ситуацию, вашу работу сегодня. Вашу учебу, ваши взаимоотношения с теми людьми, с которыми не складываются эти взаимоотношения. Ваш взгляд в будущее. Ваше понимание вообще того, куда мы все движемся, куда этот мир движется. Речь идет о том, что в этом защита, в этом благословение христианина, когда он может, когда он учится, когда он делает это каждый день, говорю Господу. Интересная форма глагола здесь применяется в еврейском языке. Говорит Господу, постоянно говорит. Есть такое продолженное время или такая форма, когда выражается действие, которое повторяется постоянно. Это не то, что он один раз сказал. Это то, что является его биением сердца. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя. Вы знаете, для нас это очень важно. Во-первых, себе напоминать о Божьей реальности. Во-вторых, исповедовать Божью реальность. Это очень важно говорить. Мы провели несколько дней в лагере с молодежью, и одно из благословений было в том, что эти молодые люди говорят о Боге. В этом преимущество христиан. Они могут говорить. В этом преимущество, дорогие друзья. Если мы не научимся говорить Господу, говорить вслух, говорить при людях, говорить с друзьями, говорить это искренно, говорить от сердца, говорить по-настоящему, прибежище мое и защита моя. Тогда, когда люди разбираются в последних политических событиях, о том, кто где кого в заложники взял и какие где последние метро взорвали, когда мы можем сказать: прибежище мое и защита моя. Мы знаем свою защиту. Мы знаем, на кого мы можем положиться. Мы знаем, кому мы можем доверить свою жизнь, доверить себя. Это очень важный аспект исповедания божественной защиты. Третье качество. Посмотрите, второй стих, его вторая половина и девятый стих. Эти люди, те, кто знают Бога и уповают на Него. Очень важный момент. Немножечко уточняется. Смотрите, да, живущие под кровом Всевышнего. Здесь просто другой немножечко аспект. Это человек, лично знающий Бога. Заметьте, знающий не понаслышке. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Не мама с папой уповают, не наше братство могущее, не пресвитер, который там проповедует, не кто-то еще, там бабушка у меня была очень верующая, она так уповала. Ничего подобного. Если бабушка уповала, бабушка и будет под защитой. Но нам нужно научиться лично знать Бога, друзья. Если вы хотите защиты, если вы хотите Божьего благословения, вы не сможете его получить без вашего личного познания Бога. Бог мой, на которого я уповаю. Это то, что вовлекает ваше сознание. Это то, что вовлекает ваш внутренний человек, который постоянно его познает, который открывает для себя его богатство, его благословение, его силу, его характер, его могущество. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Посмотрите 9 стих. В 9 стихе он объясняет, почему все эти благословения. Смотрите, ибо, потому что, по-русски. Ибо ты сказал: Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем своим. Итак, третье качество. Первое качество. Для того, чтобы иметь Божью защиту, нужно жить под его кровом. Нужно быть человеком, который отдал себя Богу. Если вы сегодня еще не отдали себя Богу, если вы сегодня еще не посвятили себя, не отказались от себя, вы можете это сделать сегодня. Но если этого не произошло, не рассчитывайте на живые помощи. Не рассчитывайте на эту защиту, которая здесь сказана. У вас нет основания для того, чтобы на нее рассчитывать. Второе – это ваше сознательное посвящение себя Богу, когда мы ищем нашу защиту, наше прибежище в Боге. Третье – это когда мы познаем Бога и мы уповаем на Него. То есть мы доверяем Ему результат. Вот ваш практический результат. О чем вы сейчас переживаете? Ну, кто о чем? Доверьте ему результат. Итак, мы говорили о качествах тех людей, к кому относятся эти обетования. Теперь давайте коснемся вопроса, в чем выражается Божья защита. Будем читать дальше. Во-первых, Бог говорит о том, что Он готов нас спасать. То есть вот этих людей, о которых мы сейчас только сказали, Он готов спасать и оберегать. Первое, от коварства людей и обстоятельств. Давайте прочитаем третий стих. «Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы». Что это такое? В жизни всего не предусмотришь. Вот мы сегодня выезжали утром, все я спланировал, все должно было быть, мы должны были быть дома в 4 часа. Когда я пришел брать машину, я увидел, что колесо спущено. Пришлось его поменять, вот, потом пришлось искать где-то поставить запаску, потом пришлось искать где-то станцию, где его могут отремонтировать, потому что на том ехать долго нельзя. Ну, короче, туда-сюда, полтора часа нету. Вот, потом едем здесь в Портленде, трафик, я сочувствую Гусенковым и всем прочим, кто ездит с той стороны Портленда сюда, это подвиг действительно. То есть вещи, которые вне нашего контроля. Начальник что-то плохое о вас замыслил. Вы вроде стараетесь работать хорошо, а он как-то не с той стороны посмотрел. Кто-то нашептал ему плохое, сказал что-то о вас. И вы ничего не можете сделать. Вы честно работаете, вы хотите сделать все как положено. Или заболели вы чем-то. Или еще хуже, ребенок ваш заболел. То есть такие вещи, которые вне нашего контроля. Так вот, смотрите, здесь написано, что Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Знаете, о чем здесь речь идет? Речь идет о следующем, что Бог контролирует эти ситуации. Когда он говорит о гибельной язве, он говорит о эпидемиях, которые захлестывали деревни. Целые деревни умирали, города вымирали, страны опустошались, чума, холера. Самые разные болезни, которые выметали буквально полностью, абсолютно неконтролируемо. Невозможно было остановить. Обращаясь к своим детям, он говорит, Бог своих детей оберегает от бесконтрольной стихии. Если когда-то что-то происходит с Божьими детьми, это происходит в строго дозированной форме. Именно столько, сколько нужно ему. Помните, когда дьявол пришел к Богу, и он говорил о Иове? И Бог ему разрешил не смести все подряд. Он сказал, вот досюда ты дойдешь, а дальше нет. И дьявол послушно, yes, sir. Абсолютно никаких вопросов. Никогда он не смеет спорить. Он не смеет, он пошел, и он доходит до той черты, которая ему разрешена. Почему? Помните, там он об Иове сказал, он говорит, ты ж его кругом оградил. То есть вокруг Иова Божья защита. И дьяволу нужно спрашивать специальное разрешение. Знаете, здесь, живя в Америке, для того, чтобы сделать у вас в вашей квартире обыск, следователь должен взять в суде разрешение специальное. Он должен убедить судью, что есть доказательства, что этот человек преступник. И тогда только по специальному разрешению только это могут сделать. Они могут догадываться у них, но пока у них не будет твердых доказательств, им не дадут это разрешение. Что-то подобное мы переживаем с Богом. То есть Бог действительно контролирует то, что происходит вокруг нас. И мы можем на него полагаться. Второе. Первое – это спасение от коварства, от хаоса, от всяких разных, знаете, вот этих сметающих и беспорядочных бедствий, которые нам кажется, что они абсолютно неконтролируемы. Когда речь идет о детях Божьих, Бог каждого из нас знает, и каждого из нас индивидуально ведет. Второе. Это спасение от беспокойства. Не только спасение от коварства Бог предлагает нам, но и от беспокойства. То есть мы, находясь в жизни, можем иметь это благословение находиться в покое. Посмотрите 4 стих. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Очень интересно. Знаете, образ птицы, оберегающей своих птенцов под своими крыльями. Помните, когда-то Иисус Христос говорил, смотрел на Иерусалим и со слезами на глазах говорил, «О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели». Иисус Христос пришел для того, чтобы не только логически каким-то образом решить проблему. Он пришел для того, чтобы на уровне наших эмоций успокоить нас. Чтобы мы могли довериться Ему, чтобы мы могли осознать, что Он нежный Бог. Он любящий Отец. Он тот, кто заботится, и Он сравнивает себя вот с этим образом любви, заботы, образом безопасности. Посмотрите, Он продолжает и говорит, щит и ограждение истины Его. Дело в том, что вот эта безопасность основана не на том, что у Бога сегодня хорошее настроение. Наша безопасность, наше ограждение, наш щит основан на Божьей верности. Щит и ограждение – истина. Истина Его – это Его верность. Это Он непоколебим. Это Тот, кто Всевышний. Он не зависит от того, какое правительство сегодня, какое будет завтра. Он не зависит от того, сколько стоят акции сегодня на бирже или сколько стоит доллар завтра будет. Он абсолютно от этого не зависит. Это Бог, который вне конъюнктуры рынка. Вне того, что происходит здесь на земле, когда люди сегодня наверху, завтра ничего не имеют. щит и ограждение истины. Дальше он продолжает, и он говорит о том, что это спасение, это не только осознание безопасности, не только спасение от коварства, но еще и спасение от мистических, от духовных враждебных сил.

0: www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
1: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Немедленно.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

В эфире BBN, библейское вещание о том, как можно попасть на небо. В 13 главе Евангелия от Луки говорится, что ученики рассказывали Христу о том, как какие-то люди, жители Галилеи, приносили в храме жертвы. Но Ирод, который на то время был царем, послал солдат, которые их там избили и, может быть, даже и убили. Естественно, у всякого, кто слышал об этом, возникала мысль, что, наверное, эти люди так много нагрешили в своей жизни, что даже в святом храме, когда они приносили Богу жертвы, Бог их наказал. Но Христос им сказал: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». А потом повторил ту же мысль по отношению тех 18 человек, которые были убиты во время падения Силоамской башни. При этом Христос не имел в виду, что все его ученики погибнут насильственной смертью, но он говорил о покаянии как о реальной возможности избежать вечной погибели. Эта возможность есть сегодня и для вас, дорогие радиослушатели. Воспользуйтесь ею сейчас.

0: Библия постоянно подчеркивает, что простое знание и подлинная мудрость – это абсолютно разные вещи. В эфире библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Итак, мы начали говорить о мудрости. Где же все-таки настоящая мудрость? Настоящую мудрость нам может дать только книга, которая рассказывает об Иисусе Христе, то есть книга Библия. Изучение Священного Писания, духовные песни на библейские темы в сегодняшней программе. Оставайтесь с нами. Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Может быть, ты болен, и никто тебя не посещает, никто тебя не понимает. По крайней мере, тебе так кажется. Тогда эта библейская история для тебя. Ты помнишь, о чем мы говорили в прошлый раз? Иов очень страдает. Друзья его не понимают. Он очень хочет получить ответ от Бога. Почему он так страдает? Он не понимает Бога. И мы говорили о том, что нам нужно стараться не быть похожими на друзей Иова. Мы должны сочувствовать больным, посещать их и помогать им, а не укорять, мол, сами виноваты. Господь говорит с Иовом. Библия, книга Иова, главы с 38 по 42. Когда все они смолкли, разразилась ужасная буря. Молнии пронзили небо. Загромыхал гром, и ливень обрушился на землю. И Господь говорил Иову из бури. «Ты задавал мне разные вопросы, Иов, но ныне я буду спрашивать, а ты отвечай мне. Где был ты, когда я создавал мир? Где был ты, когда первые звезды ликовали и пели от радости? Или когда я затворил путь морю и положил предел его надменным волнам? Можешь ли ты сказать мне, где путь к жилищу света? Входил ли ты в хранилище снега? И видел ли сокровищницы града? Отвечай мне. Можешь ли ты велеть дождю пролиться на землю и дать жизнь зверям и травам? Можешь ли ты научить птиц летать и насытить диких зверей? Отвечай мне, достанет ли у тебя сил, чтобы удою вытащить Левиафана? Сможешь ли ты навсегда приручить зверей и станешь ли забавляться с огромным бегемотом? Отвечай мне». Иов ничего не мог сказать. Его терзал стыд. Он жил праведной жизнью и соблюдал заповеди Господни, но он думал, что может спорить с Господом так, будто обладает его мудростью и могуществом. Он думал, что его пониманию доступно все, что делает Господь. Господь не объяснил Иову, почему на него обрушились несчастья, но он заставил Иова понять и твердо запомнить, что все, что не делает всемогущий и мудрый Господь, все ко благу. «Я никогда не знал тебя прежде», — признал Иов. «Я знал лишь то, что другие говорили мне о тебе. Теперь же, когда ты говорил со мной, я вижу, что ты великий и всемогущий. И вот я раскаиваюсь в том, что слишком много возомнил о себе». Тогда Господь обратился к троим друзьям Иова. «Вы были неправы. Вы говорили обо мне неверно, а Иов говорил верно. Но Иов будет молиться за вас, и я прощу вас по его молитвам». Иов не затаил сердце зла на своих друзей, хотя они были суровы и несправедливы к нему. Он молился за них. И Господь благословил Иова. Он возвратил ему все его имущество и даже больше. И у Иова вновь родились дети. Было у него 7 сыновей и 3 прекрасных дочери, которых он назвал Элима, Кассия и Керенгапух. И жил Иов до глубокой старости. Некоторые люди считают, что Иов жил в Узбекистане. Там даже могилу Иова народ почитает. Но это только легенды. История Иова для нас очень поучительна. Мы знаем, что с нами не случается ничего, чего бы Бог не допустил. Поэтому мы, по примеру Иова, должны полностью довериться Богу. Он все сделает прекрасно. Но нам снова пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 108. Книга Экклезиаста, 2 глава, 13 стих. «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою». Царь Соломон, назвавший себя экклезиастом, то есть проповедником, решил разобраться, что в жизни лучше – печаль или смех, добро или зло, труд или леность, мудрость или глупость. А разобравшись, посоветовал людям держаться в жизни того, что дает Бог – мудрости, помогающей человеку сделать правильный выбор. Преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой. Наверное, многие люди и без экклезиаста сказали бы, что мудрость превосходит глупость. Тут и рассуждать особо не надо. Но зачастую поступки этих людей говорят об обратном. Зная о мудрости, они поступают неразумно. И это проявляется как в их словах, так и в их поступках. Ворона и котенок. На высоком тополе, что рос в конце нашего огорода у самой речки, ворона построила себе гнездо. Об этой вороне я уже немного рассказывал. Это она, углядев блестящие на солнце очки, оставленные на грядке, утащила их в свое гнездо. Этот же мой рассказ будет про то, как умная ворона решила поиграть с маленьким глупым котенком. Котенок был не совсем маленьким. Он уже понимал, что можно охотиться на мышей и птиц. Осторожно пробираясь по верху забора и штакетника, он вдруг увидел ворону, которая сидела впереди на одной из досок. В нем проснулся охотник, и котенок начал осторожно подкрадываться к вороне. Та же словно не замечала котенка, изредка кося в его сторону черным глазом. Но стоило только котенку приблизиться к ней, как она перелетела за его спину и снова уселась на заборе. Совсем рядом. Даже не потрудившись отлететь подальше. Котенок неуверенно и медленно развернулся на верхушках узких досок забора и вновь стал подкрадываться к вороне. Подпустив его к себе поближе, ворона сделала то же, что и в первый раз. Перелетела за его спину и спокойно уселась на заборе рядом с котенком. Все повторилось сначала, а потом еще раз и еще, и глупому котенку было невдомек, что ворона дразнит его. А вороне это доставляло удовольствие. Но вскоре и ей надоела эта игра. С громким криком «Кар!» ворона подлетела к котенку, схватила его клювом за шкирку и сбросила в промежуток между двумя досками забора. Потом еще раз удовлетворенно каркнула, понаблюдав, как тот пытается выбраться наверх забора, и улетела. Будь котенок повзрослее и поумнее, он не попался бы на удочку вороны, решивший с ним поиграть. Но он был еще молод и не очень умен, в отличие от старой и опытной вороны. А вот что еще написал царь Соломон о мудрости. Главное – мудрость. Приобретай мудрость. Книга притчи, 4 глава, 7 стих. Где же ее приобретать? И за какую цену можно приобрести такую нужную мудрость, чтобы поступать правильно и не ошибиться? Оказывается, мудрость нельзя купить ни за какие деньги, даже за 100 тысяч миллионов. Но приобрести ее может каждый человек, всем сердцем доверяющий Богу и слушающийся Его слов. Мудрый человек – тот, кто послушен Господу. Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум. Книга притч, 9 глава, 10 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: О, Билочка! Ты почему еще дома сидишь? В пижаме! Ну, все собрались уже у скалистого озера. Ну, ждут же тебя. Я же вчера Бобрика позвал стихи об осени послушать. Я даже объявление повесил. Вот, приходите, точка, поэтические встречи, точка, Белочка ведущая, точка.
1: Кабанчик, ну и странный же ты. Объявление повесил, а меня в известность не поставил. Ну что, я числюсь ведущей в твоих поэтических посиделках.
0: А я думал, что ты обрадуешься. Ну что, что теперь всем говорить, что ты передумала, да? Пи, никого видеть не хочешь.
1: Да, кабанчик, с тобой не соскучишься. Ты же говоришь, что у скалистого озера слушатели собрались. И ты хочешь, чтобы в глазах всех жителей заповедника я выглядела невежливой и безответственной. Не бывать этому.
0: Да не переживай ты так, Белочка. Ну, все знают, что ты очень ответственная. Слушай, ну ты это, не торопись так. Я там на берегу Бобрика посадил, он там Библию читает. А вот хочешь, я тебе кофейку из желудей сварю?
1: Да некогда нам, кабанчик, кофе распивать. Вот, помоги-ка мне лучше донести до берега эти журналы.
0: С удовольствием. Ой, да их тут целая пачка. Тропинка. Ты, по-моему, говорила, что уже несколько лет выписываешь этот журнал. Ну и как? Нравится?
1: Очень. Побежали, кабанчик, а то нас все ждут.
2: Народ Израиля, как и все народы во все времена, слагал свои песни и гимны. Псалтырь – это собрание песнопений. Эти песни исполняли в храме хор и музыкант.
1: Кабанчик, давай присядем здесь и послушаем. Неудобно же Бобрика перепевать.
0: Ой, это он из своей Библии для детей читает. С картинками.
1: Да тише ты, кабанчик.
2: Псалмы были написаны в разные времена разными людьми. Некоторые из них пелись в дни религиозных праздников или в особо важных для всего народа случаях, чтобы поблагодарить Господа или попросить у него помощи. Ой, я смотрю, Белочка с кабанчиком уже подошли. Что ж, передаю слово Белочке.
1: Мне? Ой, так скоро я... Кабанчик мне сказал, что...
2: Ну не смущайся, Белочка, мы ждем стихов.
3: Сегодня у всех нас такое солнечное настроение.
2: Вот это правильно, Заинька заметил. И действительно, солнышко чудесно светит.
0: Солнечные строчки. Ой-ой-ой, как тепленько прозвучало. Даже мой хвостик согрелся. Мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем радиопередачу «Солнечные строчки». Это я говорю, пока Белочка не слышит. А он вдруг передумает.
1: Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашей поэтической встрече.
3: Белочка, а можно я стихотворение прочитаю осеннее? Я его вчера весь вечер учил.
1: Конечно, Занька, расскажи нам свое стихотворение.
3: Осень золотая на землю пришла, много урожая людям принесла. Всех плодов так много, все для жизни есть. Милости от Бога всех не перечесть.
0: Ой, молодец, ушастик! Такое хорошее стихотворение нам рассказал, урожайное.
1: Может быть, кто-то еще хочет осенние стихи почитать? Ну, пока вы там с мыслями собираетесь, я прочту одно стихотворение. Автор его – Зирейна Цемпель. Называется оно «Осень». Я нашла это стихотворение в 5-м номере журнала «Тропинка», ну, за 97-й год. Вот, послушайте. В желто-красном сарафане осень ранняя пришла, улыбнулась детка мило. Я вам что-то принесла. Груши, яблоки и сливы, очень вкусный виноград и, конечно, помидоры.

0: помидором, знаю, всякий будет рад. Принесла я вам картофель и капусту и морковь. Только помните, детишки, это все Творца любовь.
1: Спасибо!
2: Белочка, можно и мне тоже? Это стихотворение Белочка написала в своей поздравительной открытке к моему дню рождения. Еще высушенные кленовые листочки красиво наклеила.
1: Как? Бобрик, я думал, что мы твой день рождения в прошлом году зимой отмечали. Ой, неужели я все опять напутал?
0: Ну не мешай, кабанчик. Бобрик, мы тебя слушаем.
2: На широком поле травы пожелтели, журавли курлыча к югу улетели. И роняют листья клены у дороги, постелился коврик прямо мне под ноги.
0: Да, Бобрик, это стихотворение тоже из журнала «Тропинка». Я выписала. А можно я еще одно прочитаю? Но опять же из «Тропинки». Написала его «Любовь бледных», и называется оно «Астры». Я собираю осень, домой ее несу, и ставлю в вазы звезды, упавшие в росу. Их тоненькие стебли, быть может, только мне расскажет, что за прелесть дождинки на стекле. А вечером, без света, все перепутав вдруг, их желтые отсветы за листья я приму. И будет мне казаться, что ветер разбросал в осеннем небе астры и листья с них сорвал. Что падает не дождик, в траву летит листва, и будет невозможно все выразить в словах.
1: Молодец, Белочка! Спасибо! Я же тоже хочу! Что, я серый, что ли? Я вот тоже стихи знаю. Вот даже так, вот стихотворение загадка. Вот слушайте. Когда в школу там и тут дети с книгами идут, желтые листы в небе просень, всем известно, это осень. Правильно! Правда, думаю, что это было очень просто.
0: А давайте теперь мы все вместе осенние строчки почитаем. Владимир Кузьменков из книги «Навстречу дню». Вот приходит вслед за летом осень золотая, снежным радостным приветом нам дары приносит.
2: Припасла с большой охотой много урожая, мы с печалью, с неохотой лето провожаем.
1: Хлебопашец отдыхает, кончились работы, все имеет и не знает горя и заботы.
0: Листья падают на землю, смотрит сад убого. Милость щедрую приемля,
3: мы прославим Бога.
0: Мне кажется, что это хороший заключительный аккорд для нашей поэтической встречи. Ведь за эту красоту, за урожай, за всю радость, которую дарит нам осень, мы должны прославить Творца,
2: который создал этот лес, эти листочки, нас, зверей и человека, нашему Создателю слава.
0: Слава! Бобрик, кабанчик, я тут вспомнила стихотворение, славящее нашего Создателя. Можно я его прочитаю?
2: Конечно, Белочка, мы тебя внимательно слушаем.
1: Ну только не длинная, Белочка. А то ведь время нашей передачи уже подходит к концу. Ну, понимаешь, там обед и все такое.
0: Василий Беличенко. Велик наш Бог. Росой умываясь цветок, сказал: есть Создатель, есть Бог. И тут прожужжала пчела о том, что он дивен в делах. И шепчут колосья в полях, что Бог к человечеству благ. И птицы щебечут о нем, о Боге великом, живом. Велик, говорят мне цветы, велик, подтверждают плоды, велик, донеслось из садов в дыхании осенних ветров. Да ныне природа поет, а с нею Господень народ, и ангелы вторят вдали. Воистину, Бог наш велик.
2: Хорошее стихотворение, Белочка. Но думаю, что это уже тема для нашей следующей передачи «Солнечные строчки». Как считаете, а?
1: Ой, это ты верно заметил, Бобрик. Ну, про обед-то, я надеюсь, вы еще помните. Дорогие ребята, пришло время и попрощаться с вами. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга!» «Солнечные строчки», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией «Трансмирового радио».
1: Так, что-то мы давно в нашем заповедном лесу уборку не делали. Эй, подходите все ко мне записываться на субботник. Значит, Бобрик будет у нас за главного...

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы на нашей волне. Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Бог задумал план искупления, в котором Он может явиться и праведным, и оправдывающим верующего в Иисуса, Римлянам 3:26. И Божьим совершенным требованием удовлетворяет совершенная жертва, Его собственный Сын Иисус Христос. Что получается в итоге? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Римлянам 8:1. Итак, сегодня есть время принять эту благодать из рук самого Господа. Не опоздайте!

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

В Библии сказано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады предложить вам новый цикл передач под названием «Удивительный путь веры Авраама». Авраам – это уникальная личность, патриарх, отец израильского народа, друг Бога. На протяжении нескольких месяцев мы будем читать истории из жизни Авраама и наблюдать его путь веры. Название сегодняшней беседы «Иди, не зная куда». Глядя на Авраама, мы будем учиться верить, доверять, любить, терпеть, быть близкими к Богу.

0: Мир вам, дорогие друзья! Апостол Павел написал в послании к римлянам такие слова в 15 главе. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». То есть этот текст дает нам надежду через терпение и утешение Священным Писанием. Если вы будете слушать только мое мнение или читать какие-то исследовательские труды, это не принесет вам надежду. Слово Божие – вот что помогает нам в полной мере. Поэтому мы не просто выражаем свои мысли, но прежде всего читаем Слово Божие и основываем все именно на Священном Писании. В этих библейских беседах мы будем изучать жизнь Авраама. Это не новая тема. Но давайте поставим перед собой задачу не просто ближе познакомиться с этой личностью, но в руководствах, которые Бог давал для его жизни, найти руководство и надежду для своей жизни. Ведь история жизни Авраама актуальна для нас, и мы могли бы использовать уроки из нее и в наше время. Сегодня мы посмотрим на два текста. Начнем чтение отрывка из послания к евреям. Евреям 11 глава с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Этот первый текст, теперь еще послушаем отрывок из книги Бытие, из 12 главы, с 1 стиха. Книга Бытие, 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую, и прошел Авраам по всей земле сей до места Сихема, до Дубравы моря. В этой земле тогда жили хананеи. Аминь. Пусть Господь поможет нам понять этот древний образ жизни, его особенности, потому что сегодня современный мир во многом отличается от древних времен. Через свое слово Господь обращается к нам, и мы в молитве обращаемся к Богу. Поэтому я сегодня приглашаю каждого из нас обращаться к Господу в своих молитвах. В своем сердце принесите Господу все свои просьбы. Попросите о тех, кто вам дорог. Отдайте Небесному Отцу свои проблемы, которые вас сейчас тревожат. Когда в вашем присутствии кто-то молится, не нужно просто слушать слова, которые произносятся. Но присоединитесь к молящимся в этом общении с Господом. Дорогой друг, нам и вам нужно ответить на простые вопросы. Должны ли вы жить в том месте, где сейчас живете? Должны ли вы работать там, где работаете сейчас? Уверены ли в том, что сейчас находитесь именно там, где Бог хочет видеть вас, и выполняете именно то дело, которое ожидает от вас Господь? Возможно, если вы просто будете периодически задавать такие вопросы, это уже заставит вас по-другому посмотреть на свою жизнь. Ну, конечно, может быть, вы относитесь к группе людей, которые любят менять обстоятельства, место жительства, переезжать, пробовать разную работу. Но большинство из нас любит постоянство и не очень приветствует перемены. Ведь чаще всего мы жертвы своих привычек. Если вы не считаете себя таким, то ответьте на несколько вопросов. Вы чаще всего едите похожую еду? Перекусываете в одних и тех же кафе? Гуляете по одним и тем же местам? Большинство из нас любит то, что привычно и знакомо. Мы привязываемся к своему дому, к соседям, к двору. Нам нравится то, что предсказуемо. Мы даже выбираем новую машину так, чтобы она имела что-то общее с предыдущей. Мы привязываемся к привычным вещам. Наша дорога на работу не меняется годами. Мы поворачиваем в одном и том же месте и спускаемся по тем же дорожкам. Когда вы в последний раз по пути на работу решили полностью поменять маршрут, чтобы посмотреть на другие улицы? Мы выбираем то, что привычно, и мы привыкаем к одному стилю одежды. Устраиваем свое расписание и следуем ему каждый день. Мы закупаем продукты в одном и том же магазине. А еще мы сидим на одном и том же месте в церкви и очень не любим, если кто-то займет его раньше нас. Да, мы такие. Мы не любим изменений. Нам нравится стабильность. Мы жертвы своих привычек. Мы не любим неожиданностей и сюрпризов. Мы не любим изменений на работе. Мы не любим непредвиденных событий. Неважно, хорошие они или плохие. Мы любим, когда все идет по накатанной, и в жизни нет особых перемен. Все запланировано. Но проблема в том, что у Бога другие взгляды на мир и на жизнь человека. Бог любит делать нам сюрпризы. Это его любимый метод работы с человеком. И, возможно, мы противимся тому, что Господь менял что-то в нашей жизни, потому что очень привыкаем к своей рутине. Мы сделали ремонт в доме, обзавелись друзьями, дети пошли в школу, но вдруг Бог говорит: «Сюрприз! Время переезжать!» «Что?» «Мы не хотим! Нам здесь хорошо!» Но у Бога другие планы для нас. Безусловно, я не говорю, что будет заставлять всех менять работу, город, друзей, обстановку каждые полгода. Но я говорю, что некоторые из нас иногда будут сталкиваться с тем, что Господь поднимет нас с привычного места и перенесет в другое, и совершенно новое. Даже несмотря на то, что нам больше нравится то, к чему мы привыкли, чем то, что для нас приготовил Господь. Но это на самом деле печально. Мы не готовы принимать то, что для нас приготовил Господь. Мы не доверяем Ему. Мы больше доверяем тому, что стало для нас привычным. Но наш Господь любит удивлять нас не потому, что Он хочет сделать нам неприятное. Напротив, Он знает, что лучше для нас. Даже если нам поначалу будет не очень комфортно и удобно. Даже если это не то, что мы любим больше всего. Но в Божьих глазах важнее не комфорт и обыденность. И Он не ждет, когда мы согласимся на Его планы. Он суверенный Бог, который видит наше настоящее, прошлое и будущее. И Он знает, что должно произойти в следующий миг. Непредвиденные обстоятельства, неожиданные повороты. Давайте вспомним некоторые из них, которые описаны в Библии. Первое. Мир стал жестоким, злым, греховным. Он вышел из-под контроля. Можно прочитать в книге Бытие 6 главу 5 стих. Вот послушайте. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Этот образ жизни стал для людей привычным, обыденным. Но Бог вмешивается, чтобы изменить эту ситуацию. Он находит одного праведника, Ноя, и говорит ему: «Построй ковчег». «Ковчег? Зачем?» «Я пошлю дождь на землю». «Дождь? А что такое дождь?» Они не знали, что такое дождь, потому что раньше еще не было дождя. Ной тоже никогда не видел дождя. Раньше земля сама орошалась. Но вот Бог решает послать не просто дождь, но потоп, и такое, чтобы залить всю землю. Вот это неожиданно, вот это сюрприз. Несмотря на то, что Ной по заданию Бога строил многие годы ковчег, потоп стал удивлением. Ну вот, пошел дождь. И это была настоящая неожиданность. Это изменение. Еще один пример. Когда израильский народ под руководством сначала Моисея, а потом Иисуса Навина, выйдя из Египта, подошли к стенам города Иерихон. И ситуация была непростая. Они не знали, что им делать. Израильский народ не привык к военным действиям. В Египте они делали кирпичи, и потом 40 лет блуждали по пустыне. И вот они стоят перед высокой стеной, и им нужно сражаться с жителями Иерихона. Это то, к чему они совсем не привыкли. И что им делать? Они в панике и в беспокойстве. Но у Бога есть сюрприз. Он говорит: «У меня есть план для вас. Послушайте меня. Я хочу, чтобы вы маршировали вокруг стены по одному кругу каждый день на протяжении 6 дней. А на 7-й день я хочу, чтобы вы прошли 7 раз.
1: а потом вы должны закричать.
2: Что? Нет, мы не будем так делать.
1: И это еще не все. Вы должны будете трубить в трубы.
2: Зачем?
1: И тогда стены рухнут. Скажите, вы можете себе представить что-то подобное? Они должны были сначала просто ходить, потом кричать, ожидая, что стена разрушится. Но это удивительный Божий план. Мы бы никогда не придумали ничего подобного. Или вот еще один библейский случай. Когда израильтяне выбирали себе царя, для них было важно, чтобы он был высокий, красивый, сильный. Именно таким был Саул. Господь терпел его какое-то время, но потом сказал: «Хватит с меня красивых, высоких и сильных». И он указывает на молодого юношу, которому было около 17 лет. Он на поле пас овец своего отца. Бог посмотрел на него и сказал: «Давид, у меня есть для тебя работа». И Давид стал одним из самых первых царей Израиля. Вот это поворот, вот это сюрприз. Никто не мог даже себе представить, что этот молоденький пастух станет царем. Даже его собственный отец не мог поверить в это. Вы помните, как к нему пришел пророк Самуил, чтобы посмотреть на сыновей? Про Давида даже не сразу вспомнили. Его привели домой с поля. И он почувствовал, как теплый елей стекает с его головы на шею и на спину. И он услышал новое для себя слово «царь». Это полная неожиданность. Или как насчет Ионы? Как вам эта история? Господь сказал: «Пойди в Ниневию, проповедуй им, предупреди, что я готов разрушить город, если они не исправятся, не покаются». Но пророк Иона решает не следовать Божьему повелению. Он делает все по-своему. Он идет в противоположную сторону. И вы прекрасно знаете, что произошло дальше. Огромная рыба проглотила Иону. И это был сюрприз. И циники смеются, читая эту книгу. Но неважно, смеются они или нет, если Бог говорит, что рыба проглотила Иону, то я буду верить именно так. А еще в этой истории мы видим пример самого виртуозного приземления. Рыба выплюнула Иону прямо в Ниневию. Это еще один сюрприз. А вы помните историю, когда Даниила по заговору против него бросили в ров к разъяренным львам? Эти животные должны были разорвать Даниила на куски. Но сюрприз, он остался цел и невредим. И царь Дарий доверил ему управление всей страной. И Даниил преуспевал в своей работе. А царь издал указ, чтобы все люди поклонялись живому Богу Даниила. Можно приводить еще множество примеров, которые будут подтверждать тот факт, что Господь любит устраивать нам сюрпризы. Перед тем, как мы обратимся непосредственно к истории Авраама, прошу вас открыть книгу «Деяния апостолов». Мы посмотрим еще на один пример. Господь впервые обратился ко всему миру через своих последователей, названных апостолами. И главный герой 20 главе, апостол Павел, который общается с пресвитерами Ефесской церкви перед тем, как покинуть их. Давайте прочитаем отрывок из 20 главы книги «Деяния апостолов». 20 глава с 18 по 23 стихи. «И когда они пришли к нему, он сказал им», это апостол Павел, «вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами. Среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародные по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Судя по последнему тексту, у Павла были причины не идти в Иерусалим. Но Дух Святой же, напротив, ведет его туда. Конечно, можно спорить, зачем Павел пошел. Он же знал, что его ждут там испытания. И кто-то ответит, что у него не было выбора, это была воля Божья. Но мы не будем размышлять, мы посмотрим на факты. И что же произошло? Именно то, о чем говорил Господь. Конечно, мы видим здесь еще и целую череду неожиданностей. Это и арест в Иерусалиме, И тот момент, когда апостол Павел встал перед императором Нероном и имел возможность сказать императору о Господе Иисусе Христе, и апостол Павел не знал точно, что с ним будет происходить, но он полностью доверял Господу. Идти по жизни, не зная, что ждет тебя впереди, но идти с полной уверенностью, что Господь знает, что для нас самое лучшее, и довериться Ему всей душой – это то, что прекрасно продемонстрировал Авраам, главный герой нашего цикла бесед. И в прошлой беседе мы уже читали слова диакона Стефана, записанные в книге Деяний. Я предлагаю вам послушать эти слова еще раз. Это Деяния апостолов, 7 глава. «Но он, Стефан, сказал: мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан». Это очень важные слова. Стефан уделяет внимание тому факту, о котором мало говорится в книге Бытия. То есть перед тем, как Авраам начал свой путь и жил еще в Уре Халдейском, и был язычником и идолопоклонником, Бог явился ему и сказал, это 7 глава Деяния апостолов, и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую я покажу тебе». Он жил в одном месте, но Бог хочет показать ему совсем другое место. Авраам не был молодым парнем, полным сил и планов. Но для Бога это не причина. Господь может выбрать любого человека, чтобы использовать его для своего плана. Так что не думайте о том, что вы недостаточно сильны, опытны, быстры или молоды. У Бога совсем другое отношение к человеку. И будьте готовы закатать рукава и действовать, если вы хотите служить Богу живому. Будьте готовы к сюрпризам. Авраам вряд ли планировал какие-то переезды. Ему было 75 лет. Он хорошо устроился в Уре. Но давайте посмотрим на историю Авраама с самого начала, с самого раннего, что мы только можем найти. И этому человеку за 70. Он женат. У них с женой нет детей. Он живет где-то рядом с отцом, может быть, даже в одном доме с ним. Это было вполне обыденно для того времени. Когда Бог обратился к Аврааму, тот внимательно слушал, потому что Бог точно знает, как привлечь наше внимание. Авраам жил в то время в Уре Халдейском. И, вероятнее всего, его отец занимался изготовлением идолов. Авраам поклонялся этим идолам. Но Бог прерывает это идолопоклонство и обращается к Аврааму. Мы читаем 12 главу книги Бытия. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Пойди!» И таково было повеление Бога к Аврааму. Но я хочу отметить, что совсем не обязательно Бог обратится с такой же просьбой к вам. Вполне возможно, вы проживаете в одном и том же месте всю жизнь, а может быть, ваши дети и внуки также, и в этом нет ничего плохого. У Бога свой план для каждого из нас. И совсем не обязательно его план по отношению к вам – это перевести вас в другое место для служения ему. Не обязательно, но возможно. Не было ничего плохого в том, что другие люди жили в Уре и никуда не переезжали. Но этот город не подходил для Авраама. Мы читаем послание к Евреям в 11 главе. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Возможно, это была тихая ночь или спокойный вечер, когда Авраам не ожидал никаких сюрпризов, но вдруг к нему обратился Бог. И он услышал божественный голос. Тот же голос говорит в будущем Илья, Амос, Петр, Матфей, Лютер. И Бог обратился к Аврааму с конкретным повелением. «Пойди, пойди в другую страну. Покинь свой родной дом, покинь свою семью, пойди в то место, которое я покажу тебе». Сейчас вы наверняка сидите в своих удобных квартирах или домах, и мы рассуждаем, что это значило для Авраама покинуть всех и пойти в другую страну. Давайте я помогу вам представить. Подумайте о соседях Авраама, подумайте о людях, которые жили рядом с ним. Они видят, что он начинает собирать свои вещи, складывать их на телегу или на несколько телег. И они хорошо знают, сколько Аврааму лет. Его жена тоже не молодая девушка. Она уже седая женщина. И, естественно, они спрашивают Аврааму, что случилось, куда он собрался. И он объясняет им все. Вот представьте себе, что могли ответить его друзья. Представьте себе, какая была их реакция. Авраам, зачем ты упаковываешь вещи? Куда ты собрался? Ты что, правда, куда-то переезжаешь?
2: Да.
1: Правда? Ты переезжаешь? Но ты уже не молод. Неужели ты хочешь переехать в другое место?
2: Да.
1: Куда же ты идешь?
2: Я не знаю.
1: Ты собрал все свои вещи, все, что у тебя есть, покидаешь родственников, всех друзей, все, к чему привык, уезжаешь, не зная куда.
2: И представьте себе, что говорил отец Сары.
1: А я предупреждал тебя, не выходи замуж за этого человека. Мне он никогда не нравился. А теперь он увозит тебя от нас. И ты будешь жить далеко. Мы же больше не увидимся.
2: Все задают Аврааму один и тот же вопрос.
1: Авраам, зачем тебе уезжать?
2: Ну, я не знаю на самом деле, но Бог сказал мне так.
1: Бог? Да ты что, серьезно?
2: И еще много-много подобного пришлось выслушать Аврааму, пока он загружал телеги. И все усугублялось еще и тем, что он не имел представления, куда идет. Он просто доверился Богу. И хочу отметить, что вера не может расти, если нет никакого риска.
1: Еще один удивительный факт из жизни Авраама, который многому учит нас, он полностью послушался.
2: Бытие 12 глава 4 стих.
1: «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Я постараюсь выразить свою мысль сейчас очень просто, потому что это очень важно. Просто попробуйте ответить на три вопроса. И будьте честными сами собой. Первый вопрос. Скажите, вы ищете Божью волю осмысленно и с рвением? Ищете ли вы Божью волю для своей жизни? Это очень важный вопрос. Если нет, значит, у вас есть такой грех, как лень.
2: Хотя мы воспринимаем лень как лежание на диване субботним днем.
1: Нет. Это просто отдых, расслабление. Лень как грех – это когда у вас нарушена связь с Божьими повелениями. Лень – это состояние духовной подавленности, когда мы отказываемся следовать за истинным Богом. Ответьте для себя. Ищу ли я со всем рвением и желанием воли Божией для своей жизни? Спрашиваете ли вы Его, что Он ждет от вас? Какой у Бога план для вашей жизни? Просите ли вы Господа объяснить вам, куда Он хочет послать вас? Что Он ожидает от вас? И второй вопрос. Вы хотите пойти так же сильно, как хотели бы остаться? Попробуйте сами ответить на этот вопрос. Может быть, услышав Божий призыв, вы сразу же поворачиваетесь в противоположную сторону. Ваше желание следовать Божьим повелениям так же велико, как желание оставить все, как есть. Как я уже говорил, Бог полон сюрпризов. И Его план на этот год в вашей жизни может полностью отличаться от Его плана в прошлом году. Иногда мы так сильно хотим, чтобы жизнь шла по нашему плану, что неправильно интерпретируем Божью волю, подстраивая ее под свои желания. Будьте готовы двигаться. И если ваши желания и планы полностью связаны с тем местом, где мы сейчас, и мы не оставляем места для возможности изменений, то мы не можем быть настоящим служителем Господа. Я не говорю, что это будет обязательно смена жительства. Возможно, это будет связано с местом работы или с друзьями. И бывают такие случаи, когда наши друзья мешают нашему служению и тянут нас вниз. И тогда Бог скажет нам, что мы должны прекратить общение с ними. И поверьте, это не так просто. Я не знаю, какие сюрпризы готовит для нас Господь. Но задумайтесь, насколько вы готовы к ним. И третий вопрос. Вы усложняете или облегчаете решение?
2: Что я имею в виду? Как можно усложнить принятие решений? Ну, вы можете поговорить с другими.
1: Каждый раз, когда я не хотел соглашаться с волей Божьей, я начинал просить совета у людей. Они почти всегда поддерживали мои переживания, говорили, что мне не следует делать этого, что я не справлюсь, и множество самых разных советов, противоречивых и усложняющих процесс принятия решения. Но Авраам не ходил по соседям, спрашивая совета. «Ребята, как вы думаете, как мне поступить? Следует ли мне идти неизвестно куда, потому что так сказал Бог? Если бы он начал задавать такие вопросы, то услышал бы, что ему нужно остаться. И кроме того, хочу отметить, что мы тоже не можем давать другим советы, потому что мы не можем знать, в чем заключается Божья воля относительно каждого конкретного человека. И это касается также и наших детей. Дайте им возможность самим принимать решения. Помогайте им самим приходить к выводам. Не решайте за них, поддерживайте и подбадривайте. Но никогда не стыдитесь, не смейтесь над их решениями. Не бойтесь соглашаться на то, что предлагает вам Господь. Он знает, что для вас лучше всего. И если вам кажется, что, последовав за Его волей, вам придется многим пожертвовать, не бойтесь. В будущем вы поймете, что все эти жертвы – ничто по сравнению с теми благословениями, которыми нас одарит Господь за послушное следование за Ним. Да благословит вас Господь познать Его, уверовать в Него и полюбить Его. Аминь.
3: Дорогие друзья, сегодняшняя передача была частью цикла «Удивительный путь веры Авраама». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы говорили о том, что Бог любит преподносить нам сюрпризы. Мы привыкаем к устоявшемуся образу жизни, нам нравится наш дом, наша работа, окружение, и мы не любим вносить какие-то изменения. Но следование за Богом – это иногда и перемены в жизни. Это может быть что-то серьезное, как в истории Авраама, смена места жительства. Это может быть смена работы, церкви, служения. Изменения всегда страшны. Но нам, христианам, не нужно поддаваться страху. Нужно помнить, что Бог знает, какой путь для нас самый лучший. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Авраама, его удивительный путь веры. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru.

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную. Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей.

0: Покайся, пока не умяла здоровая ясность ума. Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
1: Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
0: Покайся, пока не явилась ужасная гостья с косой. Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
1: Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
0: Покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать. Напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
0: Покайся, пока еще живы, в душе приглашенья любви, ответь же на Божьи призывы, покайся и вечно.

Однажды пастор в церкви спросил одного человека, уверен ли он, что попадет в рай. «Нет, не уверен», — ответил человек, — «но очень хотелось бы попасть». «А зачем вам это нужно?» — спросил пастор. «Вы согласны, что вы грешник?» «Да», — ответил человек, — «но я грешник неплохой. Я вообще-то хороший грешник». Только подумайте, хороший грешник. Да такие слова рядом стоять не должны. Они исключают взаимно друг друга. Грех есть грех, и за любое прегрешение мы уже заслуживаем того, чтобы навечно быть отлученными от святого и праведного Бога. Друг мой, признай свой грех, признай, что ты пропащий, поверь, что надеяться тебе можно только на Христа, который умер на кресте за твои грехи. Мы все пропащие грешники, но через веру во Христа мы все можем стать действительно хорошими, но не грешниками. Пусть твоим сегодня решением будет подойти ко Христу и омыться в Его святой крови. В эфире BBN.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Сегодняшнее место на 5 октября записано в третьей книге «Царств» в 17 главе, в 7 стихе. Там есть такие слова: «По прошествии некоторого времени этот поток высох». Воспитание веры не будет полным, если мы не постигнем, что есть Божий промысел утраты, есть служение потери и увядание вещей, есть дар пустоты. Материальная ненадежность жизни способствует духовному возрастанию. Истекающий поток, у которого сидел и размышлял Илия, верная картина жизни каждого из нас. По прошествии некоторого времени этот поток высох. Вот история прошлого и пророчество будущего. Так или иначе, надо научиться видеть разницу между верой в дар и верой в дарящего. Дар может быть хорош лишь на время, дарящий же есть вечная любовь. Жизнь у потока Харафа была трудной для Илии, пока он не попал в Сарепту Сидонскую, где все стало ясным для него. Слово Господа, зовущее нас к испытаниям, никогда не бывает его последним словом. Скорбь и потери, слезы и мучения – все это лишь начало жизни, но не конец. Будь Илия направлен прямо в Сарепту, он лишился бы чего-то, что помогло ему духовно возрасти и стать мудрым пророком. Он жил верой в свой Хараф, и всякий раз, когда в вашей или моей жизни пересыхает земной видимый поток, это лишь напоминание свыше, что надежда и помощь в Господе, сотворившем землю и небеса. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? Несусь ли на грозных волнах во всякое время, вблизи, вдалеке? В твоих я покоюсь руках. Ни вражьи нападки, ни тяжесть скорби не склонит меня позабыть, что Бог мой меня из пучины страстей в любви восхотел искупить. Что в мире сравнится с усладой такой, мой грех, весь как есть целиком, к кресту пригвожден, и я кровью святой искуплен всесильным Христом. От сердца скажу, для меня жизнь — Христос, и в нем мой всесильный оплот, следы от греха, искушений и слез с меня он с любовью сотрет. Господь, твоего я пришествия жду, принять мою душу гряди. Я знаю, тогда лишь я сердцу найду покой у тебя на груди. Ты со мной, да, Господь, в твоих я покоюсь руках.

0: эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава вторая. Встреча с уссурийским тигром. После 3 месяцев учебы в школе курсантам стали давать увольнительные в город. Николай ждал этого с нетерпением. Ему хотелось быстрее найти здесь верующих. Получив первую увольнительную, он весь день ходил по городу и спрашивал, не знает ли кто, где живут верующие, баптисты. Но никто не сказал ему ничего вразумительного. Тогда он решил искать своих по вере другим путем. Получив очередную увольнительную, Николай стал медленно бродить по городу. Идя по одной стороне улицы, он очень близко проходил мимо домов и дворов и прислушивался, не услышит ли христианского пения или разговоров о Боге. Пройдя всю улицу, он переходил на другую ее сторону и шел обратно, опять прислушиваясь. И так он за несколько увольнений обошел все улицы городка. Но поиски были напрасны. Громко звучала только ругань, в том числе и в тех дворах, где, как потом выяснилось, жили христиане. Эти его хождения в поисках верующих еще раз подтвердили истину евангельских слов. «Вы – соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Как печально, что некоторые христиане не говорят и не живут так, чтобы быть Христовыми свидетелями. Больше того, они своим лживым языком и грязными делами закрывают пути неверующим для познания Бога. Правда, на виду у других верующих это настоящие святые, по воскресеньям в собраниях, и поют, и проповедуют, как настоящие свидетели Христовы. Но в жизни, в повседневной жизни, они совершенно другие. Кроме добрых воспоминаний о начальнике военной школы, о времени, проведенном там, у Николая сохранилось в памяти 2 события – приезд мамы и старшего брата и встреча с уссурийским тигром. Это было так неожиданно. Николая вызвали на проходную, где он увидел маму и старшего брата. Он едва мог поверить этому. Дорога с Алтая на Дальний Восток длинная, утомительная и дорогая. И мама, больная мама, решилась поехать, чтобы увидеть сына. Вот какая материнская любовь. Для нее ничего не значат ни расстояние, ни деньги, ни годы, ни болезни. Она все переносит. Начальник школы на несколько дней освободил Николая от занятий и выделил квартиру для Николая, мамы и брата. Эти несколько дней пролетели незаметно, и снова Николай остался один. Но его не оставлял Господь. Он его и утешал, и ободрял. Но образ уставшей от длинной дороги мамы и ее светящееся от счастья и радости лицо не покидало Николая. Матери никто и никогда на земле не заменит. Помните, дети, об этом. Цените маму, дорожите ею, несите ей цветы сейчас, а не к гробу, когда будет уже поздно. Дети, порадуйте маму своим послушанием и посещением. Сделайте для нее что-то приятное сегодня, сейчас. Она достойна вашего внимания за долгие бессонные ночи, беспокойно проведенные дни, за постоянную заботу о вас и горячую к вам любовь. Помните и вы, отцы и матери, что вы должны не только одевать и кормить своих детей, но любить их и доказать эту любовь на деле, притом не слепую любовь. Находите время, чтобы приласкать ребенка и поговорить с ним по душам. Помогите ему почувствовать, что кроме вашей настоящей большой любви, есть любовь больше, чем материнская. Это любовь Божия. Об этом сам Бог говорит. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Книга пророка Исаии 49:15. И тогда ваши дети, ощутив на себе вашу бескорыстную и чистую любовь, поймут любовь Божию к ним и быстрее примут ее к радости вашей. И ваши заботы, и ваши переживания, и молитвы за них старицей окупятся радостью и счастьем. Отличникам учебы, в том числе и Николаю, увольнение давали каждое воскресенье, притом на целый день. После долгих и бесплодных поисков верующих Николай стал уходить подальше от городского шума в тайгу, которая начиналась сразу за городом. Это была знаменитая уссурийская тайга, хранившая много мест, где еще не ступала нога человека. В тайге много было дикого винограда, орехов, ягод и плодов. Летом и особенно осенью можно было жить за счет щедрых даров тайги. Николай мог целый день бродить по тайге, лакомясь виноградом, яблоками и орехами, собирая листья для своего гербария. В тайге встречались пещеры, где можно было укрыться от дождя, отдыхать, читать и молиться. Облюбовав одну пещеру, Николай устелил ее молодыми ветками и часто пользовался этим «природным домом» в кавычках. Однажды осенью отличникам дали увольнительное на 2 дня. Так как идти в город Николаю не хотелось, он снова пошел в тайгу. Весь день он бродил по тайге, а заночевать решил в своей уютной пещере. В сумерках он с охапкой свежих листьев добрался до знакомого укрытия и, усталый от долгой ходьбы, помолился и сразу уснул. Проснулся он от каких-то звуков, открыл глаза и прислушался. Мужская речь с громкой руганью доносилась снаружи, совсем близко. Это не предвещало ничего хорошего. Николай повернулся, чтобы встать на колени для молитвы, и вдруг увидел совсем близко от себя 2 глаза, которые следили за ним из глубины пещеры. Напряженно всмотревшись в темноту, он различил очертания громадного зверя. Сомнений не было. В 3 шагах от него находился тигр, знаменитый хищный уссурийский тигр. «Господи, сохрани!» — в страхе прошептал Николай. Потревоженный тигр поднялся, испытывающим взглядом посмотрел на человека и одним прыжком оказался у выхода из пещеры. Было видно, как напряглись мышцы под полосатой шкурой. Потом раздался воистину страшный рев. Такого страшного рева Николай еще никогда не слышал. Казалось, сотряслась вся пещера. Слышно было, как мужики с криками бросились прочь. Хозяин тайги величественно постоял еще несколько минут, затем вернулся на прежнее место и снова лег. Николай, дрожа всем телом, беззвучно благодарил Господа за спасение и просил его о милости на всю ночь. От тигра бежать было бесполезно. Но если зверь не тронул его спящего, значит, вмешался Господь. Помолившись, Николай немного успокоился, все еще опасаясь и стараясь не шуметь, осторожно лег и стал наблюдать за хищником. Из-за деревьев вышла полная луна, и ее свет проник в пещеру. Николай, внутренне содрогаясь и стараясь не делать резких движений, посмотрел своему телохранителю в кавычках в глаза. Холодный лунный свет отражался в глубоких и спокойных глазах могучего зверя. После нескольких минут пристального изучения человека тигр зевнул, обнажив крепкие белые клыки, положил голову на лапы и продолжал, не отрываясь, смотреть на Николая. Наконец тигру это наскучило, и он закрыл глаза. А Николай остаток ночи не сомкнул глаз, трепетно молился и вспоминал Даниила во рву львином. С особой силой прочувствовал он слова Даниила: «Бог послал ангела своего и заградил пасти львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист». Он вспоминал Давида и его встречи со львом и медведем, пел в уме христианские гимны и, казалось, наяву ощущал присутствие ангела-хранителя. Утром тигр поднялся, посмотрел на Николая внимательным взглядом, затем величественно и гордо вышел из пещеры и спокойно ушел, как после хорошо выполненного долга. Великий Творец всей прекрасной Вселенной, чудесны и неисповедимы пути Его. Он управляет зверями и птицами, и по Его повелению они служат людям. Так будет в тысячелетнем царстве. Слава Богу за Его чудесное управление всем миром. Плутарх оставил слова: «Иногда не так страшны дикие звери, имеющие больные зубы, как лукавый человек, имеющий хоть какую-то власть». Сколько пострадало людей от прихоти одного человека-деспота! Это намного больше, чем от стаи диких зверей. А Николаю хочется добавить: «А сколько сегодня страдает хороших людей от потомков этих деспотов! Люди, остановитесь, не воюйте друг с другом, не грызите один другого, ведь вы не звери, а люди. Христиане, вспомните евангельские слова, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Послание к Галатам 5:14-15.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Я думаю, для всех духовно наблюдательных людей не будет откровением, что с приближением пришествия Господа безбожие становится все больше. То, что веками считалось нормой, разваливается на глазах. Растет преступность, беззаконие, неуважительность. Если вы воспринимаете этот мир именно так, то у псалмопевца Давида для вас есть хорошая весть. Псалтирь 36:1. «Не ревнуй злодеям». Да, действительно, на жизнь можно смотреть с оптимизмом. Чем больше мы погружаемся в Бога, Его Слово и Его обещания, тем меньше мы будем расстраиваться из-за горести этого мира. Мир наш, конечно, не подарок, но с Богом мы можем все превозмочь. Давайте помнить об этом. Будьте с нами.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Сегодня в нашей беседе мы познакомимся с детством Христа в период Его человеческого воплощения. Мы познакомимся с детством того, кто родился в этом мире, чтобы исполнить цель своего Бога Отца и принести спасение заблудшему человечеству. Доктор Луис Сперри Чейфер пишет: «В жизни мальчика, родившегося в Израиле, имеет место три события. Первое – обряд обрезания, когда ребенку исполняется 8 дней. Затем представление ребенка в храме, когда ему исполняется 40 дней. Третье – конфирмация в возрасте 12 лет. В возрасте 12 лет еврейский мальчик становится взрослым мужчиной и присоединялся к числу мужского населения Израиля. Таким образом, следуя порядку, предлагаемому доктором Чейфером, мы сначала рассмотрим события, сопровождавшие обрезание младенца Иисуса 8 дней спустя после его рождения, согласно еврейскому закону. Ему дали имя Иисус во исполнение слова, полученного Марией и Иосифом от ангела: «И наречешь ему имя Иисус», что значит «спасение», «ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1:21. В то же самое время были принесены жертвы перед Богом, как того требовал закон Моисея. В данном случае в жертву были принесены два голубиных птенца, потому что родители Иисуса были бедными. Христос вошел в этот мир незаметно и скромно, но Бог послал ангелов объявить о его рождении. И весть о его рождении была услышана простыми пастухами, охранявшими в полях свои стада. В той стране были на поле пастухи, которые держали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Ангел также сказал пастухам, где найти новорожденного, и приказал им отправиться туда. Они пошли и увидели его вместе с Марией и Иосифом. И после этого они вернулись к себе и разнесли радостную весть повсюду. Когда Иисус был еще младенцем, к нему на поклон пришли мудрецы с востока. Они следовали за звездой, которая привела их в Иерусалим. Они пришли к царю Ироду и спросили: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфея 2:1-12. Израильские книжники сказали им, что местом рождения Христа должен быть Вифлеем, согласно пророчеству Михея. И они направились в Вифлеем, следуя за звездой, и, найдя Марию, Иосифа и младенца, принесли

0: им свои дары и поклонились ему. Вскоре после этого царь Ирод приказал уничтожить всех младенцев мужского пола от 2 лет и моложе. Тогда ангел предупредил Иосифа во сне, сказав ему: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Матфея 2:13. Евангелие повествует, что они оставались в Египте до смерти царя Ирода, и Матфей добавляет, что все это было исполнением пророчества: «Из Египта возвал я сына моего». Оси 11:1. Опасность миновала. И ангел снова предупредил Иосифа во сне, что ему пора возвращаться в Израиль. И мы знаем, что они вернулись и поселились в городе Назарете в Галилее, во исполнение пророчества о том, что Иисус назовется Назареем. Вторым событием в жизни Господа Иисуса Христа было представление Его в храме в Иерусалиме. Его родители принесли его в храм, где находился один верный Божий человек по имени Симеон. Господь сказал тому человеку, что он не умрет, доколе не увидит Христа Божьего Мессию. Луки 2, 22-40. Он взял младенца на руки и благословил Бога со словами: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов». Луки 2, 29-31. Там же, в храме, находилась и пророчица по имени Анна, вдова, постом и молитвой служившая Богу день и ночь. Увидев младенца Иисуса, она, подошедши, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Луки 2, 38. А Мария и Иосиф, окончив все полагающиеся по закону ритуалы, вернулись к себе домой в Галилею. Далее, как пишет Лука, в стихе 42 главы, «младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Когда же ему исполнилось 12 лет, его родители отправились вместе с ним в Иерусалим на празднование праздника Пасхи. Там они каким-то образом потеряли Иисуса, не заметив, что он остался в храме. Они уже прошли дневной путь по дороге домой, в Назарет, когда обнаружилось, что Иисуса среди них нет. Вернувшись обратно в Иерусалим, они нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. Лука 2, 46-47. Мария, увидев его, спросила, почему он не вернулся вместе с ними. На это Иисус ответил: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Луки 2, 49-52. Известно со слов людей, рассказывающих о Христе, что его называли сыном плотника. Плотничьим ремеслом занимался Иосиф, и для Иисуса было вполне естественным заняться тем же ремеслом, следуя по стопам своего земного приемного отца. «Не плотник ли он?» — говорили люди. «Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнились о нем. После начала служения Иисуса мы встречаем очень мало упоминаний об Иосифе. Полагают, что он, возможно, умер в довольно раннем возрасте. Мы видим из упомянутого выше отрывка от Марка, что у Иисуса были братья и сестры. Авторы Евангелия сообщают, что эти братья и сестры вначале не поверили в Иисуса, как не поверили в Него многие в Назарете. Однако, в первой главе книги «Деяния апостолов» мы читаем, что после смерти и воскресения Иисуса Его родные, Его братья и сестры, находились среди учеников Господа Иисуса Христа. И, конечно, мы знаем, что его мать Мария верила в него, хотя все, что с ним происходило, пронзало мукой ее сердце. Писание говорит о ней, что она дивилась и сохраняла все слова сии, слагая их в сердце своем. Луки 2:19. Каждое из этих заявлений, касающихся Иисуса, раскрывает картину того, как происходило развитие того, чье детство было далеко необычным, и оно было далеко необычным и ненормальным детством по той простой причине, что он сам был необычным, что он сам отличался от всех других, будучи святым и безгрешным Сыном Божьим.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

В эфире BBN, библейское вещание для всей семьи. Честность очень ценна пред Богом и людьми. Она оказывает положительное влияние на нравственную жизнь человека. Она делает человека серьезным, искренним, правдивым во всех сферах жизни и деятельности и является божественным средством, врачующим сердца от показного благочестия, столь ненавистного в глазах Бога и людей. Можно ли нас назвать честными во всех отношениях? Дух Святой через Слово Божье призывает нас к честности. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте, и Бог мира будет с вами. Послание к Филиппийцам, 4 глава. Будьте с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регозова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, очень справедливый, одновременно очень тяжелый вопрос прозвучал в этой песне: зачем человек оставляет любовь Господа Иисусу Христу? К сожалению, это происходит. И поэтому нам так важно ближе быть к Господу, к Церкви, для того, чтобы в этом общении мы могли возгревать нашу любовь. И особенно помогает возгреванию этой первой любви размышление о том, что сделал для нас Иисус Христос. Помните, на одном из хлебопреломлений, это было в июле месяце, мы начали изучение темы, что сделал для своих учеников Христос. И эта тема была основана на 17 главе Евангелия от Иоанна, где евангелист оставил первосвященническую молитву Господню, записанную очень ярко, прекрасно. И мы тогда смогли поговорить о четырех свершениях Христа для своих учеников. Это то, что Спаситель воспринял учеников как драгоценный дар Небесного Отца. И для Него нет в мире никого дороже, чем то, что дал им Отец, чем вы и я. Во-вторых, Он открыл ученикам имя Бога. Это имя в полноте значит «Отец Господа нашего Иисуса Христа». Раньше никогда не называли так Бога. В-третьих, Он передал ученикам евангельское учение, которое они приняли, во-первых, для себя и потом понесли по всему миру. И, наконец, Христос молился о Своих учениках. Он молился о том, чтобы они были едины, чтобы они были исполнены радости, чтобы сохранены были от зла, чтобы были освящены и сохранены для вечной жизни. И сегодня мы сможем рассмотреть еще одно дело, которое совершил для нас Христос. Время позволит нам остановиться только еще на одном деле. И еще останется нам тогда остальные дела рассмотреть на следующих хлебопреломлениях. И вот как называется это великое и славное дело. Иисус прославляется в Своих учениках. Иисус прославляется в Своих учениках. Давайте посмотрим снова 17 главу и на 10 стих обратим внимание. Сегодня только о нем мы будем рассуждать. 10 стих. «И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них». Дорогие братья и сестры, когда вы читаете Библию, вы сталкиваетесь со следующим фактом, что в Писании очень много Божьих притязаний на собственную славу. Бог говорит, что Он никому не даст своей славы, что Бог требует от людей, чтобы они Его прославляли. Я скажу, было время в моей жизни, когда я не понимал этих притязаний Бога на свою славу. Мне казалось, что Бог какой-то славолюбивый, вот, ну, наподобие земных царей и президентов, которые любят, чтобы их свита и пресса подхваливала. И когда этого не происходит, они начинают всячески притеснять. Теперь я понимаю, насколько справедлив Бог, ревнуя о своей славе, насколько Он мудр. Ведь слово «слава» в Библии носит такие очень важные значения, как честь и достоинство. Итак, слава Божия – это Его честь и достоинство. И Богу приятно быть Богом. Ему приятно обладать этой ослепительной честью и достоинством Бога. И Его забота об умножении своей славы очень чистой, она не может быть подвергнута упрекам. Братья и сестры, разве мы с вами, давайте вот такой пример возьмем, разве мы с вами не заботимся о нашем достоинстве? Смотрите, мы себя приводим в порядок, смотрите, мы желаем, чтобы к нам было проявлено должное отношение. И мы знаем, что в этом наша честь и слава людей. быть порядочными, быть развитыми, быть опрятными, быть добрыми. Лишите нас всех этих качеств. Откажитесь от всех этих качеств. И вам скажут, да это животное на двух ногах. Почему же Бог, ревнуя о своей славе, о своем достоинстве, о своей чести, как бы не прав? Нет, он абсолютно прав. Он должен ревновать о своей славе. И вы знаете, Господь открыл свою славу в своем творении. Писание говорит, что вся земля полна славы Его. Господь не держит эту славу в себе. Он, наоборот, как бы изливает ее на свое творение, на нас, людей. И вы знаете, и когда мы взираем на эту славу Господню, мы радуемся, мы ликуем, и нам кажется, что нет ничего лучшего, как вот находиться в этом потоке Божьей славы. И мы познаем Божью славу в том, что Он делает для нас. Когда Он посылает солнце свое на праведных и неправедных, Он проявляет славу. Братья и сестры, и скажите, разве вам плохо быть в этой славе Божьей? В мире есть такая поговорка, если мама улыбается, значит все в доме улыбаются. Братья и сестры, идея такая, что если Бог улыбается нам с небес, тогда и нам всем хорошо. Но если только Бог прекратит проявлять свою славу, тогда, поверьте, мы просто исчезнем. И вы знаете, Христос сказал, что Он прославился в Своих учениках. И здесь я вижу желание Христа, желание Бога обрести еще большую и большую славу. Мы уже говорили, что Бог прославлен в творении, Бог прославлен в Своих ангелах, Бог прославлен в Своих чудесах, но вот теперь Он пожелал прославиться в людях. Еще раз посмотрим на этот стих. «Все мое твое и твое мое» – это мог сказать только Бог Богу. Ангелы не могут сказать Богу, что все твое мое. Они не имеют на это права. Но Сын Божий, который имеет одну природу с Небесным Отцом, тот может так сказать. И вы посмотрите, и кажется, что Христу этой славе, которую Он имел, в Отце недостаточно. Он еще желает эту славу проявить в Своих учениках. И Он говорит, «Я прославился в них». И, конечно, братья и сестры, если Иисус прославился в великом, в Боге, и прославляется в ничтожном, какими были Его ученики, прах и пепел, для нас важно знать, а вот что конкретно произошло? Как Христос прославился в Своих учениках? И когда мы посмотрим на это, мы тогда и поймем, а как же Христос в нас может прославиться? Я хотел бы отметить три такие вот сферы, в которых Христос прославлялся в жизни Своих учеников. Во-первых, Он прославлялся в спасении учеников. Ведь до того, как ученики стали последователями Иисуса Христа, они были детьми мира сего. Они были религиозными, это правда, но они не были спасенными людьми. Инициатива спасения учеников произошла вовсе не от них, а от Господа Иисуса Христа. Если бы Христос не пришел и не начал проповедовать, никто бы из них не был спасен. Но вот Христос пришел, и Он сказал Своим ученикам, правда, это позже произошло, «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». Это Он избрал немощное, ничего не значащее в этом мире. Ученики все были из простого сословия, никто из них не был священником, никто из них не был профессором математики или физики или литературы. Люди могли сразу определить, что последователи Иисуса были не книжными простыми людьми. И каждый из 11 пережил это спасение Иисуса Христа. Знаете, я не оговорился, когда сказал, что каждый из 11 пережил спасение Христово, потому что один не пережил. Вы знаете, кто это был? Иуда Искариот. Некоторые люди говорят, а вот, ну, посмотрите, Вот Иуда, он же проповедовал, он же и чудеса творил, он то, а вот он и отпал. Да, он отпал, потому что он не был, по сути дела, человеком возрожденным. Сам Христос сказал о нем: не 12 ли я вас избрал, но один из вас дьявол. Христос намеренно избрал этого неверующего, по сути дела, человека в свой штаб для того, чтобы и через это исполнилось Писание. Братья и сестры, вы помните, как был спасен евангелист, будущий евангелист Матфей? Разве он мог себе приписать славу за спасение? Нет. Он сидел и собирал деньги, занимался своим обычным делом. Его многие ненавидели и презирали. Считали его подонком, неисправимым грешником. Вы знаете, что если бы еврейская девушка пожелала выйти замуж за мытаря, то родители должны были бы устроить символические похороны. Не было человека гнуснее, чем мытарь, сборщик налогов, потому что он деньги-то собирал для оккупантов, для римского императора. И вот этот человек занимался своим делом, и вдруг он услышал голос: «Матфей, следуй за мною!» Это призвание изменило жизнь Матфея. И Христос прославился в Матфее. Каким образом? Что спас его от этих постыдных занятий, спас его от этого образа жизни, и он стал служить Христу и людям. А как были призваны Иаков и Иоанн? Когда они помогали отцу своему там что-то делать с сетями, вдруг они услышали голос проходящего Иисуса Христа: «Следуйте за мною!» И вот эта Божья благодать подействовала на них так, что они мгновенно, не раздумывая, бросили все и последовали за Христом. И в этом чуде спасение этих людей, вернее, и в этом деле спасение этих людей было чудом. Или помните ученика Нафанаила? Он уверовал от пророческих слов Христа. «Я видел тебя под смоковницей», — сказал Иисус. Этими словами Господь какую-то тайну вскрыл, которую знал только Нафанаил. И Нафанаил тут же воскликнул: «Ты Сын Божий». Дорогие братья и сестры, а как был спасен апостол Петр? Мне кажется, он был спасен вот тогда, когда чудный лов рыбы происходил. Он, правда, уже был призван Христом, но вот у него с какой-то задержкой произошло это спасение. Он еще не доверял Христу как Сыну Божьему. Он доверял Ему как пророку, как проповеднику. Но вот там, когда Христос попросил его отплыть на глубину и половить рыбу, в самое неподходящее время, в самом неподходящем месте, Петр не очень-то согласился. Он сказал: «Ну ладно, я постараюсь тебе доказать, что ничего из этого не выйдет. Вот по слову твоему я закину сеть. Но ничего в этих сетях, кроме водорослей и коряк, ты не увидишь». И вот когда он увидел множество пойманных рыб, даже сети прорывалось, тогда он в страхе закричал: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». О, до этого момента он как бы считал, что ну такой нормальненький иудей, хороший иудей. Но вот Господь ему открыл, что он грешный человек. Братья и сестры, вся слава за спасение учеников была приписана Иисусу Христу. Я хотел бы это проиллюстрировать следующим текстом. Это история об исповедании, спасении, которая произошла в Кесарии Филипповой. И мы можем увидеть это в Евангелии от Матфея в 16 главе с 13 по 17 стихи. Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию или одного из пророков». Вы видите, ученики ясно выразили людские мнения об Иисусе Христе. Эти мнения были очень возвышенные, очень логичные, по-земному правильными, но по-божественному абсолютно ложными. Потому что Иисус не просто пророк, Иисус был Сын Божий. Как, собственно, к этим мнениям пришли люди? Да очень просто. Голова-то была на плечах. Вот они и прикинули, Ну кто может творить такие чудеса, если он не будет посланным от Бога пророком? Вот все, что могла сделать человеческая мудрость, человеческая логика, это признать Иисуса за великого пророка, за учителя нравственности. Выше этого предела земная мудрость подняться не может. И вот Христос тогда спрашивает своих учеников, 15 стих, «За кого почитаете вы меня?» И Симон Петр, отвечая, сказал ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вы знаете, этот ответ Петра прозвучал совершенно неожиданно, вопреки нормам формальной логики. Откуда узнал Петр, что Иисус является Сыном Божьим? Путем ли мучительных раздумий, дискуссий, через тщательное изучение Писания, через внимательное наблюдение за жизнью Иисуса Христа? Вот он все это делал своими друзьями, потом они собрались в кружок и сказали, ну что, кто же все-таки Иисус на самом деле? Ну, наверное, вот все-таки он является Сыном Божьим. Посмотрите, что сказал Иисус о причине их уверования в Его божественность, Его мессианство, а без этого спасение невозможно. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». То есть не твой разум, не какие-то люди открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Вы видите в этих словах какую-то похвалу Петру? Брат Петя, какой ты молодец. Ну как ты догадался, что я Сын Божий? Вот многие к этому не могли прийти, а вот ты сумел это. Никакой похвалы человеку. Слышите? Иисус говорит, счастлив ты, Симон. Не потому, что ты это сам сделал, или кто-то тебе помог из людей, но потому, что тебе открыл это Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне, то есть вот на камне этого откровения, исповедание, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Братья и сестры, христианская вера – это не такая вещь, которую можно освоить самому лично. На сем камне создам церковь. Это значит, вот на откровении Отца о Сыне. Если только вы создали свою веру, эта вера вас погубит. Но если вы пережили, что эта вера пришла к вам как дар от Небесного Отца, за эту веру вы можете положить свою голову. Вы убеждены, что Иисус является вашим Спасителем, что Он является Божьим Сыном. Тогда это означает одно – над вами потрудился Господь. Значит, вся слава за это может быть приписана только Богу. Братья и сестры, приписываете ли вы славу за спасение Господу Иисусу Христу? Или вы говорите, ну вот это я постарался, вот это я пришел, это я искал, это я думал. Однажды Спержину такие мысли пришли, а как ты стал спасенным? И он ответил себе, ну вот я захотел молиться. И опять снова вот у него вопрос возник, а почему ты захотел молиться? Откуда у тебя это желание пришло? И в конце концов он должен был сказать, Господь, все сделал ты. Ты дал мне это желание, ты дал мне желание читать свое слово, ты открыл мне мою греховность, ты побудил меня принять покаяние, вся слава принадлежит тебе. И сегодня Христос продолжает прославляться в спасенных людях, и вечером будет множество свидетелей. Пожалуйста, не упустите этой возможности прийти на вечернее служение, чтобы послушать, как Христос спасал людей. Я думаю, что никто из тех, кто готовится принять крещение, не скажет о себе, «Я спас себя самого». Он воздаст всю славу Богу. Второе. Иисус прославился не только в спасении учеников, Он прославился в служении учеников. Вот как Евангелист Марк повествует об этой цели, об избрании учеников к служению. 3 глава, 13-15 стих. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Видите, опять инициатива призыва к служению восходит к Иисусу. Он призвал к себе, кого сам хотел, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Братья и сестры, в этом удивительном служении ученики прежде всего должны были быть с Иисусом, пребывать с Ним, а это значит, они должны учиться от Него. Они видели самую совершенную жизнь, которая когда-либо была на свете. Евангелист Иоанн скажет потом, мы осязали, мы руками своими трогали, мы видели своими очами то, что совершалось. Они видели, как Христос относился к Небесному Отцу, как Он благоговел перед Ним. Они видели, как Он относился к молитве, Он мог проводить ночи в молитве. Они видели Его мотивы в служении, Он все делал ради славы Небесного Отца. Они видели, как Иисус любил грешников, как Он относился к Своим врагам. И эти принципы служения Христа они притворяли в свою жизнь, в своем служении. И благодаря этому тысячи людей пришли ко Христу. Помните, апостол Петр в 5 главе своего послания говорит: «Пастыри, я умоляю, свидетель страданий Христовых». И вот он дальше говорит им, как они должны относиться к Божьему стаду. И когда мы посмотрим на то предписанное Петром отношение, мы, конечно, спрашиваем: «Петр, а где ты взял эти принципы отношения к стаду Христову, чтобы не господствовать над ним, чтобы не заботиться с какой-то корыстью? Откуда ты этому научился? От кого?» И Петр скажет: «Только от Иисуса». И таким образом Христос прославлялся в учениках, потому что Он учил их, как нужно служить Ему. Потом мы прочитали, что Он их посылал на проповедь. Он им дал поручение. В самом деле, есть ли что-то более радостное в мире, чем проповедовать Евангелие? И вот это поручение дал Христос своим ученикам – возвещать спасение. Еще Он дал им поручение помогать людям. Здесь упоминаются болезни, здесь нечистые духи. Иначе говоря, ученики должны были войти в гущу человеческих проблем и оказаться полезными в разрешении этих проблем. И всем своим успехом они были обязаны Иисусу Христу. Однажды они пришли и докладывают: «Господи, больные исцеляются, демоны оставляют людей». И Господь сказал им: «Не радуйтесь этому, это не ваша заслуга. Радуйтесь, что ваши имена написаны на небесах». Братья и сестры, служение – это то, через что прославляется Иисус Христос. И вы знаете, мы не должны быть людьми, которых Господь как бы этим обошел. Он хочет каждому из нас вручить какое-то служение. И вовсе не обязательно великое апостольское служение. Мы уже говорили с вами как-то, что Христос привлек женщин к служению. А чем же они служили Господу? Проповедью? Нет. Они служили своим имением, материальными средствами. У них отдыхали ученики Христа, они стирали их одежду, штопали носки. Вот этим женщины служили Господу. Это очень важное служение. Такое же важное, как проповедь. Женщины служили Богу молитвой. И мужчины тоже служили Богу. Таким образом, я хотел бы сказать, братья и сестры, спрашивайте у Господа всегда: «Господь, как ты можешь прославиться через мое служение? Что ты мне поручаешь?» И не отказывайтесь, если служение маленькое или великое. Принимайте любое служение, которое вам дает Бог. И знайте, что Христос хочет прославиться через это. Иисус, в-третьих, прославлялся в характере учеников. Вы знаете, хотя характеры учеников были несовершенны, были абсолютно различны, все-таки вот есть, было нечто объединяющее в их характере, что было заслугой только Иисуса Христа. Вот что. Они крепко любили Иисуса Христа. И ради Христа они пошли на жертвы. Вот что сказал однажды Петр, Евангелие Марка, 10 глава, 28-30. «И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, никто, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов, братьев, сестер, отцов, матерей, детей и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Видите, как преданы были беспредельно ученики Христу. Действительно, они все оставили. И когда многие последователи Иисуса приткнулись, а Его слова «Если не будете есть и пить плоти и крови Сына Человеческого, не будете иметь жизни», и когда эти многие последователи ушли от Иисуса Христа, то это был непростой момент для учеников Иисуса. Вы знаете, когда вот мы переживаем, что кто-то оставляет церковь, да? О, вы знаете, как плохо нам. Мы скорбим. Мы переживаем за этих людей, и нам становится как-то, ну, неуютно. А здесь не то, что один и два. Множество учеников ушло от Иисуса Христа. И вот он остался с этой небольшой группкой 12 последователей. И он их спросил. Это в Евангелии от Иоанна сказано. И сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Этими словами Христос устроил такой серьезный экзамен для своих последователей. Экзамен на преданность, экзамен на любовь. Не хотите ли вы отойти? Не хотите ли вы пойти за большинством? Не хотите ли вы отправиться к своим прежним занятиям, к своим родственникам, к своим религиозным учителям? Помните, как Леша Прокопенко проповедовал про Руфь? И Христос мог им сказать, подумайте, как вам было тогда хорошо. Ловили рыбу, не голодали, люди вас не обременяли, жили спокойно, не было проблем, не было у вас врагов, а теперь из-за меня вас ненавидят. И хотелось бы спросить, братья и сестры, почему Фома не сказал, ну, раз Господь, ты на это намекаешь, пожалуй, я от тебя пойду. Я всегда знал, что из меня ученик не получится. Почему он так не сказал? Почему Иоанн с Иаковом не сказали? Это, в общем-то, дельное предложение. Мы уже давно не виделись с нашим отцом, и теперь самое время помочь старику в его работе. Наверное, он уже заскучал без нас. Почему Симон Зелот, этот бывший партиец, не сказал «Спасибо, учитель, за приятное время, проведенное с тобою. Ты не обидишься, если я снова займусь политикой».

0: величия Иисуса Христа. И, конечно, это было результатом работы Христа в них. Он прославлялся в них тем, что изменял их характер, тем, что внедрил в их характер эту преданность Христу и желание с Ним быть всегда. Дорогие братья и сестры, конечно, у учеников были проблемы с их характером, но вы знаете, главное было, что они не хотели уходить от Христа. Если это случилось с нами, если, несмотря на все еще оставшиеся неровности, шероховатости нашего характера, все-таки в нашей душе есть это твердое убеждение, что без Господа Иисуса Христа нет нам жизни. Мы не можем жить без Него. Он стал для нас больше, чем хлеб и вода и воздух. Тогда, значит, в нас прославился Христос. Знаете, братья и сестры, это очень важно, чтобы мы ревновали о том, чтобы слава Христа, она все более и более умножалась в нас. Она уже проявилась в том, что мы пережили спасение, но она еще может умножаться в нашем служении. Она еще должна умножаться в нашем характере. Изменять нас так, чтобы мы были подобны Иисусу Христу. Я не забуду, хотя прошло уже не одно десятилетие, не забуду тот момент, когда в нашей молодежи был брат Виктор Бережко, я не раз говорил о нем. Но сейчас особый повод снова вернуться к этой истории. Как в среду после служения они пошли с братом Павлом домой, стояли на остановке, и вдруг пьяные ребята, не справившись с управлением, прям пригвоздили его к столбу автомашиной. И вот, падая на землю, Виктор Бережко воскликнул только одно: «Иисус, прославься!» Дорогие друзья, как важно нам желать этой славы, умножения этой славы Господа Иисуса Христа в наших радостях и бедах, в нашем служении и в нашем характере. А может быть, сегодня кто-то скажет: «О Господь, прославь Твое имя в моем спасении. У меня есть такие-то, такие-то грехи, и я их сегодня Тебе приношу. Тебе имя Спаситель. Прославься в спасении моей души». Дорогие друзья, пусть сегодня только одно нас озадачит, одно желание: не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Именно здесь мы сотрудничаем с Господом нашим Иисусом Христом. Пусть будет меньше нашего, пусть будет больше Божьего в нашем служении и в нашем характере. Аминь. Помолимся. Мы благодарим Тебя, наш великий Господь Иисус Христос, за то, что Ты славный Господь, за то, что Ты ревнуешь о Твоей славе, что Ты желаешь распространить ее, что Ты радуешься о Своей славе и желаешь, чтобы мы радовались о ней и чтобы мы воздавали Тебе хвалу. Господь, и сегодня просьба наша. Ты знаешь, что в нас не живет ничего доброго. Все, что есть доброе, это Твое, но не наше, Господь. И поэтому мы воздаем Тебе славу за наше спасение, за наше призвание к служению и за ту работу, которую Ты производишь в нашем характере, Господь. Мы славим Тебя за все. Мы не можем приписать себе малые толики славы, Господь, но мы желаем, чтобы еще больше Твоя слава умножалась в нас, чтобы наше ветхое, плотское «я» могло потонуть в лучах Твоей удивительной зари божественной, чтобы оно не играло никакой роли в нашей жизни, но наоборот, Господь, распространи Твою славу в нас, чтобы мы были похожи на Тебя, чтобы Ты трудился в нас и через нас, чтобы Ты, Господи, преображал все в нас и вокруг нас. Сделай это, мы Тебе вновь и вновь посвящаем наши жизни, наш драгоценный Спаситель Иисус Христос. Аминь.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Рябова.